расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную, в солончатую, за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.

Псалом 107. Песнь Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».

Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже, хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные. Говорят со мною языком лживым, отсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, за то, что Он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень. Гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой! Спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется». Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим.
а я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его».

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года, твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию звуковую аудиокнигу «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница викторианской Англии XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
1: Хесба Стрэттон. Фернова лощина. Глава первая. Хижина в лощине. Вдоль пределов одного из английских графств, по соседству с Уэльсом, тянется скалистая гряда. Террасы горных склонов образуют широко вытянутая плато, которая простирается на многие мили. Его неоглядные просторы покрывают чашеобразные низины, которые здешние жители называют лощинами. С могучих валунов и холмов, поросших кустами желтого утесника, открывается вид на широкие просторы, где пасутся сотни овец и пони, принадлежащих обитателям долины, фермерам и крестьянам. Она делит горную вершину надвое и достаточно велика, чтобы вместить целую деревню. Вдоль долины, врезаясь в самое сердце плато, тянутся узкие длинные глены, по которым сходит с гор талая и дождевая летняя вода. Неистово пробивая свой путь меж камнями, бурлят в гленах шумные горные потоки, сплетающиеся в мириады шумных каскадов, чей рокот слышен даже в тиши равнины, где ему вторит пение птиц и жужжание кружащих над вереском пчел. Те немногие тропы, что встречаются здесь, протоптаны маленькими копытцами овец, идущих на выпас длинными вереницами меж зарослей утесника. Мало кто забредает на эти просторы, кроме пастухов да деревенских сорванцов, которые гурьбой взбираются сюда каждое лето, чтобы набрать ягод дикой черники. На равнинах и холмах жители долин выпасают своих овец и пони. Этим своим правом они пользуются наравне с владельцем поместья. Земли, однако, принадлежат ему. Он полагает границы наделом и волен решать, где насадить лес, а где быть полю, хотя при этом должен оставить крестьянам вдоволь места, чтобы они могли прокормиться. И все же в давние времена стоило владельцу и его управляющему недосмотреть, нередко случалось, что бедняки, презрев будущие тяготы, тайком строили в отдаленных лощинах или за холмами неприхотливые жилища, маленькие приземистые, чтобы их не приметил случайный прохожий. Шло время. Понемногу владельцы стали обносить свои хижины низкими изгородями, сливавшимися с зарослями утесника, обозначая таким образом границы своим владением, попросту говоря, захватывали общинный выгон. Если такое посягательство сходило им с рук,

и владелец не распоряжался снести изгороди или не налагал на удел 20-летнюю ренту, тогда поля и сады самозваных владельцев становились их законной собственностью. Благодаря этому обычаю на равнинах словно островки возникали маленькие фермы в 2-3 поля, окруженные общинными землями. А в нескольких милях на взгорье укрылась целая деревенька, состоящая из убогих хибарок, чьи обитатели уже были их полноправными собственниками.

много лет назад, задолго до начала нашей истории, этой дорогой брела бедная женщина. Судьба ее была гораздо горше вдовьей, поскольку муж ее недавно был приговорен к 21 году каторжных работ. Теперь с нею оставался единственный сын, мальчик 5 лет от роду. Их скорбный путь в отчий дом лежал через горы. Вероятно, клеймо позора не позволяло ей вернуться домой. Поэтому, отыскав среди холмов укромное местечко, она слепила там из торфа и камней некое подобие стен, крошечную лачужку, где едва хватало места для нее и сына. Здесь они и ютились, всеми брошенные и позабытые, пока спустя 21 год не вернулся с каторги отец, по праву считавшийся теперь хозяином этого клочка земли. Вместе с возмужавшим сыном он заново отстроил дом. Впрочем, их новое жилье было лишь немногим больше и удобнее прежнего. В горах самые высокие вершины располагаются обычно ближе к центру. Его обрамляют складчатые плата, ярусы которых у основания переходят в низкие возвышенности и неглубокие долины, а потом и вовсе превращаются в равнину. Здесь холмы и ложбины невелики, точно игрушечные. По ним без особого труда пройдет и ребенок. А дремотные ручьи уже не так торопятся слиться с далекой рекой. И дети, играя, сооружают из грязи и камней мелкие заводи. В одной из таких долин, прозванной Ферновой лощиной, под склоном у маленькой заводи и нашла убежище несчастная жена каторжника.

Это жилище, вновь отстроенное воротившимся отцом и его сыном, врезано под уступ горы, так что склон служит дому естественной стеной, и вручную возведены только боковые стены и передние. Цельные глыбы и неотесанные камни скреплены своеобразным известковым раствором, который не намного прочнее затвердевшей на солнце глины. Дымоход заменяет обломок старой печной трубы, едва заметной на вершине холма. Если бы не дым, то, заглянув в нее, как в подзорную трубу, можно было бы увидеть сидящую вокруг очага семью. Тростниковая крыша, поросшая лишайником, настолько сливается со склоном, что на нее могла бы ненароком забраться рассеянная овца. Вместо окна в стене зияет квадратное отверстие, которое затворяется ставнем, когда у хозяев нет особой нужды в свете. Дверь по сравнению с порогом и верхней перекладиной маловата, так что через широкие щели в дом часто пробираются неугомонные пчелы и жуки. В хижине всего одна комнатка, и хозяева не могут соорудить над ней никаких надстроек, так как наверху, по изволоку, где безмятежно гнездятся птицы, тянется уже общинная земля. Перед домом разбит сад, за ним небольшое поле, где колышутся на ветру колосья овса, переливаясь серебром на солнце. За садовой калиткой раскинулась теплая, залитая светом долина, посреди которой тонкий ручеек образует уютную заводь с прозрачной и студеной водой. Лучшего водопоя для пони и придумать нельзя. Если, выйдя к изгороди, перевести глаза от долины и посмотреть выше, то за холмами, на фоне голубого неба, можно разглядеть струйку белого дыма. В 2 милях отсюда, у горного подножия, добывают уголь и известняк. Раздольные сельские просторы сплошь усеяны заброшенными угольными шахтами и каменоломнями, и в небе навечно зависло тяжелое облако черной пыли. Однако здесь, у подножья, небольшие залежи угля как будто нарочно предусмотрены для нужд обитателей плата, живущих так далеко от угольных месторождений. Шахты Ботфилда занимают на поверхности лишь несколько акров земли, но в ее недрах, под щедрыми пастбищами и желтыми кукурузными полями, тянутся долгие штольни. С высоты скал, почерневшее паровозное депо Ботфилда, груды угля, бесконечные ряды шахтных печей, расплывающиеся в знойном летнем мареве и массивное водяное колесо, со скрипом качающее воду из шахт, смотрится на фоне светлого пейзажа отвратительным грязным пятном. Но ни горняки, ни их жены в подгорном селении не замечают этого уродства. Ведь киркой они добывают средства к существованию, и поэтому будут правы, если скажут: из земли произрастает хлеб, в чреве же ее словно огонь пылающий. Даже Стивен Ферн, кому отраднее всего на свете работать на раздольных горных просторах и кого совсем не привлекают черные зевы штолен, вовсе не считает появление Ботфилдской шахты таким уж бедствием. Время близится к 7 вечера, и Стивен шагает по краю зеленой лощины. Его длинная тень, скользящая по дну долины, настолько несоразмерна с телом, что подожди мы минуту или две, пока Стивен поспеет за нею, и вместо могучего исполина перед нами бы предстал тщедушный сутулый подросток, согнувшийся в 3 погибели под тяжестью взваленного на спину мешка с углем. Мальчик то и дело останавливается, чтобы стереть со лба пот рукавом горняцкой фланелевой куртки. Сейчас он отомкнет дверную щеколду, и мы, войдя вслед за ним, посмотрим, как живется хозяевам ферновой лощины.

Переступив порог, Стивен оказался в темной комнатке с низким потолком. Внезапный порыв ветра над крышей наполнил каморку едким дымом. У каминной решетки, сделанной из обломков железных ободьев, вбитых в камень, сидел дряхлый старик, ослепший от времени и начинающий впадать в детство. Склонившись над огнем, он что-то бормотал себе под нос и тихонько посмеивался. Рядом раскачивалась на кресле качалки девочка, чуть постарше Стивена, проворно вязавшая из толстых серых ниток длинный чулок. В углу, неподалеку от очага, едва возвышаясь над земляным полом, стояла соломенная постель, на которой лежал отец мальчика. Тревожно глянув на осунувшееся и побелевшее лицо отца, Стивен поспешно подошел к постели. Рядом с больным, крепко ухватившись за отцовский палец, спала маленькая девочка. От дыма Джеймс Ферн зашелся тяжелым кашлем, но все же не отнял руки у ребенка.

0: Бедная малышка Нэн. Как подумаю о вас, не... так прямо сердце разрывается.
1: Тебе хуже, папа.
0: Конец мой настал. И с каждым часом он все ближе. А я боюсь подумать, каким он будет, этот конец. Я каюсь, но не могу исправить то зло, которое совершил. Не могу унести его с собой. Будь я маломальски хорошим отцом, вы жили бы в достатке и не сводили бы концы с концами. Что станет с моей бедной малюткой? Посмотри, как отчаянно она сжимает мою руку, будто боится меня потерять. Стивен, сынок, как же вы будете тут без меня?
1: Отец, мне платят 6 шиллингов в неделю. Мы проживем как-нибудь. Нам много не нужно. За землю мы денег не платим. Только самих себя да дедушку прокормить. И потом, Марта уже почти взрослая. Мы проживем, отец. А маленькой Нэн я позабочусь.
2: Мы и правда справимся, папа. Я же не такая, как черная Бесс из Ботфилда. Мама мне говорила, что всегда надо заниматься делом. Вот я и занимаюсь. Я и шить умею, и стирать, и гладить, и хлеб выпекать, и вязать тоже умею. У нас ведь часто бывало так, что только один Стивен зарабатывал, пока ты развлекался в Редлайне.
1: Тише, тише, Марта.
0: Нет, нет, она права. Боже всемогущий, сжалься надо мной. Стивен, послушай меня. И ты, Марта, тоже. Я научу вас, как жить дальше, когда меня не станет.
3: Он умолк, и минуту или две задумчиво глядел на старика, согнувшегося у очага.
0: Дед ваш совсем слаб, умом стал, слов ничьих уже не понимает. Но я знаю, Стивен, ты его не оставишь. Знайте же, дети, ваш бедный старый дедушка был сослан за море на каторгу за воровство.
1: «Папа!»
3: — в ужасе вскричал Стивен и обернулся к старику. Ему вспомнилось, как зимой он забирался к деду на колени погреться у очага, и как летом они ходили вместе в горы холостить баранов. Дедушка был к нему даже ласковее, чем родной отец. Сердце мальчика вскипело от ярости. Бросившись к старику, Стивен обхватил рукой его тощую шею, но дед, подняв голову, лишь радостно рассмеялся ему в лицо.
0: «Оставь его, Стивен! Это правда! Несчастная мать и я пришли в эти края, где никто нас не ждал. Отца с нами не было больше 20 лет. И мать, как могла, построила маленькую лачушку, где мы ютились до его возвращения. Я был еще совсем ребенком. Когда я немного подрос, она выучила меня грамоте, чтобы я мог тайком от соседей писать отцу за море. Мать часто заставляла меня читать историю о горемычном юноше, вернувшемся наконец домой после долгих скитаний, о том, как отец увидел его еще издали. Вот она, как только услыхала, что он вернулся в Англию, все глаза проглядела, стоя у Ботфилдской дороги. И вот однажды на закате она заметила вдали человеческую фигуру, крохотную, чуть больше пятнышка на торфе. Но сердце подсказало ей, что это он, и она едва не лишилась чувств от радости. С приходом отца немного изменилось к лучшему, и жизнь наша по-прежнему была исполнена тягот. Ваш дед стал пасти овец по ту сторону холма, а я работал на Ботфилдских шахтах. Но отложить денег на кирпичный дом так и не удалось. Бедная матушка так нуждалась в нас. Она отдала Богу душу за месяц до того, как я женился на вашей матери.
3: Воспоминания захватили Джеймса Ферна, и он снова умолк, откинувшись на подушку и прикрыв глаза.
0: «Если бы я был хоть немного похож на твою мать, ты бы сейчас был бы богатым фермером, Стив!» Она своими руками построила изгородь, начала выращивать ягнят, уток и гусей, а я, как блудный сын, расточил свое имение, жил беспутно, да так ничему и не научил ни тебя, ни твою сестру. Учение — ноша, которая не тянет. Помни одно — этот дом — твоя собственность. Никогда не оставляй его. Не позволяй никому его у тебя отнять. Он твой по праву. Может статься, тебя захотят выдворить. Скажут, ты еще мал, но я прожил здесь почти 40 лет. Вот бумага, скрепленная печатью. Это место принадлежит тебе, Стивен.
1: Я никому его не вступлю, отец.
0: Стивен, хозяин задумал прибрать это место к рукам. Он хочет построить здесь ферму, и тяжба с ним будет нелегкой. Тщательно обдумывай каждое свое слово, потому что человек он лукавый. У священника в Денсворде тоже хранится свидетельство, подтверждающее, что этот дом построила твоя мать и прожила в нем всю жизнь, больше 30 лет. Если против тебя будут строить козни, ступай к священнику. А теперь, сынок, иди, мойся, ужинай, а после прочтешь мне главу из Библии.
3: Взяв миску картошки, Стивен вышел за дверь и, присев на пороге, поглядел на зеленые холмы. Он всегда был серьезным, вдумчивым мальчиком, и сейчас ему было над чем поразмыслить. Слова отца налагали на него новую ответственность, и он понял, что пора отрочества для него безвозвратно миновала. Он окинул сад, поле и хижину внимательным хозяйским взглядом и в который раз с болью осознал, в какую запущенность пришло хозяйство с тех пор, как за ним мог отец. Теперь уже будет не до игр, не разыскивать ему больше птичьих гнезд среди кустов утесника, не охотиться на зайцев со Снипом, маленьким белым терьером, с которым он всегда по-братски делился завтраком. Нужно будет кормить маленькую Нэн и дедушку. А это значит, что настало время стать мужчиной, мыслить по-мужски, заниматься мужским трудом. Даже если бы ему не приходилось по 12 часов в день добывать в шахте уголь, работы в поле и в саду хватало с лихвой. Но придется делать и то, и другое, ведь его недельный заработок пригодится теперь как никогда. Он будет вставать чуть свет и поздно ложиться, трудясь каждодневно, не покладая рук, и никого не будет рядом, чтобы помочь ему или заменить его. Внутри у него словно что-то оборвалось. Глаза затуманились. Воспользовавшись рассеянностью хозяина, Снип сунул нос в миску и мигом проглотил почти всю картошку.
2: «Я все буду делать, как бабушка. Обнесу лук изгородью, на склон буду выгонять ягнят и овец, гусят и утят на продажу выращивать, и у нас будет кирпичный дом с двумя комнатами. А еще поставим сарайчик для угля. И никто ничего у нас не отнимет, и прав нас никто не лишит, Стивен. А не то я ему покажу, я ему все выскажу».
1: «Марта, видишь, какой дождь льет над Ботфилдом? Это поля хозяина, они почти засохли без воды».
2: «Конечно вижу, ну и что с того?»
1: «Да мне все вспоминаются те строки из недавно прочитанной главы. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А что за человек наш хозяин, Марта?»
2: «Дряной лживый старый скряга!»
1: «Если Господь посылает ему дождь и печется о нем, то куда больше заботиться о нас, если мы будем добры и станем исполнять его повеление?»
2: «Да, может быть. Наверное, он даст нам и лук, и ягнят, и новое жилье, и все остальное. Ведь мы оба добрые люди, Стивен».
1: «Еще не знаю. Но если бы мне прочесть все Святое Писание, то наверняка знал бы. Мне пора идти к отцу и читать ему следующую главу».

Марта снова уселась в кресло-качалку и принялась за вязание. А Стивен взял с полки старую Библию, обернутую зеленым сукном, и с благоговейной осторожностью, чтобы не запачкать страницы, раскрыл книгу. Джеймс Ферн начал учить мальчика чтению всего несколько месяцев назад, когда заметил у себя первые признаки смертельной болезни. И Стивен, только начавший читать, успел осилить немного, одну только пятую главу Евангелия от Матфея, с которой решил начать отец. Мучимый недугом, он тихо лежал, прикрыв глаза, но при этом внимательно слушал каждое слово и поправлял сына, если тот делал ошибки. Затем Джеймс Ферн ослабевшим голосом сам читал несколько стихов вслух, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. И вскоре после этого вся семья, кроме самого Джеймса Ферна, погружалась в глубокий, безмятежный сон.

0: Джеймс Ферн скончался спустя несколько дней и был похоронен на следующий день, воскресным утром. Ботфилдские шахтеры и углекопы устроили старому товарищу торжественное погребение. До окраины Ботфилда, где находилась приходская церковь, было 2 мили, еще столько же до Ферновой лощины. Поэтому ни семья Ферна, ни он сам, по его собственному выражению, не беспокоили церковь своим присутствием. Теперь все домочадцы усопшего, включая даже маленькую Нэн, везли его тело в телеге на незнакомый, далекий церковный погост. Происходящее казалось Стивену нескончаемым кошмарным сном. Ноги мальчика упирались в отцовский гроб. Сидящий впереди на стульчике дедушка весело смеялся и мотал головой всякий раз, когда телегу подбрасывало на ухабе. Рядом утирала глаза платочком Марта. Девочка держала в руке зонтик, прикрывая от солнца и пыли новые траурные капоры, которые они надели сегодня вместе с Нэн. Подавленному горем мальчику ни о чем не думалось. Мысли беспорядочно путались в голове. Церковь, где до сих пор им бывать не приходилось, показалась им необъятной, холодной и величественной. Стоило взглянуть на уходящие ввысь каменные своды и купол, и голова начинала кружиться. До странности низкий голос священника, отправляющего за упокоенную службу, звучал внушительно и торжественно. Но смысла ее мальчик не понимал. Только временами улавливал знакомые слова. Только когда священник встал над открытым гробом и стал читать «Отче наш», мальчик узнал молитву, которой его научил больной отец. И сквозь слезы, внезапно хлынувшие по щекам, Стивен исступленно зашептал:
1: «Отче наш, Отче наш».
0: Колокола сзывали прихожан на вечернюю службу.

0: ступоре. Набившаяся в телегу пьяная компания оглашала ночную тишь истошными воплями и песнями. Возле каждой пивной требовали остановиться. И поэтому до поворота на Фернову лощину добрались только глубокой ночью. Дедушку то несли, то волочили по земле двое мужчин. За ними брел Стивен с маленькой Нэн на руках и замыкало шествие Марта, у которой после пробуждения всхлипывания перемешались с бранью. Похороны отца все еще всплывали в сознании Стивена тягостным, нелепым, мучительным видением. Вялые, бессвязные мысли путались в голове. Через несколько мгновений он рухнул на кровать рядом с дедом и забылся мертвецким сном. По привычке Стивен проснулся чуть свет, но поднялся с трудом, превозмогая неотступное желание снова погрузиться в сон. Теперь он яснее осознал свое положение. Отец умер, и кроме Стивена больше некому было зарабатывать на хлеб. При этой мысли он резко вскочил, хотя голова нестерпимо ныла какой-то странной, незнакомой ему болью. Он не без труда разбудил Марту, чтобы она приготовила завтрак и уложила его в корзинку, которую он обычно брал с собой в шахту. Марта тоже сильно страдала от головной боли. Вся ее хваленая расторопность куда-то вдруг девалась.
1: «Знал бы я раньше, что так обернется. Они говорили, что нужно уважить память отца. Но вчерашнее вряд ли пришлось бы ему по душе. Наверное, если бы я мог прочесть всю Библию от начала до конца, то нашел бы ответ».
0: Эта мысль напомнила Стивену, что он обещал отцу читать по главе из Библии каждый день, пока не научится читать бегло. Взяв старую Библию и примостившись на пороге в своем излюбленном месте, он начал читать стихи, медленно и внятно произнося слова, скорее повторяя их наизусть, чем вычитывая по слогам. Вспоминать хорошо знакомые стихи было легче, чем складывать буквы. Благодарение Богу, эти слова начинали отпечатываться в сердце Стивена Ферна. На шахте в тот день работалось хорошо. Все углекопы, от мала до велика, обращались с осиротевшим мальчиком ласковее, чем обычно. Даже черный Томпсон, ставший начальником Стивена, с тех пор, как отца свалила болезнь, обычно грубый и свирепый, старался держаться со Стивеном помягче. И все же Стивену не терпелось дождаться конца дня. Он думал о том, сколько всего нужно сделать в саду и что им с Мартой придется, не покладая рук, работать до ночи. Лязганье подъемной цепи, возносившей его обратно на свет Божий, звучало для него бодрящей музыкой. Он даже не подозревал, что у входа его подстерегает опасность.
2: «Здорово! Одному из вас, парни, придется милю тащить мешок с углем».
0: Голос принадлежал Тиму Коулу, самому отъявленному бедокуру и драчуну во всей шахте. В проеме показалась его лохматая рыжая грива и рябое лицо, искривленное ухмылкой. Кроме Стивена, в клете было еще два мальчика, но рядом были их отцы, и Тим, конечно, не собирался с ними связываться, поэтому он наметил себе жертвой Стивена.
2: «Вот ты уголь и потащишь!»
1: «Не потащу!»
2: «Потащишь!»
1: «Нет, не потащу!»
2: «Тогда я тебя вздую!» —
0: заявил Тим, сжав кулаки и расставив локти. Стивен был меньше и моложе Тима, и товарищи, стоявшие вокруг, стали его подбадривать. Один раз он, правда, отколотил Тима, но это было несколько месяцев назад. Кровь бросилась в лицо Стивену, и он плотно сжал губы, приготовившись к драке. Там, за холмами, виднелась родная лощина, заброшенный сад у дома, где его ждал ужин. А тут перед ним лежал мешок с углем, и предстоял нелегкий выбор – шагать целую милю с тяжелой ношей на плечах или драться с Тимом.
1: «Как же мне быть?»
3: «Верно, не делай это! Заставлять парня драться, когда его отец в земле еще не остыл. Чего тебе, Тим, от него надо?»
2: «Этот уголь нужно отнести на новую ферму. И если Стиви Ферн откажется тащить этот мешок, он не сойдет с этого места без драки».
3: «Ну, парни, на этот раз я вас рассужу. Стиви донесет этот мешок до конца Красного тракта, а там ему...

0: Ну, через холм и до дому недалеко. Почти по дороге выходит. А если ты, Тим, заставишь его после этого сделать хоть один лишний шаг, то клянусь, я тебя так отделаю, своих не узнаешь.
1: Стивен молча взвалил мешок на плечи и зашагал прочь. Сердце его колотилось от возмущения. В голове бушевала настоящая буря.
2: Почему нет об этом особой заповеди?
1: А может, лучше всего было бы поколотить Тима и так решить дело, тем более, что Тим всю дорогу дразнил его трусом. Но за последние 3 месяца отец ему много читал из Писания. И хотя Стивен не мог припомнить никакой заповеди на подобный случай, и все же он чувствовал, что Библия не поощряет драк и пьянство. И вдруг у конца красного тракта Стивена осенило.
2: «Слушай, Тим, до новой фермы 4 мили. Я пройду с тобой еще милю за красный тракт».
3: «Ага, чтобы черный Томпсон меня завтра отлупил?»
2: «Нет, черному Томпсону я об этом не стану рассказывать. А если он все-таки узнает, я скажу, что сам так захотел. Идем, Тим, давай поторопимся. А то мне еще картошку вскапывать на ночь глядя».
1: Мальчики зашагали быстрее. И через несколько минут миновали красный тракт. Стивен, правда, не удержавшись, бросил в сторону дома тоскливый взгляд и нетерпеливо поддернул на спине тяжелую ношу. Озадаченно молчавший Тим шел рядом и вдруг остановился, как вкопанный.
3: «Никак не пойму, что у тебя на уме, Стивен? А ну-ка выкладывай все на чистоту, а то я тебе сейчас как врежу, пусть даже черный Томпсон мне за это задаст».
2: «Да секрета никакого тут нет. Просто я с недавних пор читаю понемногу одну книгу, и благодаря этому узнаю много такого, чего раньше не знал, и чего ты тоже пока не знаешь».
3: «Ну и что с того?»
2: «В моей книге сказано, что если кто заставит меня идти с ним одно поприще, то мне следует пройти с ним 2. Там, правда, не говорится почему, но я хочу посмотреть, что будет, если я поступлю так, как учит эта книга».
3: «Чудная у тебя книжка! И что же там написано? Что я могу взвалить свою работу другому парню на плечи?»
2: «Нет, но там сказано, что мы должны любить своих врагов и благословлять проклинающих нас, чтобы быть с нами Отца Небесного. Бога, Тим, понимаешь? Вот поэтому я и иду с тобой 2 поприща.
3: «Ты не такой уж плохой парень. Просто я люблю подраться. Как по мне, так лучше бы потасовка, чем твое 2-е поприще. Ладно, давай я понесу. Все равно я целый день дурака валял, а ты работал. И вот еще что. Я тебе завтра с картошкой помогу. Ты же мне помог».
1: Стивен поблагодарил его и с радостью согласился. Мешок в один миг перебросили на дюжую спину Тима. И мальчики попрощались с необычайной сердечностью, которой раньше между ними не было. Стивен был счастлив такому благополучному исходу. Он исполнил то немногое, чему научила его Библия. А Тим глубоко задумался. Шагая к новой ферме, он то и дело бормотал себе под нос:
3: «Чудная книга какая-то. И парень этот тоже чудной».
1: Дома Стивена ждала маленькая Нэн. На столе стоял ужин, и Стивен, позабыв об усталости, в припрыжку несся по мягкому дерну, повергая в немалое удивление черномордых овец, мечтавших об ужине так же нетерпеливо, как и он сам. Издалека заслышав отрывистый, нетерпеливый лай снипа, Стивен прибавил ходу и, достигнув, наконец, родной лощины, вдруг остолбенел. Сердце его заколотилось еще сильнее, чем только что, когда он сбегал вверх по склону. Открывшаяся его глазам картина не таила в себе ничего ужасного. Дом по-прежнему стоял невредим, солнце заливало сад ослепительным светом, а маленькая Нэн по своему обыкновению поджидала его у калитки. Вот только на краю поля, глядя на луг, вели оживленную беседу 2 пожилых человека, на удивление схожих и тощими угловатыми фигурами, и маленькими запавшими глазницами, окруженными паутиной морщин и ввалившимися губами. С первого взгляда было видно, что они родные братья.
4: «Брат, если бы пустить в дело все эти земли, насколько хватает глаз, южные склоны послужат отличным местом для молодого скота. Здесь можно построить 3-этажный дом, устроить при нем маслобойню, а за домом посадить сосны, чтобы они сдерживали восточные ветры. Обойдется это недорого, потому что известь и кирпичи можно взять со своего завода. Нужно только заплатить, чтобы их сюда доставили. А на холме выйдет ферма хоть куда. Через пару лет за нее смело можно брать все 25 фунтов. Чего будет стоить только один выгон для пони на горе, не говоря уже об овцах. Молодой рачительный хозяин мог бы здесь весьма преуспеть. Поставим здесь приличный дом вместо этой бедняцкой лачуги.
1: Внешность второго брата несколько более располагала к себе. Он состоял попечителем округи, куда входил и Ботфилд. Закон предписывал всем неимущим старикам и калекам обращаться к нему за помощью. Джеймс Уайли, старший брат, владел Ботфилдскими шахтами и имел в подчинении всех тамошних рабочих. Кроме того, он также был управляющим владельца этих земель. В руках обоих братьев сосредоточилась немалая власть над бедняками, и они пользовались этим, всячески притесняя и унижая тех. Поэтому совсем не удивительно, что, увидев на краю поля хорошо знакомые фигуры, Стивен обомлел и замедлил шаг, собираясь с мыслями и гадая, что понадобилось нежданным пришельцам в лощине и что ему отвечать, если они потребуют, чтобы он покинул дом.
4: «Добрый вечер, мой мальчик! Я слышал, ты вчера похоронил отца. Бедное дитя! Во всем Ботфилде не было лучшего углекопа, чем Джеймс Ферн.
5: И 6 пенсов за всю жизнь из церковного прихода не взял».
2: «Благодарю вас, сэр. Я постараюсь быть таким же, как отец».
5: «Что ж, мой мальчик, мы явились помочь тебе мудрым советом, ведь ты совсем еще дитя. Я как раз думал о том, что же я могу для тебя сделать. Не бойся, твоего бедного беспомощного дедушку и маленькую сестричку мы, конечно же, пристроим в приют. Я сам проверю, чтобы о них позаботились. И для сестрички твоей найдем подходящее занятие».
4: «Почему бы не устроить ее в моем доме? Таким образом ты освободишься от этой тяжкой обузы и заживешь пропиваючи. Твоего заработка в 6 шиллингов тебе вполне хватит».
2: «Простите, сэр, нам хотелось бы жить по-прежнему одной семьей. Я ни за что не отправил бы дедушку и малышку Нэн в приют. Марта должна оставаться дома, чтобы приглядывать за ними. А я готов трудиться ради них день и ночь. И все же спасибо вам, что не оставили нас в трудную минуту».
5: «У тебя доброе сердце, дитя мое. Но ты совсем не понимаешь, о чем говоришь. Мой долг – опекать бедных. И я не могу верить тебе судьбу престарелого человека и столь малого дитяти. Нет-нет! О них надо позаботиться, и приют – единственное место, где это можно сделать надлежащим образом».
2: «Отец наказал мне никогда не отдавать дедушку и малышку Нэн в приют. Мы проживем на мое жалование. Ренту нам платить не надо. Будем выращивать картошку и овес. Марта будет собирать на холме чернику и носить хворост в деревню. И помощь прихода нам не нужна. Но все же спасибо вам, сэр».
5: «Послушай, дружок! Я хочу купить твою старую лачугу и поле. Даю тебе за них 10 фунтов. Целых 10 фунтов. Для тебя это целое состояние».
2: «Отец строго наказал мне не продавать Фернову лощину. Я пообещал ему всю жизнь беречь этот дом и заботиться о малышке Нэн».
5: «Фернова лощина не твоя! Вы просто-напросто нищие самозванцы! Промышляете тут браконьерством, воровством! Я вас отсюда выживу! Это я тебе обещаю. Вы уже давно для владельца как бельмо на глазу. Итак, 10 фунтов или ничего за твою старую конуру. Выбирай».
2: «Простите, сэр. Это место наше, и я никогда его не оставлю. Я никогда не стану браконьерствовать и не посягну на имение владельца. Но я не могу продать вам наш старый дом, сэр».
5: «А теперь послушай меня, юнец. Тебя заставят отступиться от ферновой лощины в пользу хозяина. И когда ты придешь в приют за помощью, хорошенько это запомни. Я отправлю твоего деда в Бристоль. В тамошнем приходе ему и место, и ты никогда его больше не увидишь. А малышку Нэн я тоже прикажу отослать подальше, а тебя с сестрой разлучу, отдав в обучение разным наставникам. Так что подумай хорошенько и последуй, пока не поздно, нашему совету.
2: Простите, сэр, я не могу нарушить своего слова.
5: Чему тратить слова попусту? Я это место присмотрел, значит, оно будет моим. Посмотрим, сможет ли этот малолетний преступник мне помешать. Что, голубчик, думаешь? Я не знаю, где твой дед провел 21 год своей жизни. И ты в один прекрасный день пойдешь по той же дорожке. Не зря ведь эту паршивую визгливую дворнягу у себя держишь. Наверняка уже промышляешь браконьерством. Придется сказать егерю, чтобы за тобой присматривал.

0: Стивен стоял неподвижно, провожая взглядом две фигуры, спускавшиеся вниз узкой тропой по направлению к Ботфилду. Вдруг из-под изгороди выскочил заяц, и Снип, отрывисто тявкнув, самозабвенно помчался следом, приближаясь к двум мужчинам. Остановившись, хозяин оглянулся и погрозил замершему мальчику тростью, а Томас Уайли швырнул в собаку камнем, и пес, жалобно скуля, вернулся к ногам мальчика. Сцепив дрожащие руки и закусив до крови губу, Стивен стоял, не шелохнувшись, пока его противники не исчезли из виду, скрывшись за горой. Марта, притаившаяся в доме и слышавшая весь их громкий, ожесточенный спор, теперь вышла и встала рядом со Стивеном.
1: «А я бы перед ними ныть не стала и не церемонилась бы так с этими плюгавыми мошенниками. Это наш дом, им нас отсюда не выставить. Нечего их бояться, Стивен.
2: Они могут меня уволить.
1: И что же нам тогда делать? А ты, наверное, и после этого будешь твердо верить, что мы должны любить этих гадких старикашек».
2: «Так в книге сказано».
1: «Нет уж, благодарю покорно. Это просто глупо. Хорошо, конечно, быть добрым, но не настолько же. Я согласна исполнять свой долг и заботиться и о тебе, и о дедушке, и о малышке Нэн. Но это для меня уж слишком. Дай волю чувствам, Стиви. Выбрань их как следует, и тебе сразу полегчает».
2: «Не думаю»,
0: — ответил он, с мрачным видом направляясь к двери. Гнев и ярость кипели в его сердце. Казалось, выкрикни он несколько страшных проклятий, так часто звучавших в шахте и нередко произносимых им прежде, и действительно стало бы легче на душе. Но теперь, словно кто-то нашептывал ему в ухо совсем другие слова, те, что он читал каждый день и недавно сказал Тиму: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В душе мальчика происходила жесточайшая борьба, и сердитые слова Марты соблазняли его поддаться искусителю. Он бессильно опустился на порог и закрыл лицо руками, а Марта все осыпала его ядовитыми насмешками и жаловалась, что из-за его новых убеждений они лишатся дома. Он уже готов был наброситься на сестру с той злобной яростью, которую та старалась в нем пробудить, как вдруг его понурой головы коснулась мягкая детская щечка, и голос малышки Нэн пролепетал над ухом:
3: «Нэн хочет спать, Стиви. Нэн скажет «Отче наш» и пойдет спать».
0: Девочка встала на колени и, сложив ручки у него на колени, стала медленно повторять за ним слова молитвы. Произнося их вместе с сестрой, Стивен почувствовал, что это и его собственная молитва. Он глубоко проникся ею, и хотя при словах «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» мягкий голос его пресекся, он явственно ощутил, что сердце его звучит в лад этим словам, помогая произносить их. Тогда он еще не знал, что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Однако же, молясь вместе с маленькой Нэн, он обрел великое утешение и силы, хоть ему и было невдомек, откуда он их черпал. Когда девочка закончила молиться, он с новыми силами принялся за работу, и пока глаза различали еще что-то при неверном сумеречном свете, они с Мартой усердно трудились в саду.

0: Так теперь ты здесь хозяин?
1: А я хозяйка. Только вот надолго ли? Может, статься нам скоро придется собирать пожитки и убираться отсюда восвояси.
2: И девочка подробно рассказала Тиму о вчерашней встрече с хозяином и о том, как повел себя Стивен. В голосе ее смешивались укоризна и восхищение.
1: И он их ни разу даже не выругал.
0: Даже после того, как они ушли?
3: Даже после этого. Помнишь, когда мы с тобой чуть не подрались? Я не знала, как мне поступить. В этот же раз я знала наверняка, чего делать нельзя. В главе, которую я читаю, сказано: «Не клянись вовсе, и да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого».
0: Это что значит?
3: Отец говорил, это означает быть верным своему слову, как настоящий мужчина, но не давать клятвы. Если дал кому-то обещание, сказав «да», то да будет так, а если ты не можешь обещать, то не отвечай «нет».
0: Если бы все люди так поступали, то никто бы никого не обманывал.
3: Конечно, нет.
0: Там внизу таких речей никогда не услышишь. Вот что, приятель, поживу-ка я у вас тут недельку-другую. Подсоблю тебе с хозяйством. Вместе мы отлично управимся. Только, боюсь, с провиантом у вас скудновато. Прошлое воскресенье, перед похоронами твоего отца, нам подавали на ужин утку с зеленым горошком, баранью ногу, сладкий пудинг с кремом. Эль, Марта, небось, тебе таких ужинов не стряпает?
3: Нет.
0: Тогда, может, не стоит к вам перебираться? Ну а что там еще в твоей книге написано?
2: Стивен, гордившийся тем, что научился читать, а в те дни не каждый мог этим похвалиться, с радостью ухватился за очередную возможность блеснуть своим умением. Он проворно сбегал за Библией и звонким, чистым голосом начал читать главу из Евангелия. Тим внимательно слушал. Лицо его, и без того румяное, раскраснелось еще больше. Брови удивленно приподнялись. Марта, прислонившись к косяку, тайком наслаждалась его изумлением. Хотя отец скончался лишь неделю тому назад, Стивен уже позабыл, как произносятся некоторые сложные слова, но его неприхотливые слушатели все равно были в неописуемом восторге.
0: «Ну ты меня прямо на повал сразил! Ну и головище у тебя, Стивен! Только что же это все означает? Вроде и по-английски читаешь, а непонятно!»
3: «Я и сам не знаю. Некому меня стало учить. Так что нелегко мне приходится. Никак не возьму в толк, Тим. Кто такие эти фарисеи?»
2: Их разговор прервался на полуслове, потому что Марта, внезапно вскочив, несколько раз торопливо присела в почтительном реверансе. Мальчики оторвали глаза от книги и увидели молодую леди. Отворив калитку, она вошла в сад и теперь приближалась к ним. Девушка поймала их взгляд, и ее милое лицо засветилось улыбкой.
4: «Мальчики, я сидела на берегу под вашим домом и вдруг услыхала, как один из вас читает Библию. Который же из вас читал?»
0: «Это он!»
4: «И ты сказал, что тебя некому учить? А стал бы ты прилежно учиться, если бы я взялась за твое обучение?»
2: Онемевший Стивен глядел на ее лучившееся улыбкой лицо. Он никогда не читал об ангелах и только краем уха слышал о таких существах. Но прелестная леди, ее нежный голос и теплый взгляд показались ему не от мира сего.
4: «Я племянница мистера Уайли. Приехала погостить немного в Ботфилде. Ты смог бы приходить иногда на занятия в его дом?»
0: «Простите, мэм. Мистер Уайли хочет выставить Стивена из дома и терпеть его не может, потому что Стивен ему этот дом не уступает. Так что вряд ли он позволит вам заниматься со Стивеном».
4: «Так ты и есть Стивен Ферн? Я слышала, как дядя о тебе говорил. Это твоего отца в воскресенье отпевали в Лонгвильской церкви. Я видела, как процессия выходила из церковного двора и ожидала увидеть кого-то из вас на вечерней службе. Стивен, расскажи, пожалуйста, почему ты отказываешься продавать дом?»
2: И Стивен, с минуту поколебавшись, рассказал, не без деятельной помощи Марты, всю историю о том, как бабушка построила в заброшенном месте убогое жилище. Он, правда, не стал упоминать о каторжном прошлом деда, потому что стоявший рядом Тим жадно ловил каждое слово. Мисс Анна тоже внимательно слушала. Несколько раз на ее глазах выступали слезы, когда Стивен описывал тяжелые будни одинокой женщины, столько лет проведшей в ожидании мужа. И когда он заявил, что решил трудиться, не покладая рук, для пропитания дедушки и маленькой Нэн.
4: «Я непременно буду твоим другом, даже если мой дядя тебе враг. Господь не наделил меня большой властью, но я сделаю для тебя все, что будет в моих силах. Смело борись за правду, Стивен!»
3: «Я едва умею читать, а Марта так и вовсе не может. Но я надеюсь, что мы когда-нибудь все же окажемся на небесах».
4: «Люди попадают на небеса не от того, что умеют читать, но благодаря тому, что всем сердцем исполняют волю Божью. А воля Его в том, чтобы мы верили в Господа Иисуса Христа и следовали Его путями».
3: «Истинно так, мэм. В главе, которую я читаю, сказано, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великий наречется в Царстве Небесном».
4: «Ты хорошо усвоил свою главу, Стивен».
3: «К сожалению, это все, что я знаю. Я всегда повторяю эти слова. Здесь, наверху, и когда работаю на шахте».
0: «Он у нас лучший работник, мэм!»
5: Вы прослушали первую часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1 800 630 5460. 1 800 630 5460. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
6: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
5: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Чтобы вы знали, что значат эти слова «распни его», я должен объяснить, что в те времена, которые были поистине жестокими, слава Богу Иисусу Христу, что они миновали, существовал такой обычай убивать людей, приговоренных к смерти. Их прибивали живыми к большому деревянному кресту, врытому стоймя в землю, и оставляли так на солнце и на ветру, пока они не умирали от мук и жажды. Обычно их заставляли идти к месту казни, неся на себе крест, которому потом прибивали их руки, чтобы увеличить поношение и муки. И вот Спаситель наш Иисус Христос, неся на плечах свой крест, как это делали обычно преступники, вышел, окруженный поносящей его толпой из Иерусалима, и пошел к месту, называемому на языке иудеев Голгофа, что значит «место казни». Стражи без жалости вбили гвозди ему в руки и ноги и пригвоздили его к кресту, поставленному между двумя другими крестами, на которых мучились два разбойника. Над головой его укрепили надпись «Иисус из Назарета, царь иудейский» на трех языках – по-иудейски, по-гречески и по-римски. Четверо стражей, сидевших на земле, взяли одежды его, разделили их между собой и бросили жребий, кому достанется хитон. Они сидели, играли в кости и болтали, пока он мучился. Они подносили ему уксус, смешанный с желчью, и вино, смешанное с миром, но он ничего не принял. И злые люди, проходившие мимо, насмехались над ним, говоря: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Первосвященники тоже над ним насмехались, говоря: «Он пришел, чтобы спасти грешников, пусть спасет себя самого». Один из распятых злодеев тоже издевался над его муками и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же раскаялся и сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в царство Твое». И Иисус ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». И не было там никого, кто плакал бы о нем, кроме одного ученика и трех любивших его женщин. Благослови, Боже, этих женщин за их нежные и преданные сердца. То были мать его, сестра матери его Мария, жена Клеопа, и Мария Магдалина, которая отерла его ноги своими волосами. Ученик же был любимый Иисусом Иоанн. Это он припал к его груди и спросил, кто предаст его. Иисус, увидев, что они стоят у креста, сказал матери своей, что Иоанн будет теперь ей сыном, чтобы утешить ее после его смерти. И с этого часа Иоанн был как сын ей и любил ее.

Около шестого часа на землю пала густая и мрачная тьма, и была до часа девятого. А около девятого часа Иисус возопил громким голосом: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Стражи, слыша его, взяли губку, напитали ее уксусом, который был у них там, и, прикрепив к длинной трости, поднесли ему ко рту, дав пить. После чего Иисус сказал: «Свершилось». И, возопив громким голосом: «Отец, в руки твои предаю дух мой», испустил дух. И случилось страшное землетрясение, и великая стена в храме треснула, и камни раскололись. Солдаты, сторожившие Христа, устрашились и говорили друг другу: «Воистину, он был Сын Божий». А люди, смотревшие издали на казнь, среди них было много женщин, били себя в грудь и пошли домой, горько плача.

Следующий день был субботний, и потому иудеи хотели, чтобы тела казненных поскорее сняли, и обратились с этой просьбой к Пилату. И вот пришли солдаты и перебили голени у двух разбойников, чтобы убить их. Подойдя же к Христу и видя его уже умершим, они только пронзили ему ребра копьем. Из раны истекла кровь и вода. Был в той стране добрый человек по имени Иосиф из Аримафеи, город такой иудейский, который верил в Христа. И вот он тайно, из страха перед иудеями, пришел к Пилату и просил разрешить ему снять тело Иисуса с креста. И Пилат разрешил. Тогда Иосиф Аримафейский и некий Никодим обернули тело Христово в плащаницу, полотно, пропитанное благовониями. Так, по обычаю, иудеи готовили тела к погребению. И погребли его в саду, в новой пещере, высеченной в скале близ места распятия, в которой никто еще не был положен. Привалив к отверстию большой камень, они оставили Марию Магдалину и другую Марию возле пещеры. Первосвященники и фарисеи, помня, что Иисус Христос говорил ученикам своим, что через 3 дня Он воскреснет, пришли к правителю Пилату просить, чтобы гроб его охраняли хорошо до 3-го дня, чтобы ученики его не выкрали тело и не сказали потом народу, что Христос воскрес из мертвых. Пилат согласился, и у гроба поставили стражу и приложили к камню печать. Так камень и оставался под стражей и печатью до 3-го дня, который был первым днем недели.

0: Девочке Лине было 10 лет. Она была веселая и дружелюбная. С почтением относилась к своим родителям и учителям. На всех, кто с ней встречался, она производила хорошее впечатление. Но у нее был недостаток. Она была забывчива, невнимательна и беспечна. Почти каждый день она что-то забывала сделать. Придя в школу, ей не хватало то учебника, то тетради, то ручки. Если мама посылала Лину за покупками, то она обязательно возвращалась без чего-то, и ей приходилось идти еще раз. То она забывала полить цветы, то почистить обувь, поэтому приходилось 2-3 раза напоминать ей, что нужно сделать. Тогда она постоянно признавалась: «Я забыла». И, конечно, то папа, то мама, то учителя ругали ее за это и даже наказывали. Но сколько она не обещала избавиться от этой привычки, она снова и снова повторяла ту же ошибку. Папа несколько раз предупреждал ее: «Тебе, доченька, однажды придется горько сожалеть, если ты не оставишь свою невнимательность и забывчивость». У Лины было несколько любимых животных. Одним из них была ручная утка, которую ей подарили со сломанной ножкой и которую она вылечила с особой заботой. Благодарная утка всюду следовала за ней, особенно если она гуляла в огороде. Еще у нее была канарейка, которая прекрасно пела. Но больше всех она любила свою кошечку Мини. Это было действительно прелестное создание с коричневым в черную полоску мехом и белыми лапками. Лина всегда радовалась, когда могла поиграть с ней. Иногда кошка прыгала за мячом, иногда скакала по кругу за своим хвостиком. Если же она уставала играть, то она ложилась Лине на колени и мурлыча засыпала. Но послушайте, что произошло. Однажды вечером Лина по привычке играла с Мини в большой комнате, расположенной на чердаке, которую использовали как чулан. Здесь стоял большой шкаф с выдвижными ящичками, один из которых принадлежал Лине и в который она складывала свои сокровища. Когда обе устали от игры, кошка, мурлыкая, улеглась на колени своей хозяйки и закрыла глаза. Вдруг Лина вспомнила, что она забыла накормить свою канарейку. Она открыла шкаф, осторожно положила Мини в ящик и задвинула его так, что оставалась только маленькая щелка, через которую проникал воздух, и побежала вниз по ступенькам. После того, как она накормила свою птичку, в глаза ей бросилась книга, которую она уже раньше начала читать. Она взяла ее и читала до тех пор, пока не пришло время идти спать. Что ей нужно вытащить Мини из ящика, она забыла. Наступило утро. Лина встала немного позже обычного и, быстро позавтракав, сразу пошла в школу. После обеда, вернувшись из школы, села обедать. Во время обеда пришла ее тетя и пригласила ее поехать в город. От радости она вскочила, быстро надела шляпу и пальто, уселась в повозку и поехала с тетей в город. Но бедная Мини осталась забытой. Никто не знал, где она. И так как верхняя комната была отдаленной, а она была заперта в шкафу, никто не слышал ее жалобного крика. Алина так хорошо проводила время в городе, что не думала ни о чем другом, как только об удовольствии, которое доставляла ей эта прогулка. Они ходили в гости, пили чай, рассматривали витрины магазинов. К вечеру начался дождь. Тогда тетя решила остаться на ночь в городе у знакомых и вернуться домой на следующее утро. Это понравилось Лине, так как, во-первых, завтра не нужно было идти в школу, а во-вторых, в доме, где они остановились, были девочки ее же возраста, с которыми она охотно играла. Вскоре накрыли стол рядом с камином, в котором огонь весело горел и распространял приятное тепло. Прекрасный ужин был подан. Все с радостью принялись за него. Но что случилось с Линой? Она сидела как вкопанная и смотрела в одну точку. «Что с тобой, Лина?» – спросила тетя. «Почему ты не кушаешь?»
1: «Ах, тетя! Моя бедная Мини!» – воскликнула она и начала плакать.
0: «Лина, почему ты вдруг вспомнила про Мини? Неужели ты не сможешь одну ночь побыть без кошечки?»
1: «О, тетя! Если бы я прямо сейчас могла попасть к ней! Это бедное мое животное задохнется или умрет с голоду! Если я не освобожу его быстрее! Я спрятала его в шкафу в нашей верхней комнате! И, к сожалению, ах, к сожалению, забыла выпустить ее! Там она лежит уже со вчерашнего вечера! Ей не хватает воздуха в узком ящике. У нее нет ни кусочка хлебушка. Ах, моя бедная, бедная Мини умрет. И это все из-за моей вины. Что же мне теперь делать?»
0: Добрая тетя сочувствовала девочке и ее кошечке. И, несмотря на дождь, послала служанку узнать, возможно ли еще сегодня получить повозку, чтобы поехать в село, находящееся в 2 часах езды от города. Она же вернулась с вестью, что на этот вечер уже нет повозок, но завтра, рано утром, одна повозка подъедет к дому. Лине не оставалось ничего другого, как дожидаться утра. Какой длинной была эта ночь! Лина все всхлипывала.
1: «Ах, моя бедная Мини! Она умрет!»
0: Напрасно тетя утешала ее. «Мини будет кричать, кто-нибудь услышит ее и спасет».
1: «А что, если никто не услышит? Я больше никогда не буду ничего забывать!»
0: Когда Лина к утру немного уснула, ей приснилось, что кошечка ее умерла в шкафу. В это время она проснулась. Вся в слезах, она решила, что серьезно начнет бороться с невнимательностью и забывчивостью. Она сложила свои руки и молилась.
1: «Дорогой мой Господь, дай же мне другое сердце, чтобы я не была такой рассеянной, беспечной и забывчивой. Помоги мне, пожалуйста, бороться с собой!»
0: После молитвы она немного успокоилась и поспала еще около часа. Когда она проснулась, солнце уже зашло, дождь перестал идти. Но Лина все еще смотрела печальными и полными слез глазами. Ей можно было говорить что угодно, но она не поддавалась утешению. К удивлению мамы, они уже 8 часов прибыли домой. Но она, мама, удивилась еще больше, когда Лина, не сказав «доброе утро», побежала вверх по ступенькам. Мама и тетя поспешили за ней. Лина быстро поднялась в верхнюю комнату, подбежала к шкафу и открыла дверь. Ее рука дрожала. Она даже не решалась посмотреть в ящик, так как в нем было очень тихо. Не слышалось ни малейшего мяу. Там, в самом углу, лежала бедная красивая кошечка. Как предполагала Лина, и как ей приснилось, так и произошло. Глаза ее были закрыты, лапки окоченели. Мини больше не шевелилась. Лина стала плакать.
1: «Я виновата! Она умерла! Уж что же мне теперь делать, моя Мини?»
0: Мама взяла кошку и почувствовала, что она еще теплая. У Лины появилась надежда. Может быть, она еще жива? Все вместе побежали вниз по ступенькам, и мама Лины добавила несколько капель лекарства в молоко, а затем по несколько капель стали наливать в рот. Когда она повторила это еще раз, кошка пошевелила головой. «О, какая радость!» Затаив дыхание, Лина наблюдала за стараниями мамы, и кошка чувствовала себя все лучше. Наконец, она произнесла жалобное «мяу». Тут Лина опять заплакала, но в этот раз это были слезы радости. До завтрака Мини могла уже двигаться и опять мурлыкать. А после завтрака мама беседовала с Линой о печальном событии. Лина рассказала все и о том, какой тяжелой была ее прошлая ночь. «Ах, мама!» – сказала она. «Я думаю, что никогда не забуду эту печальную ночь, как я лежала и переживала, думая о бедной Мини. Я была очень несчастна, когда думала об этом, и на память приходили все случаи, когда я забывала что-то, и этим огорчала тебя и других. Но, дорогая мамочка, поверь мне, я по-настоящему просила Бога, чтобы Он простил мне мою беспечность и забывчивость, и напомнил мне о моих обязанностях. Я так хочу измениться. Ты меня тоже простишь, мамочка?» Мама ласково поцеловала свою дочку. И Лина успокоилась и опять могла быть радостной. Время шло. Лина сдержала свое слово. У нее навсегда осталось глубокое впечатление о том, что беспечность и забывчивость – это грех, который может иметь тяжелые последствия, которые отягчают совесть, и часто их невозможно исправить. Это делало ее каждый день более старательной и добросовестной.
2: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 20 главу. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы остановились на одном странном отрывке из Писания, где Бог говорит, что Он попустил людям совершать недобрые поступки, вследствие которых они могут даже умереть, и попустил им оскверняться жертвоприношениями, чтобы разорить их. Это действительно странный отрывок Писания, и комментаторы спорят по поводу его значения. Однако мне кажется, что здесь содержится та же самая мысль, которую высказывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 15 и 16. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Когда Бог возвестил этим людям свое мнение через пророка, а они отвергли Слово Божье, то их поступок грозил привести к неминуемой смерти, то есть Бог допустил возможность, что израильтяне не послушаются Его. И когда вы прочтете этот ужасный приговор, суливший грозное наказание, вам может показаться, что Бог отрекся от этих людей. Но это не так. На протяжении всего повествования книги пророка Иезекииля мы обнаруживаем не только обещание наказаний, но также чудесное обетование о грядущем возрождении, которое Бог предусмотрел для своего народа. Так что не будет ошибкой утверждать, что даже в самый мрачный период истории свет Божьих пророчеств ярко сиял для всего израильского народа. Послушайте, что написано в 33 и 34 стихах из 20 главы книги пророка Иезекииля. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости». Через все Писание Бог возвещает миру, что Он собирается вернуть свой народ обратно в землю обетованную.

И Божий замысел, связанный с Израилем, будет выполнен. Наступит время, когда те, кто считал Бога неправым, признают Его правоту. Я прочту вам также стихи с 45 по 47. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню, и произнеси слово на полдень, и изреки пророчество на лес южного поля, и скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь». И он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опаленоем от юга до севера. Здесь сказано «из реки пророчества на лес южного поля». Некоторые комментаторы считают, что это пророчество относится к иудеям, а другие считают, что оно относится к пустыне Негев. Как бы то ни было, речь идет о юге. Но если бы вы увидели сегодня эту землю Негев, то вы бы спросили, о каких вообще лесах может идти речь, друзья мои? Бог покарал эту землю. Он сказал, что лесов там больше не будет. Когда-то это была земля изобилия, там всего было вдоволь. А сегодня просто не верится, что там могло хоть что-то расти. Сейчас в этом районе и воду-то трудно найти, не то что молочные реки. Однако в любом случае мы находим в прочитанных только что стихах еще одно пророчество, которое чудесным образом исполнилось, и его исполнение свидетельствует об истинности всех Божьих обетований. А сейчас мы с вами обратимся к следующей, 21 главе. Это одна из самых важных глав всей книги пророка Иезекииля, и в ней сказано, что царь Вавилона свергнет последнего царя из рода Давида, и представители этого рода не будут править до тех пор, пока не придет Мессия. Начинается глава уже привычными нам словами «И было ко мне слово Господне». Эта фраза повторится в главе трижды. И у нас, друзья мои, есть только две возможности. Либо мы соглашаемся, что это сказал Господь, либо мы считаем, что Иезекииль нас обманывает. Что касается лично меня, то я верю, что именно Господь сказал пророку все записанное в этой книге. Иезекииль ничего не выдумывал сам. Мне вообще кажется, что Иезекииля мало трогало все то, что он говорил. Иеремия очень переживал из-за собственных пророчеств. Он страдал из-за каждого произнесенного им слова. Но про Иезекииля этого не скажешь. В самом начале, когда Бог еще только давал ему поручение выступить на пророческое служение, он сказал, что Иезекиилю придется обращаться к непокорным и упрямым людям. Бог также сказал, что сделает Иезекииля еще настойчивее и еще тверже. Может быть, сердце пророка в результате Божьего вмешательства действительно ожесточилось, и он мог переупрямить этих людей. Если это так, то, я полагаю, нам надо только радоваться случившемуся, потому что если бы этот человек переживал по поводу своих пророчеств, как Иеремия, например, он не смог бы передать Божье послание. Но читаем далее. Послушайте стихи 2 и 3. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог. Вот я на тебя». И извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. Грядет суд. Наказание неизбежно. До этого момента Бог еще был готов помиловать свой народ, но сейчас выбора уже нет. Так говорит Господь Бог, вот я на тебя. Бог впервые говорит такое городу Иерусалиму.
и истреблю у тебя праведного и нечестивого». Странно звучит. Кто такие эти праведные, о которых говорит здесь Бог? Скорее всего, это те, кто просто называет себя праведными. Вот и в наше время есть люди, которые ходят в церковь, но они не спасены. Они просто выполняют обряды. Очень многие люди спрятали язвы своего греха под повязкой религии, тогда как язва греха смертельна. Ее нужно лечить, а не прятать под повязкой. Просто перевязав рану, вы ее не вылечите. Если вы думаете, что сможете избавиться от своего греха, просто посещая время от времени церковь, то вы ошибаетесь. Жители Иерусалима тоже думали, что раз у них в городе есть храм Божий, значит, им все нипочем. Но Бог сказал: «Я извлеку свой меч и разрушу город». Обратите внимание на стихи с 4 по 7. «А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть, от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе: от чего ты стенаешь? Скажи: от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог». Бог извлекает из ножен свой меч и собирается уничтожить всех жителей от юга и до севера. И меч этот уже не возвратится обратно в ножны. Настало время суда. Бог просит Иезекииля разыграть еще одну сценку. И я не могу сказать вам, переживал ли сам Иезекииль по этому поводу или же нет. Пророк ведь действовал не по собственной инициативе. Он поступал, как велел ему Бог. Мне кажется, что он просто играл роль. Однако, разыгрывая сценки, Иезекииль показывает, что чувствует Бог. А люди жаловались на то, что Иезекииль обращается к ним иносказаниями. В 20 главе, стих 49, мы читаем: «Они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» То есть окружающие говорили: «Мы не понимаем, что он имеет в виду». Да им и не хотелось ничего понимать. Им не нравилось, что все так плохо. Современным людям тоже иногда кажется, что притчи Господа Иисуса Христа сложно понять, что они такие запутанные. Но на самом деле притчи Христа очень просты, только мы не хотим их понимать. А религиозные вожди, жившие во времена Христа, понимали, что он говорит, и возненавидели его за это. Они поняли, что Христос предсказывает им наказание. Давайте читать 21 главу дальше. Послушайте стихи с 8 по 10. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог. Скажи: меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево?» На тот случай, если его не поняли, Иезекииль повторяет пророчество. Бог собирается судить Иерусалим. Это ужасное известие исходит из уст Бога, который так любит Иерусалим. Ведь он оплакивал этот город. Господь Иисус тоже плакал над Иерусалимом, потому что любил его. Вы только послушайте, какие слова Христа записаны в Евангелии от Матфея, глава 23, стихи 37 и 38. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих,
как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст». И если вы хотите узнать, каким ужасным был суд над Иерусалимом, прочитайте, как римская армия под командованием Тита пришла и сравняла город с землей в 70-м году по Рождеству Христову. Так же поступил и Навуходоносор во времена пророка Иезекииля. Бог ясно говорит, что собирается сделать, и его сообщение вовсе не ново. В книге Исаии, глава 66, стих 16, мы читаем: «Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». А в 24 главе, стих 17, у Исаии же говорится: «Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». На долю Иезекииля остается только сожалеть о том, что этот ужасный суд неизбежен. Послушайте, что пишет Лука в 21 главе своего Евангелия, стих 26. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Иезекииль должен был вздыхать и плакать, потому что Бог уже извлек из ножен свой меч. И нам с вами также необходимо помнить о возможности суда, друзья мои. Хотя людям сейчас не нравится слушать об этом, как не нравилось слушать о суде современникам Иезекииля. А вот какие интересные подробности узнаем мы из дальнейшего повествования. Послушайте стихи 18 и 19. «И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорогу в города». Иезекииль не позволяет нам забыть, от кого исходят эти слова. Сам Бог говорит, что Навуходоносор никак не мог решить, по какой дороге подойти к Иерусалиму. Что же будет делать Навуходоносор? Обратиться к Господу? Конечно же нет, ведь он язычник. Навуходоносор обратится к своим гадальщикам. Об этом повествует 21 стих. «Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень». Эти методы гадания использовались в те далекие времена, как они используются и сейчас. Навуходоносор трясет стрелы, то есть бросает жребий. Он бросает стрелу, чтобы она показала ему направление пути. Навуходоносор был язычником, но в данном случае его действиями управлял Бог, не забывайте об этом. А вот послушайте, что записано у Иезекииля дальше, в 25 стихе. «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец». Когда пророк Иезекииль пишет «ты, недостойный, преступный вождь Израиля», то он имеет в виду греховного царя Сидеки. А когда пророк пишет про день, наступивший ныне, когда нечестью его положен будет конец, то он возвещает, что пришло время расплатиться за все содеянное этим царем. Настало то самое время, которое называется последним. Вообще в Писании много говорится о последних временах, то есть об эпохе, которая положит конец беззаконию. И пророк Иезекииль не был здесь исключением. Пророк Даниил также использовал выражение «последнее время». В Новом Завете ученики спрашивали Господа Иисуса: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Вы можете прочитать об этом в 24 главе Евангелия от Матфея, стих 3. А из дальнейшего повествования Матфея нам становится известно, что Господь ответил на вопрос учеников.
Апостол Павел тоже много пишет о кончине века во втором послании к Фессалоникийцам. И царь Сидекия, о котором говорит здесь Иезекииль, это яркий прообраз будущего злого князя, лжемессии, антихриста, который придет в последние времена. Тема окончательной победы над грехом и беззаконием развивается в следующих стихах, 26 и 27. «Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Не правда ли замечательное пророчество? «Доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Имеется в виду Господь Иисус Христос. От момента низложения Сидекии до начала правления Господа Иисуса Христа ни один потомок Давида не будет сидеть на престоле. Иезекииль говорит, что так и будет. Только Иисус Христос имеет право на этот престол. Сейчас он сидит одесную Бога и ждет, пока не будут сокрушены все его враги. А потом он придет править землей. Это чудесное пророчество восходит еще к 49 главе книги Бытие, стих 10, где Иаков предсказывает судьбу своих 12 сыновей, которые станут родоначальниками 12 колен Израиля. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Скипетр — это царская власть. Примиритель — это Господь Иисус Христос. Именно таким он представлен в Писании. Вот почему в 3 главе Матфея, стих 2, Иоанн Креститель говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Почему это Царство приблизилось? Да потому что пришел Тот, Кого предсказывали все пророки. Кроме того, я хотел бы обратить ваше внимание на 28 и 29 стихи 21 главы книги пророка Иезекииля, где Бог повелевает: «И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебя, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец». В первую очередь Иезекииль имеет здесь в виду, конечно же, суд над аммонитянами. Но смотрите, здесь говорится также: когда нечестью их положен будет конец. То есть, помимо прочего, речь идет и о конце этого века, о последних временах, про которые апостол Павел пишет во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, стих 8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Прообразом этого беззаконника были, в частности, аммонитяне, доставлявшие немало беспокойства народу Божьему. А в заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам обещание Бога, свидетельствующее, что суду подвергнутся не только аммонитяне. Весь иудейский народ будет на долгие годы угнан в рабство, и возвратиться обратно в Израиль смогут только дети пленников. В стихах 31 и 32 мы читаем такие слова Бога: «И залью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами и надеемся, что пророчества Иезекииля не оставили вас равнодушными. Ждем вас
на наших следующих беседах по книгам Священного Писания. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2021 год. О семье. Слово редактора. Вальдемар Цорн. «На войне, как на войне». Жизнь очень даже непростая штука. Народная мудрость гласит: «Жизнь прожить, не поле перейти». С самого детства и до глубокой старости человек сталкивается с различными вызовами. Ему постоянно приходится принимать различные решения. Они не всегда простые, не всегда вызовы безобидные. Например, самое прекрасное, важное и ценное в этом мире – семья. В семье ребенок находится под защитой, подросток учится правильным отношениям, молодые люди получают наставления для самостоятельной жизни. – Семейные отношения – самый важный фактор формирования личности. А большая семья, родственные отношения делают общество стабильным, формируют народ, его культуру и менталитет. Представьте себе общество без семьи, рассыпанные по миру одиночки, связанные временными, случайными связями, ненадежными и недолговечными. Так вот, у человечества есть враг, жестокий и коварный, вооруженный до зубов. Этим врагом движет только одна цель – убить и погубить. И бьет он по всему, что чисто, свято, что дорого и важно человеку. Он ведет войну против всего, что Бог дал человеку для осмысленной, радостной, счастливой и целеустремленной жизни. Нам только кажется, что наши проблемы в семье естественны, что нет в мире ничего совершенного. Есть. Есть то, что дал нам Бог. Мы потеряли рай. Давно. Но из рая мы вынесли самое прекрасное в этом мире – брачные отношения. Тогда почему так много проблем в этих отношениях? Почему так мало семей, в которых отношения сохраняются такими, какими задумал их Бог? Именно потому, что против семьи идет необъявленная, я бы даже сказал, многовековая гибридная война. А на войне как на войне, поэтому так много раненых и убитых. Нам это нужно понимать и мужественно, смело, будучи убежденными в правоте нашего дела, встать в проломе на защиту семьи. Этой важной теме, теме брака и семьи, мы посвятили первый номер журнала. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели!
2: Маргарита Коломийцева. Формула. Коль от страсти не хватает слов, и земля уходит под ногами, не забудь, что мы творим любовь мыслями своими и делами. Если брак давно уже не нов, и потухло роковое пламя, твердо помни, мы творим любовь мыслями своими и делами. Жаль, что нынче редко кто готов пользоваться волей и мозгами, и творить, как таинство, любовь мыслями своими и делами.
1: Проповедь. Петр Луничкин. Брак по замыслу Бога. Нехорошо, когда нехорошо. Как все началось? Читая первую главу книги «Бытие», мы замечаем, что описание каждого дня Божьего творения заканчивается словами: «И увидел Бог, что это хорошо». Однако после сотворения Адама эти слова отсутствуют. Неужели с сотворением человека что-то у Бога пошло не так? Конечно же, нет. Создатель знает, что человеку одному будет нехорошо, поэтому он решает сотворить ему вторую половину. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку. Бытие 2:21-22. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1:31. Идея создания семьи принадлежит Богу. Он задумал ее как брачный союз мужчины и женщины, основанный на любви, обеспечивающий гармонию их взаимоотношений во всех сферах жизни. После грехопадения эта модель семьи перешла к людям в первозданном виде. Смотрите Бытие 2.21.25. Брак, задуманный Богом, не просто хорошо, но хорошо весьма. Поэтому для человека семья – основа бытия. Главная цель брака – общение безраздельно преданных друг другу супругов. Для этого им необходимо стать одним целым. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Бытие 2.24. При всех созданных и установленных Богом различиях муж и жена во взаимоотношениях должны отражать образ и подобие единого Бога. Смотрите Бытие 1.27. Но из-за грехопадения единство супругов достигается исключительно их целенаправленными усилиями и благословениями Бога. Зная об этом, христиане, вступающие в брак, придают особое значение церковному обряду венчания. Молодые пары искренне желают получить благословение того, кто брачный союз придумал. Но, к большому сожалению, не зная Писания, многие из них полагают, что этот обряд обладает некой волшебной силой. Облаченный в специальную одежду священнослужитель произнесет важные слова, новобрачные клятвенно пообещают любить и заботиться друг о друге, совершат коленопреклоненную молитву, священнослужитель объявит их мужем и женой, и все, благословение получено. Увы, это не совсем так. И об этом мы сейчас поговорим. А современные церемонии бракосочетания больше похожи на праздничное шоу, чем на искреннее прошение Божьего благословения. Брак по замыслу Бога. Муж и жена принадлежат Богу. Благословение – следствие жизни по Божьим заповедям. И если кто-то из супругов Бога не чтит и заповеди его не соблюдает, то на благословение и помощь от Господа рассчитывать не стоит. Бог говорит: «Разумная жена от Господа» – притчи 19.14. А потом у поиски своей половины необходимо начинать с вопрошения Бога. В период влюбленности молодые люди допускают ошибки при выборе спутника жизни. Думаю, библейская история о выборе невесты для Исаака может стать благословением для тех, кто прямо сейчас находится в поисках своей половины. Авраам понимает, что его сыну Исааку пришло время создавать семью. Он поручает столь ответственное дело своему слуге Елиезеру. Смотрите Бытие 24.7. Получив инструкции, тот идет к родственникам Авраама и просит Господа об особом знаке. Слуга Авраама не хочет допустить роковой ошибки в столь ответственном деле. Господи, обращается к Богу Елиезер: «Если я попрошу у девушки пить, и она скажет: „Я дам напиться тебе и верблюдам“, то это та, которую ты назначил Исааку». По Бытие 24.12.14. Бог на молитву Елиезера ответил. Девушка напоила незнакомца и его верблюдов. Смотрите Бытие 24.15.20. Слуга Авраама смотрел на Ревекку с изумлением, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его. Бытие 24.21. Все, о чем просил этот человек, исполнилось. Девушка красива, вежлива, трудолюбива. Что еще нужно для счастливой жизни? «Чья ты дочь?» — спросил девушку Елиезер. Смотрите Бытие 24.22.23. Авраам не желал, чтобы Исаак женился на девушке, не знающей Бога. Красота, услужливость, трудолюбие — все это хорошо. Но в семейных отношениях это не главное. Главное — принадлежность Богу. Это соответствует его замыслу. Союз мужа и жены свят и незыблем. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19.6. Брак по замыслу Бога, муж и жена в любви повинуются друг другу. Среди персонажей Библии нет идеальных, безгрешных людей. Согрешили все, смотрите Римлянам 3.23. Но супружеские отношения некоторых из них вполне могут служить примером для семейных пар. В жизни Авраама и Сарры не все было идеально, но их отношения заслуживают особого внимания. Апостол Петр приводит в пример женам Сару, которая называла своего мужа господином. Смотрите 1 Петра 3.6. В 18 главе книги «Бытие» мы читаем историю о трех посланниках Божьих, которые сообщили Аврааму весть о скором рождении сына от Сары. Та, услышав эту новость, внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар» — Бытие 18:12. Сара в сердце своем называла Авраама господином. Не притворно, не пред людьми, не для видимости. Она действительно выражала своему мужу внутреннее почтение и уважение, потому что любила Авраама. А что делает любовь? Служит, смотрите Галатам 5:13. Она удовлетворяет нужды того, кого любит. Она почитает другого выше себя и делает это не на словах, не на показ, а на деле. Между прочим, Авраам относился к жене своей как к госпоже. В переводе с еврейского имя Сара означает «госпожа моя». Брак по замыслу Бога. Муж и жена верны друг другу. Брачный союз указывает на отношение Христа к церкви. Смотри Ефесянам 5:25-33. Основа брачного союза – любовь и влечение мужа к жене, а жены к мужу. Интимные отношения между мужем и женой являются благословением от Бога. Внебрачные половые отношения категорически запрещены, так как, являясь блудом, они разрушают устои семейных отношений. Смотрите Ефесянам 5:3, Евреям 13:4. Запрещена и скрытая форма прелюбодеяния, виртуальные отношения, порнография, флирт. Смотрите Матфея 5:28. Отношения не должны быть гомосексуальными или полигамными, так как это противоречит Божьему замыслу. Смотрите Римлянам 1:26-27. Брак по замыслу Бога. Благочестивое потомство. Брак задуман Богом для продолжения рода. Смотрите Бытие 1:28. Рождение детей – желанный результат любви. Смотрите Псалом 126:3. До определенного возраста родители несут ответственность за содержание и воспитание своих детей. Воспитание должно быть сосредоточено на вере в Бога. Жизнь родителей должна стать живым примером благочестивого поведения. Только благочестивые родители смогут воспитать благочестивое потомство. Брак по замыслу Бога. Муж и жена в созидании своего брака сотрудничают с Богом. Божье благословение для семьи сокрыто не только в церемонии венчания, сколько в прямом сотрудничестве человека с Богом. В книге Второзакония сказано: «И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего». Второзаконие 28:2. Благословение распространяется только на тех, кто знает Бога и готов жить по Его заповедям. «Если будешь». Но это еще не все. Обращаясь к народу, Моисей говорит: «Благословен ты в городе и благословен на поле». «Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие 28:3-6-8. Из приведенного текста Писания следует, что Бог благословляет не безделье, а дело рук, то есть и над брачными отношениями нужно работать. В Библии есть много примеров тесного сотрудничества Бога с человеком. Например, в книге «Исход» 17:8-13 мы видим сражающийся Божий народ и молящегося Моисея. Зачем сражаться, если Бог с народом? Зачем подвергать себя опасности, когда можно просто положиться на силу Бога? Благословение – не сверхъестественная магия, а Божья помощь тем, кто прилагает усилия, чтобы в семейных взаимоотношениях поступать по воле Бога. Как добиться целостности двух совершенно разных людей? Ответ мы найдем в послании Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1:5.
3: Духовная статья. Вальдемар Цорн. Святость семьи и святость в семье. Недавно я прочитал, что в 2017 году На аукционе была продана самая дорогая картина за всю историю – «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи. Картина была продана за 450 миллионов долларов. Однако некоторые искусствоведы сомневаются в том, что картина – оригинальная работа художника. Они считают ее копией, сделанной неизвестным художником. Если их сомнения справедливы, то реальная стоимость картины составляет не более 1400 долларов. Одна и та же картина может стоить полмиллиарда или почти ничего, в зависимости от того, кто ее написал. Но я, конечно же, не об искусстве, а о том, что говорит Бог об отношениях между людьми. Речь в этой статье пойдет о браке и семейных отношениях. Мы поговорим о святости семьи и святости в семье. Святость семьи. Во все времена у сатаны была одна цель – убить и погубить, разрушить и уничтожить. Средства для достижения этой цели у него всегда были очень изощренные. В наше время он обрушился на то, что мы, люди, вынесли как последнюю драгоценность из рая – на брак, на святые, чистые, глубокие и исключительные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Брак был учрежден Богом, когда мы еще жили в раю, вернее, когда в раю жили наши прародители. Брак – единственное, что мы оттуда вынесли. Какими только методами сатана не пользуется, как и во все времена, чтобы лишить нас этого богатства, убедить нас променять его на мелочь легкомысленных развлечений, авантюрных сексуальных приключений, эротических игр в виртуальном мире. Существуют вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключений. И это касается не только правил русского языка, но и Священного Писания. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям, на слове Бога. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы, явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Итак, святость брака определяется не тем, каков он, а тем, что он установлен самим Господом. И ценность семьи определяется не тем, какая она хорошая, как людям хорошо быть в нормальной семье, как прекрасно и радостно иметь мир, иметь очаг, где тебя принимают, понимают, любят такого, какой ты есть, а тем, что семью установил Бог. Итак, Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И далее Священное Писание говорит: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Бытие 2, 18-24. Давайте посмотрим, что это значит. Первое. Бог сотворил людей, нуждающимися друг в друге. Влечение одного пола к другому, естественно, таковыми создал нас Господь. Не нужно стесняться чувств, вызываемых представителями другого пола. Эти чувства – часть нашего естества. Второе. Бог сотворил мужчину и женщину соответственными, то есть подходящими друг к другу. Как в описании самого акта творения говорится, «мужчиной и женщиной сотворил их». Еще 10 или 20 лет тому назад нам не нужно было бы на этом заострять внимание. Но сейчас этот факт уже далеко не как само собой разумеющийся. Муж – мужчина, жена – женщина, соответствующая ему. Все, что выходит за рамки этого, не соответствует творческому замыслу Бога. Третье. Вступлением в брак мужчина и женщина становятся новой семьей, потому оставит. Брак, установленный Богом, – это начало новой семьи, в которой нет места никому, даже родителям, вступивших в брак. Это установление Божье для брака, определенное еще в раю, в самом начале. Нарушение этого установления влечет за собой очень печальные, я бы даже сказал, зачастую трагические последствия. Одна из основных причин напряженных отношений между мужем и женой – влияние со стороны родителей или других родственников. Какой бы ни была культурная среда, в которой мы живем, воля Божья в этом вопросе совершенно ясная, понятная и определенная, и она выражена в Его слове «потому оставит». Но не только о родителях здесь речь идет. Это нужно понимать так. Даже родителям нельзя позволять вмешиваться в отношения между мужем и женой. В новую семью не имеет доступа никто. Никто из прошлого, никто из новых знакомых, никто в будущем. Двое, вступая в брак, прилепляются друг к другу и становятся двое одна плоть. Четвертое. Когда Иисуса Христа спросили, можно ли разводиться, что Он ответил? Просто и ясно. Нет. Почему? Потому что Бог с самого начала определил, что отношения между мужем и женой такие тесные, что их можно сравнить со сплавом, с раствором, с соединением двух сущностей. Что Бог сочетал, то есть соединил, того человек да не разлучает. Здесь нет места интересам на стороне, личным удовольствиям и развлечениям, личным амбициям и целям. Так определил Бог, и святость брака определяется тем, что его придумал, установил его формы, нормы и границы сам Господь Бог. Итак, мы видим из Писания, что брак и семья святы, так как установлены Богом. При чтении книг «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» мне особенно бросилось в глаза, как часто Господь говорил своему народу, давая ему какую-нибудь очередную заповедь, почему эта заповедь важна и свята. «Ибо я Господь Бог твой». Ему не нужно было объяснять людям, почему им нельзя делать того или другого, или почему им нужно было соблюдать различные заповеди. Бог дает ясное и четкое обоснование для святости своих повелений. «Я сказал, чтобы вы это исполняли, потому и свят брак, Бог его установил». Святость в семье. Как мне кажется, лучше всего отношения между мужем и женой определены в Новом Завете в 5 главе послания к Ефесянам. Я знаю, мало кто из читающих эту статью откроет сейчас Библию и станет смотреть, что же там написано, так как подумает, что знает этот текст наизусть. Поэтому я его приведу здесь полностью. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:1-3, 18:28, 32:33. Сделаем несколько выводов из приведенного отрывка Священного Писания. Первый. Святость отношений в семье определяется святостью наших отношений друг с другом в браке. У нас, как детей Божьих, есть пример. Как Христос возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга. Можно подумать, что это недостижимый идеал – подражать Богу в Его любви. Но Писание нас к этому призывает и тут же дает обоснование этому требованию. Мы – дети Божьи. Он родил нас Духом Своим Святым, и мы стали детьми Его. Мы призваны любить как Бог, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Второй. Если мы ощущаем недостаток этой любви, то нам нужно проверить, чем заняты наши мысли, чему мы посвящаем время. Для исполнения Духом Святым есть очень простой, выполнимый любым верующим рецепт. Петь в сердцах своих песни Богу, прославлять Его и хвалить, благодарить Его за все и повиноваться друг другу в страхе Божьем. Только представьте себе, если бы мы всегда так поступали, как изменились бы наши будни, и как изменилась бы атмосфера в семье, если бы, условно говоря, в каждой комнате стоял алтарь для поклонения Господу, где дети вместе с родителями поклоняются единому Богу. Дети видят уважение и любовь родителей друг к другу и сами учатся уважать и любить. Видя отношение к Библии родителей, сами увлекаются Священным Писанием и учатся чтить и любить Бога. Воспитание в таких семьях – дело нетрудное. Сам Бог в нем принимает прямое участие, так как в этой семье главный – Он. Третий вывод. Начинается все с выполнения каждым, мужем и женой, определенного Богом творческого замысла. Жена подчиняется мужу, а муж любит жену, как Христос любит церковь, то есть жертвенно, посвященно, всецело. Четвертый. Точно так, как Христос не противопоставляет себя церкви, а отождествляет себя с нею, так призваны муж и жена отождествлять себя друг с другом. Это и есть, и будут одна плоть. Павел говорит, что тайна эта велика, что касается Христа и церкви, то есть отношения между мужем и женой правильные, такие, какими их задумал Бог, являются примером, даже прообразом отношений между Христом и Его церковью. Поясню это примерами. Наблюдая за отношениями между мужьями и женами, можно сделать следующие выводы. Некоторые люди, женившись, нам не понять, что ими двигало, когда они принимали это решение, начинают жить друг против друга. Они находятся в постоянном соревновании или даже борьбе друг с другом. Наблюдать за такими браками очень печально. Другие организовывают свою семейную жизнь лучше. Они живут один рядом с другим. У каждого свои интересы, свои цели, свои друзья. Общие у них только кухня, спальня, дети и, возможно, церковь. Третьи даже ставятся иногда в пример молодоженам. Они научились жить друг с другом. Они вместе занимаются домашними делами, вместе проводят свободное время, вместе занимаются служением, у них

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: трудолюбие. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Книга притчи Соломоновых, 12 глава, 9 стих. Деревенский юноша обратился к епископу Симпсону, бывшему тогда ректором Асберийского университета, с просьбой принять его в число студентов. Его плохая одежда заставила епископа спросить, на что он рассчитывает в смысле средств к существованию. «На мои две руки, господин ректор», — ответил юноша. Окончив университет, этот молодой человек впоследствии стал сенатором в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Трудолюбие – это целенаправленная деятельность человека, требующая умственного или физического напряжения. Работа, усилие, умственное или физическое, направлено на достижение чего-либо. В Библии высказываются суровые осуждения по отношению к праздности. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Более того, в праздности есть признак нравственного упадка. Восторгаются женщиной трудолюбивой, которая не ест хлеба праздности, и насмехаются над ленивым. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. С другой стороны, в Библии весьма ценится хорошая работа, умение и старания пахаря, кузнеца или горшечника. Библия полна выражений восхищения произведениями искусства. Каждую работу следует с охотой начинать, с усердием продолжать и с благодарением оканчивать. Одним из наиболее важных условий для духовного роста и силы в христианской жизни является труд для Господа. Никакой человек не может обладать физической силой без упражнений, и никто не может пребывать в духовной силе без духовного упражнения, работы для Господа. Христианин, трудящийся для Господа, радостный христианин. Трудящийся христианин, сильный христианин. Апостол Павел пишет: «Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Во всем успеет. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Псалом 1, 2 и 3 стихи.
2: «Пашка, пошли купаться!»
1: — обратилась группа ребят к мальчику, который усердно пропалывал картофельные грядки возле дома.
2: «Не могу, ребята! Я пообещал папе выполнить эту работу сегодня!» — ответил Павлик, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони.
3: «Подумаешь, пообещал! Ну, скажешь, что не успел! Неужели за это есть не дадут? Пошли, жара-то какая!» — настаивали друзья.
2: «Нет, ребята, отца я не буду обманывать. Еще есть время, я постараюсь успеть. А вам приятного купания!»
1: С этими словами Павлик еще усерднее принялся за работу. Но когда ребята скрылись за поворотом, Павлика стали одолевать надоедливые мысли.
2: «А может, все-таки стоило бы пойти освежиться? Я действительно могу и не успеть все закончить, и ничего страшного не произойдет».
1: Но другой голос подсказывал.
2: «Отец же просил, и я пообещал, если не расслабляться, можно успеть».
1: Павлик устало выпрямился и поглядел на солнце, склоняющееся все ниже. Потом он окинул взглядом недополотый огород. И тут он вспомнил, как Бог помог ему недавно на контрольной по математике вовремя закончить решение задачи. «И во всем, что он не делает, успеет», снова, как и тогда, повторил Павлик слова Божьего обещания.
2: «Господи, я хочу быть верным Тебе, не обманывать отца и выполнить сегодня эту работу, потому что я пообещал. Помоги мне успеть, ведь это Твое обетование», молился парнишка.
1: Когда солнце, последний раз взглянув на Павлика, скрылось за лесом, он счастливый поблагодарил Бога за исполненное им обещание. Работа была выполнена. Теперь можно и на речку сбегать.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

сердце полное веры. Та женщина сделала по слову человека Божия. 4 книга Царств, 8 глава, 2 стих. Щедрая санамитянка, с которой мы познакомились несколько дней назад, знала благословение Господа. У нее был любимый муж, у нее был дом, дружба с Божьим пророком Елисеем и сын после многих лет бесплодия. Но во времена печали сердце, полное веры, становится только сильнее. А печальных дней у этой благочестивой женщины было предостаточно. Бездетность научила смирению, тяжким испытанием стала смерть единственного ребенка. Благодарение Богу, что Елисей чудесным образом воскресил его из мертвых. Но затем смерть снова посетила ее счастливый дом, и вдовство накрыло ее как тень. А Елисей снова предсказывал совсем не безоблачное небо. Приближался семилетний голод, и вдова должна была покинуть Израиль, чтобы выжить. Библия учит, что кто слушает совета, тот мудр. Притчи 12 глава, 15 стих. Что ж, дорогая сестра, наша санамитянка проявила мудрость и веру, поступая по совету Елисея. Сердце, полное веры, не усомнилось в словах Елисея и побудило ее действовать. Сердце, полное веры, помогло ей забыть о своих удобствах и привычках, собраться и поступить так, как советовал Елисей. Сердцем, полным верой, она покинула обжитые места, землю, которую любила, свой дом и поле, все, что получила в наследство, все, что придавало ей уверенности, и отправилась в неизвестность по воле Божией. Но на этом ее история не кончается. Вера ее вознаграждалась и вознаграждалась щедро. Пережив голодные годы, отважная вдова вернулась в Израиль, обратилась к царю с просьбой вернуть ей дом и все, что ей принадлежало, и получила все это. Мало того, ей вернули все доходы с ее имущества за то время, пока она была в чужих краях. Эта благородная женщина, чье сердце было исполнено веры, сначала поверила Слову Божьему о том, чего не могла увидеть, а потом была вознаграждена, увидев то, во что поверила. Дорогая сестра, следующая за Богом, посмотрите, сколько красоты и силы в сердце, полном веры. О, если бы и наши сердца были такими! Возможно, сегодня ваша жизнь печальна и трудна. Если так, укрепите свое сердце, полное веры. Решитесь поверить Божьему Слову, довериться Богу и последовать Его указаниям. И вера ваша будет вознаграждена.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. В нашей передаче сегодня в песнях и стихах мы хотим прославить нашего Господа Иисуса Христа и рассказать о Его чудных делах. Звучит песня «Рассказать я всем желаю про Иисуса».

Следующий стих написал Лев Болеславский. Назарет. Дома на взгорье. Юный плотник Иисус прикрепляет, взяв топорик, мягкой врубкой к брусу брус. Отирает пот, выходит, чуть передохнуть во двор. Братство туч на небосводе, словно храм вдали Фавор. Стайкой верно с Иордана, как обрызганы зарей, розовые пеликаны, вспыхнув, скрылись за горой. И над финиковой рощей, прячущейся меж холмов, то поет, то нежно ропщет пара голубых дроздов. Мальчик весь наполнен светом, нет ни капли тьмы в душе, и она над Назаретом обнимает даль уже. И она, как эти птицы, столь безгрешна и чиста, что готова с ней слиться, к ней спустясь душа Христа. Чего же так тревожно вдруг становится ему? В будущее осторожно заглянул он, как во тьму. Видит город, двор просторный, груду бровен, стружек хлам, незнакомый плотник в черном крест сколачивает там. Старый плотник без унынья столб строгает, а на нем перекладину в средине укрепляет топором. Смотрит мальчик через годы. Храм, судилище, тропа, голый холм, как череп голый и орушая толпа. Крест, что в холм солдатам вкопан, проступает в высоте. Стражники, палач. Но кто там? Кто там? Кто там на кресте?

Юрий Каминский написал стихотворение «Иисус в храме». Учителя, мальчишку окружив, давались диву, кто сей отрок чудный, перед которым, поняли мужи, пасует опыт жизни многотрудной. Откуда этот кроткий теплый свет в глазах, вместивших горизонты мира? Быть может, глядя дням, грядущим вслед, увидел он всех немощных и сирых. И римских копий блеск, и ночь окрест, и лица в злобе точно в страшных масках, и в небо упирающийся крест, поставленный вблизи ворот дамасских. Что, мудрецы, вы явно смущены его манящей мыслью полновесной? Вопросы ваши волчьих ям полны, его ответы глубины небесной. Вы не сумели с толку сбить его, нащупать силясь детскую беспечность. А было лет ему в те дни всего 12, но помноженных на вечность.

Человеку выбор дан: небо или ад. Что сегодня изберешь себе, Бог не виноват. Он изменит жизнь твою раз и навсегда, если ты ему ответишь «да».

Всю ночь трудились рыбаки, не покладая рук. Увы, но сети их легки, пусть сохнут на ветру. Быть может, в следующий раз лов будет не такой. Рассвет встречая у костра, один дремал, другой. А в полдень берег не вмещал теснившихся людей. Иисус на берегу стоял, шум волн и крик детей. Собрался к озеру народ. Что сделает Иисус? Он в лодку к Симону войдет, и слово Божье с уст. Как власть имеющий учил, влагал добро в сердца. А Симон сеть свою чинил, работе нет конца. Чинил и слушал Божью речь, не пропуская слов, не распрямить уставших плеч, а ночью снова лов. Качалась лодка на волнах, был в лодке Божий Сын, и в Иисусовых словах источник Божьих сил. А Симон этого не знал, а сети так легки. Плыви туда, где глубина, для лова сеть закинь. Иисус, сегодня рыбы нет, трудиться ни к чему, но я закину эту сеть по слову Твоему. И сети за борт. Сделал так, как повелел Иисус. Господней силы верный знак, в сетях тяжелый груз. Откуда рыба здесь взялась? Улов средь бела дня. И сеть от тяжести рвалась. О, выйди от меня, Господь, я грешный человек. У ног Христа рыбак, и сердце Господу навек. Любви Господней знак. Господь, и я порой тружусь, и на плечах усталость, а сети легкие держу, ни рыбки не досталось. И в лодку входишь ты мою, ты говоришь со мною, и я без робости стою над самой глубиною. Там рыбы не было и нет. Наперекор всему закину сеть по слову Твоему. Это стихотворение написала Любовь Васенина.

Следующее стихотворение «Исцеление» написал Павел Ляшенко. Прикоснуться бы только к хитону, не прервать ослабевших шагов. Мои сотканы будни из стонов, и не слышен о помощи зов. На врачей и целителей всяких расточила немало я драхм. Утверждал мою веру Иаков, но бывал визитером и страх. Он ломился в закрытые двери, и звучал его голос, как гром. «Ты, болея, по-прежнему веришь? Как же можно стоять на своем?» Драгоценна мне близость Господня, хотя камни покрыли тропу. Если встречу Мессию сегодня, я протиснусь к нему через толпу. Спины, плечи в сплошном монолите. «Пропустите!» — чуть шепчут уста. И услышаны были молитвы, пальцы с дрожью коснулись Христа. Силой Божьей победа свершилась, отступила жестокая хворь. Не забыть свыше дивную милость и сердечный сорви разговор. Удивление заметно на лицах. Как чудесен Господень ответ! Так закрылась печали страница после долгих 12 лет.

Капернаум. В Капернауме парень, лежачий больной, с тощим немощным телом и круглой спиной. На носилках спускают его через крышу, ведь по зову людскому явился Господь. Исцелением спасти непослушную плоть, все в крикливой толпе нетерпением дышит. И псалмов распеваемых смолкли стихи. «Поднимайся! Тебе отпускаю грехи! Все, что должно, свершилось! Дерзай, мое чадо!» И мальчишка встает и стоит на ногах от земли.

Автор следующего стиха – Василий Беличенко. «Следы Христа». «Еще и ныне на горе Олив вам скажут люди с верою живою, что здесь Христос, друзей благословив, вознесся в славе над землею. И в память этого покажут вам гранитный выступ, огражденный рамой. След Иисуса усмотрели там и заключили это место в мрамор. Да, это верно, что следы Христа заметными остались в Палестине. Следы Его от яслей до креста мы можем ясно наблюдать и ныне. Христос не только на горе бывал, Его следы я вижу и в пустыне, там, где Его дьявол искушал и встретил непреклонность в Божьем Сыне. Его следы я вижу и в домах, в которых люди плакали, страдали. Он нес им утешение в скорбях, Его уста им радость возвещали. Ученики на море среди волн с нескрытым отчаянием во взоре, вдруг шторм утих. Иисус заходит в челн, Его следы я вижу и на море. Когда вели Христа в Синедрион,

он, и дали волю злобе и глумленью, и там свои следы оставил он, следы молчания, кротости, терпения. Когда тяжелым кажется мне путь, который свыше для меня назначен, мне стоит на следы Христа взглянуть, и я смотрю на трудности иначе. Когда Сын Божий на Голгофу шел, то многие Его сопровождали. Там тоже я следы Его нашел, и шедшие за Ним не затоптали. Хотя прибили ноги ко кресту, но эти ноги в утро воскресенья следы свои оставили в саду, друзьям на радость, всем на удивление. Народ Христа, ты жив и будешь жить. Пока на Иисуса ты взираешь, никто тебя не сможет победить, пока ты по следам Его шагаешь. Но если только в сторону свернешь, если свободней путь ты избираешь, то след Эммануила потеряешь, и навсегда духовно ты умрешь.

Непонятная жертва. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. Разве мыслимо 300 динариев на Рави истрачены зря? Лучше продали с миром амфору, скрасив горькую жизнь бродяг. У Марии другие доводы, чем учителя ей почтить. Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылита, нежно волосы вытирает с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, оттесняя бесшумно дни, и осанна сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перс поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь к Голгофе царь. А пока свет струится светильника, ароматом пропита мгла, и оценка слышна Спасителя. Она сделала все, что могла. Павел Ляшенко.

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии.

и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних –

И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»

Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя». «Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Дениса Самарин.
1: Братья и сестры, прежде чем прочитать библейский текст, на основании которого будет моя проповедь, я хотел бы обратить внимание на одно слово, которое в теме нашей, в тексте, которое наша тема. «Ходите, ходи предо мною и будь непорочен». Друзья, вот слово «мною». Друзья, давайте представим себе, кто говорит эти слова. Вот тот, который создал Вселенную. Тот, который является Творцом всего сущего. Тот, которому подвластно абсолютно все, и перед именем которого в конечном итоге преклонится всякое колено. И вот этот, эта личность, это сама доброта и сама любовь, само всемогущество, оно теперь обращается к нам, эта личность, и говорит: «Ты ходи предо мною». Я думаю, что для нас это величайшая честь, когда к нам обращается человек, может быть, высокого ранга, какое-то положение, занимающее в мире, мэр города, возможно, или еще кто-то, и мы как бы хвалимся потом таким знакомством и говорим: а я вот знаю этого человека или знаю этого человека. А тут сам Бог говорит: ты ходи предо мною, я хочу иметь с тобой общение. Друзья, для нас, я думаю, что это великая честь. И кто еще не откликнулся на этот призыв, кто еще не пошел по этому пути идти пред Богом, друзья, вы действительно совершаете ошибку. Чем позже вы это сделаете, тем потом, ну, меньше, что ли, еще шансов или меньше времени вам насладиться общением с тем, который достоин этого. Я расскажу один пример. В моей жизни недавно случился такой интересный случай. Это было в прошлом году. Я уже говорил, что ездил в детские христианские лагеря. Для меня это очень большая честь ездить в лагеря. Мне это очень нравится. И вот в детском потоке 7-9 лет детки. Я иду по аллее, и вдруг ко мне подходит один мальчик. Я его не знаю. То есть я его первый раз в жизни вижу, этого мальчика. Ну, там детей много, только заезд начался. Он подходит ко мне и говорит: привет. Я говорю: привет. Ты кто? Я ему говорю. Он говорит: я твой сын. Ну, вы знаете, такая секундная пауза. Я говорю: ну, несколько неожиданно. Говорю, что ты мой сын. А как тебя зовут? Он говорит: меня зовут Илья. Угу. А сколько тебе лет? И вот, ну, 8 лет. Хорошо. Ну ладно, сынок, говорю, раз ты мой сын. Ну, стал спрашивать, как он живет и где живет. Ну, надо же знать, где дети живут. Вот. Ну, и думал, ну, шутка такая. Ну, нет. Вы знаете, не шутка. Он все время называл, во-первых, меня папой. Во-вторых, там у нас один брат, ну, там у нас в лагере делал бейджик такие. Руководство лагеря, это, ну, руководящие в группах бейджик такие делают. Кухонные работники. Чтобы было по имени можно обращаться, потому что персонал очень большой. И вот, и некоторые дети, они тоже хотят бейджики. Вот они подходят: ну, сделай, пожалуйста. Ну, брат добрый такой, который там делает. И некоторым детям делает. И вот этот Илья подходит и говорит: сделайте мне бейджик, пожалуйста. А как тебя зовут? Илья. А фамилия? Он говорит: Самарин. А тут брат знает, что ситуация-то какая-то. Он говорит: а отчество как у тебя? Денисович. Угу. А живешь где? В Ейске. Ну хорошо. Потом подходит ко мне: слушай, твой сын, правда, подрос, что-то в том году он маленький совсем. Вот. И потом, знаете, и даже вот он ко мне: папа, папа. И один мальчик рядом сидит, который меня знает. Этот Илья подходит и говорит: папа. А тот говорит: это не твой папа. А тот говорит: а ты не завидуй. Ну вот так вот. Ну а в конечном итоге меня это дело заинтересовало. Я говорю: а мальчишка хороший, вот хороший такой мальчик, добрый такой. Это, ну, способный, играет на инструментах, все. Я говорю: слушай, Илюш, ну вообще мне приятно, конечно, что... Вот так вот, у меня сын теперь, и все. Вот, но все-таки, скажи, в чем здесь дело? Я никак не могу понять. Ну, вот уже 2 дня прошло. Я говорю: почему ты вот решил, что я твой отец? Он говорит, и он серьезным таким тоном сразу, говорит: ты знаешь, в этом лагере у меня нет родителей, а я без папы никак не могу. Я вот посмотрел на всех и выбрал тебя. Будешь моим папой? Я говорю: ну, буду. И вы знаете, меня это так тронуло, так тронуло. И у этой истории есть продолжение небольшое. В этом городе, где живет этот Илья, там проходило большое общение. И мне надо было туда ехать, в это общение. Ну, я взял своих подростков в это общение и поехали туда. Ну, а подростки, у них там друзья есть, и я их развез по, где они будут ночевать. А этот Илья мне звонит и говорит, ну, он уже не папа, Денис уже, говорит: ты приедешь на общение? Я говорю: приеду. Ты будешь ночевать у нас? Ну ладно, буду ночевать у вас, хорошо. И вот я приезжаю, захожу в дом, а там все братья сидят. Какой-то праздник, и много братьев, и многих из них я давно не видел. И соскучился. Но я думаю, что братья знают, как хорошо и приятно жить братья вместе, да? И сестры знают, как хорошо общаться. И вот они сидят, и говорят: ой, Денис, заходи, заходи сюда, стол. И у меня такое сильное желание к ним. Ну, я давно не видел, сейчас пообщаемся, они расскажут интересные истории, я расскажу, как я там куда-то съездил, еще что-то, все хорошо. И я вот уже, и звонок. Смотрю, Илья. Он говорит, ну ты придешь? Я говорю, я приду. Я говорю, братья, я не могу остаться, я пойду. Куда? Я говорю, таким-то, таким-то. А что там забыл? Я говорю, дети, дети, надо идти. Друзья, я к чему это хочу сказать. Вот необычный случай, у меня первый раз такой. Вообще, я люблю с детьми иметь общение, все, но здесь необычный случай. Но мне приятно. Приятно, что мальчик, он говорит, выбрал тебя. Вы знаете, для родителей очень приятно, когда их дети оказывают им внимание. Недавно я был в одном зимнем христианском лагере. Первый раз я был в зимнем христианском лагере, когда мне сказали, что тема лагеря – «Почитай отца твоего и мать твою». Я думаю, ну как это так? Ну, для одной проповеди, может быть, это нормальная тема, но для всего лагеря? Как эта тема такая? А собралось, ну, человек около 100 молодежи, и вот проводили общение, и открывали эту тему – почтение к родителям. Вы знаете, я никогда не думал, что это такая глубокая тема, что столько там мыслей интересных. И я смотрю, молодежь плачет. И один юноша, он хорошо играл на каком-то инструменте, и вот он сидит, и вообще, он такой унылый, второй день уже. Я смотрю, он вышел куда-то, ну, прям в собрание. Ну, мне же интересно тоже, куда он вышел. Я так немножко так за ним. И я смотрю, он достает телефон, звонит и говорит, папа, прости, пожалуйста. И он плачет по телефону и рассказывает, понимаете? И я слушаю, и мне тоже слезы наворачиваются. А потом говорит, дай трубку маме. Маме, мама, я столько тебя огорчал, ты меня прости. Я такой, вы знаете, и он вышел, и мне проповедовать, я проповедую, и он говорит, я еще не закончил, говорит, я хочу покаяться. И он вышел, Господи, прости, что я родителей огорчал. И молодежь, и многие каются, родители огорчают, плохо относятся к родителям. Молодежь там и 20, и 25 лет, кто-то уже даже свой брачный вопрос уже решает. И вот так вот. Друзья, и я думаю, как все-таки родителям не хватает общение с их детьми. Вот мы подрастаем, у нас свои дела, свои заботы, свои переживания. Мы туда поехали, у нас общение. А родители? Ну, родители как-то в стороне остаются. Друзья, они очень хотят, чтобы мы с ним оказали общение. Вот одна женщина, у нее был богатый сын, хороший человек, добрый, заботился о матери, сделал ей ремонт в доме, купил все, что необходимо, но он был очень занятой. И она никак не могла придумать, ну как же мне с ним хоть чуть-чуть пообщаться, хоть немножко, хоть 5 минут. И она придумала такую хитрость. Она звонит и говорит, сыночек, знаешь, у меня мука кончилась. Мука кончилась. Можешь привезти муку? Да, конечно. И вот она ждет. Ну, мука у нее есть, 2 мешка еще. Вот. Она ждет сына. И вдруг дверь, звонок, она открывает дверь, стоит мужчина какой-то. Вам тут это сын такой-то, в общем, меня прислал, вам муку привез. Я привез муку. Как вы думаете, рада она была муке или нет? Она хотела общения с сыном. Друзья, многие из вас не знают этого еще. Но когда вы будете родителями, вы будете знать, как хочется иметь общение со своими детьми. Друзья, ну вот точно так же, Бог очень хочет иметь общение с нами. Вот как мне было приятно, как когда незнакомый мальчик, он говорит, я вот посмотрел и выбрал тебя, будь моим папой. У меня было очень приятно это, очень приятно. Вы знаете, до сих пор он мне звонит. Вот даже здесь в Украине было, позвонил мне, что на курсы поехал, все такое. Там подростковый курс у нас есть. Так вот, друзья, и вот то же самое Бог, то же самое. Он говорит, ходи предо мною, будь в общении со мной. Я хочу, чтобы ты был рядом. Я хочу, чтобы ты утром проснулся, и мы с тобой пообщались. Я очень хочу, чтобы ты в течение дня обращался ко мне за советом. Здесь такие вопросы, как решить семейный вопрос, как узнать про свое предназначение, как вот это, масса вопросов. Но Бог говорит, ну вот я рядом, вот я хочу иметь с тобой общение. Друзья, и вы знаете, Бог... Он не просто наш судья, не просто какой-то личность, которая дает нам какие-то блага или еще что-то. Он тот, который любит нас. Я думаю, что если мы кого-то любим, мы по этому человеку скучаем. Согласны, да? Скучаем. Иногда люди тратят большие деньги, чтобы просто несколько слов сказать человеку, по которому он сильно скучает. Вот Бог по нам скучает. Я в этом убежден. Когда мы не имеем с ним общения, его сердце томится от того, что тот, кого он любит, ради которого он многое сделал, этот сестра или этот брат, этот юноша или девушка, они ушли давно. Друзья, мы должны почитать своих родителей, мы должны почитать Бога, и мы должны оказывать ему большое внимание. А теперь, друзья, я прочитаю текст, на котором буду основывать свою проповедь. Это 3 книга Царств, это 8 глава, буду читать с 46 по 48. Ну, там чуть ниже слова, по 49 стихи. 3 книга Царств, 8 глава. Это молитва Соломона, когда он молился при храме. 46 стиха. «Когда они согрешат пред тобою ибо нет человека, который бы не грешил. И ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленивши их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле, пленившей их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты их избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Братья и сестры, здесь Соломон описывает людей, ну, в довольно плачевном состоянии. Они находятся в плену. Мы с вами живем во время, когда мы не знаем, что такое плен. Но, тем не менее, я думаю, что мы книги читали или общались с людьми, которые пережили пленение. Или, может быть, даже кто-то сталкивался, сейчас есть люди, которые были в плену. Друзья, и мы понимаем, что плен – это что-то очень и очень нехорошее. Друзья, плен – это ограничение нашей свободы. Когда человек что-то хочет сделать, но он не может, потому что он в ограничении. Он, может быть, хотел пойти туда или туда. Один брат рассказывал мне пример, когда я еще только уверовал, это было больше, чем 15 лет назад, но с тех пор этот пример у меня ярко в голове стоит, и он меня очень трогает, и этот хорошо пример иллюстрирует нашу тему. Он был в Германии, шел по зоопарку и рассматривал различных животных, и вдруг он услышал какие-то необычные стуки, такой как будто металлический стук, такой удар. Потом некоторое время ничего нету, потом опять удар, опять ничего нету, опять удар. И он пошел эти стуки искать. И когда он шел, он нашел такую большую, высокую-высокую клетку. Это была высокая железная клетка, ну, может быть, высотой несколько этажей дома. И она была и сверху закрыта, и по бокам. И в этой клетке жили орлы. Орлы летали, у них были свои деревья. Это была очень просторная клетка. Но, видимо, там был орел, которого совсем недавно поймали. Вот-вот он еще только-только привезли его. И вот этот орел, который еще не смирился с этой клеткой, который еще привык жить на свободе, он вел себя таким образом. Он сидел на полу, вот на земле, немножко собирался силами, потом резко-резко взмывал вверх, летел выше-выше-выше к солнцу, и потом удар в сетку такую, ну, которую, и он камнем падал вниз, и уже обессиленный ходил по земле опять, пока не набрался сил. Потом опять начинал взмывать вверх, выше-выше-выше, и опять удар в клетку, и опять он падал вниз. И так продолжалось несколько раз. Он говорит, я даже заметил, у него ну, что-то типа крови на крыльях, уже крылья были помятые, но он никак не мог смириться с тем, что его свободу ограничили. Друзья, вот наша душа, наша вот эта внутренняя наша природа, она тоже стремится вверх, в небо. Друзья, но многие люди, они смирились со своим положением греховных рабов, они с этим смирились. Написано, дьявол, который уловил их в свою волю. И они привыкли к этому положению, и они считают, и находят утешение вот в этой клетке. Ну, здесь я могу поставить стул, здесь я буду жить, вот здесь у меня... И вот они в этой клетке живут, какой-то свой быт в этой клетке они устраивают, как-то пытаются там наладить атмосферу уютную в этой клетке. И смирились с тем, что они никогда не выйдут на свободу. Друзья, вот этот мир, наш мир, греховный, пленившийся грехом, этот мир, который пытается уют придать рабской клетке. Друзья, христианство – это выход на свободу. И поэтому, друзья, написано здесь, они будут находиться в плену. Так и есть. Сейчас все люди находятся в плену, кто не освобожден грехом. Кто-то в более обширной клетке, кто-то в менее. Друзья, недавно мне рассказали один такой случай. Один человек ехал на машине и вдруг увидел на дороге человека израненного в оборванной одежде. Как-то он вел себя очень так вот странно. И он его пожалел. Он его взял с собой, и тот рассказал историю. Оказывается, несколько лет назад он шел по городу по своему, это было на Северном Кавказе, в одной из республик, там или Ингушетия, или Чечня, может быть, я точно не помню, или Дагестан. Вот. Он шел по улице в магазин, и вдруг подъехала машина. Двери открылись, его бросили, схватили, бросили на заднее сиденье, закрыли двери и увезли. Увезли в горы, там отобрали паспорт, там у него, или документы мне при нем были, там у него забрали деньги, там его лишили возможности передвигаться, и там он был рабом на этого человека, который его пленил. Так продолжалось несколько лет, пока он не нашел возможности оттуда сбежать. Он сбежал изможденный, он шел много километров пешком. Это вот наше время, это было несколько лет назад. Этот человек был в рабстве. Друзья, И потом его привели в город, в милицию, там заявление, ну, уже встреча с семьей, радость, конечно, и так далее. Друзья, он был освобожден. Но возникает вопрос, а почему он в это рабство попал? Друзья, он попал случайно. Он просто шел по улице, его остановили, забрали. Он не виноват. Но плен, о котором мы сейчас говорим, друзья, это не такой плен. Это плен, в который человек попадает по причине своего греха. Написано, они согрешат пред тобою, и ты прогневаешься, и пленившие их отведут их. Друзья, зависимость очень прямая. Иногда мы легко относимся к грехам. Нам кажется, что грех, ну ничего страшного. Он маленький грех или он большой грех, ну ничего страшного. Пройдет время, забудется, и можно как-то пережить. Друзья, грех – это открытая дорога к плену. Много людей, согрешивших, попадают в плен. И их свобода теряется. Я несколько примеров чуть позже приведу. Друзья, а теперь еще один вопрос. Вы обратили внимание, что здесь есть два плена? Плен, который находится в земле дальней, и плен, который находится в земле близкой. И я хотел задать вопрос. Вот если бы вы, ну не дай Бог, конечно, оказались в такой ситуации, вы хотели бы оказаться в плену в земле дальней или в земле близкой? Ну, вообще лучше не в плену, да? Ну, а так, если выбирать. Ну, и логично, как будто бы плен близкий лучше. Ну, во-первых, сбежать легче, да? То есть, сбежал, меньше тебе идти и возвращаться. И я тоже так, какого-то мнения такого придерживаюсь и до сих пор придерживаюсь, то плен близкий все-таки лучше. Уж если выбирать. Но недавно я был в одном городе. Там брат, у которого я жил, мы с ним шли по улице, и он показывает мне тюрьму. Он говорит, вот видишь тюрьма? Я говорю, ну да. Тюрьма. Он говорит, в этой тюрьме сидит мой родственник. А живет он вот в этом доме. То есть напротив. Вот дом, а вот тюрьма. Он говорит, переехал через дорогу. Вот. И меня это очень сильно как-то коснулось. То есть он жил там на каком-то этаже, на одном из высоких этажей. Потом совершил преступление, его посадили в тюрьму, и теперь он живет вот там. И он говорит, он из окна, он иногда, ну часто, говорит, по вечерам видит, как в его доме, в его квартире загорается свет. Как свет гаснет. Иногда видит силуэты детей, ну или семьи там, ну что-то, я не знаю, может он как-то смотрит. Друзья, я скажу, это, наверное, не так сладко, не так хорошо. Вряд ли его утешает, что он близко от дома, да? Вряд ли он думает, ну хорошо, в тюрьме сижу, но зато рядом с домом. Друзья, что плен дальний, что плен близкий, какой разницы нету. Человек все равно ограничен. Он все равно не может, что он сидел бы в Мурманске или, в или на Дальнем Востоке, что он сидит в 2 метрах от своего дома, он все равно не может быть в доме. Его все равно свобода связана, он все равно не властелин, и он не может пойти к своим детям и к своей жене. Какая разница где? Друзья, теперь я хочу перевести это на духовное. Иногда мы с вами, вот христианская молодежь, мы считаем, что есть только плен дальний. Ну, например, встретили человека, который... Ну, например, алкоголь зависимый. Человек пьет, пропивает зарплату, пропивает все, что у него в доме есть. Вот, все плохо у него. Мы ему свидетельствуем. Может быть, он как-то и хотел бы справиться, но ничего сделать не может, потому что он человек зависимый. Он находится в плену у алкоголя. Друзья, есть люди, которые находятся в плену наркотической зависимости. Есть люди, которые в плену еще всяких мерзких грехов. И они там где-то далеко. Нас это не касается. Мы таких людей и никогда даже, и может быть, и редко встречаем и так далее. И это далеко-далеко, это плен дальний. И мы вот очень переживаем, чтобы нам не оказаться в этом плену дальнем. Мы не хотим, чтобы в этом плену дальнем мы были или наши друзья там были. И мы стараемся от этих грехов, таких сильных грехов, держать себя. У нас недавно было общение пресвитерское, и Григорий Васильевич Костюченко сказал такую мысль интересную. Он говорит, замечено по последнему времени, что в церквах не так часто у молодежи встречаются грубые грехи. Ну, он говорит, я не помню случая, чтобы мы там отлучали, например, молодежь, да, за пьянку, например, из-за наркотики. Такое бывает, но очень-очень редко. И даже за грехи против целомудрия, такие как явный там блуд, например, тоже это бывает, встречается, но это не так массово, это не так редко. Это плен дальний, мы его боимся. Но как часто в нашей жизни встречаются грехи, которые пленяют нас не меньше, которые нашу свободу связывают не меньше, которые лишают нас радости не меньше, но которые... к которому мы относимся намного более снисходительно. Друзья, это плен близкий. Мы сидим здесь, вот в этом месте. Мы не где-то там в мире. Мы не где-то там, может быть, в тюрьмах или еще где-то. Мы здесь, в собрании, в Доме Божьем. Мы поем гимны, мы участвуем в хоре и в оркестре. И, возможно, среди нас людей, близких к нам, людей, близких к церкви, близких к служению, близких к Богу. И тем не менее, среди нас, возможно, есть много людей в плену находящихся. Много тех, которые связаны. Много тех, которые не имеют свободы, которые, может быть, хотели бы освободиться, но они порабощены каким-либо грехом. И об этом никто не знает. Друзья, таких грехов очень много. Это тайные грехи какие-то. Это, может быть, даже такие грехи, например, обида. Как вы считаете, это грех или нет? Это грех. Пленяет ли обида или нет? Обида очень пленяет. Друзья, есть люди, которые... Вот у нас было благовестие Евгения Кифоровича Пушкова в нашем городе, и после благовестия ко мне подошла одна женщина. Она говорит, я хочу спросить у вас совета. Я говорю, хорошо. Я говорю, я... Ну, она в одну церковь входит, не нашего братства. И она говорит, я со своим сыном не общалась несколько лет. Я говорю, а почему? Он меня очень сильно обидел. Я говорю, и какой вы совет хотели бы от меня? Она говорит, у меня совет только один. Можно ли мне пойти к нему первой, простив его, или мне ждать, пока он меня попросит прощения? Я говорю, ну, я говорю, давайте мы рассудим так. Вот у вас есть чаша весов, двое весов, с одной стороны, с другой стороны чаша. Вот на этой стороне ваша обида лежит, а на этой стороне ваше общение с сыном. У вас внуки есть? Есть. Вы их видели? Я их не видела. Хотите видеть? Очень хочу. Вот на этой чаше весов ваши внуки, на этой чаше весов общение с вашим сыном, на этой чаше весов ваша радость, а на этой чаше весов обида. Что перевешивает? Она говорит, ну, конечно, это. Ну, тогда и забудьте про свою обиду. Идите к сыну своему. Она говорит, я несколько лет не общалась со своим сыном. Это плен или нет? Это плен. Она не имеет свободы. Она хотела бы, но она не может. Это плен. Друзья, ну, тут уже пример подобный рассказывали. Я чувствую, что это в каждой молодежи есть. Однажды мы организовали поездку молодежную, а две сестрички между собой поссорились. Вот ссора, это плен или нет? Ну, конечно, плен. А как, в чем он проявляется, этот плен? И вот мы организуем поездку, одна машина, вторая машина, и я говорю, так, вы двое туда садитесь. Я туда не сяду. Почему? Я с ней не буду сидеть. И все. Друзья, нарушена свобода. Если бы все было нормально, они бы сели две рядом и ехали бы, все было хорошо. Но она не может с ней рядом сесть, она в плену. Она в плену ссоры, и та, и другая. И у них нету свободы, и приходится вот их камеры, в которых они сидят в разных машинах, размещать, потому что они не могут рядом находиться, они в плену. Друзья, плен близкий – это очень опасно, потому что о дальнем плене, я еще раз скажу, мы переживаем, мы его боимся, мы не хотим этого. Мы, если, например, кто-то, допустим, попал в какую-то компанию, где был алкоголь, он сразу бежит исповедаться, он очень боится этого. Друзья, но плен мелких грехов, незначительных каких-то обид, ссор, разногласий, каких-то тайных наших помыслов и мыслей. Это тоже серьезнейший плен, который пленяет человека и не дает ему ни расти, ни радоваться в Господе, не дает ему ни служить Богу. Он его пленяет, и знаете, и эта клетка становится все меньше, меньше, и в конце концов человек может и погибнуть. Хотя, казалось бы, он сидит на собрании, хотя, казалось бы, он поет в хоре, хотя, казалось бы, он вместе с нами, но оказывается, он находится в плену. Друзья, и я хотел бы отметить несколько мыслей в продолжении этой темы. Итак, люди находятся в плену. Как Священное Писание называет этих людей, или как оно характеризует состояние людей, находившихся в плену? Написано, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя. Это слово уже сегодня звучало на собрании два раза. Но я готовился к проповеди, и поэтому... внимательно слушал, и два брата упомянули сегодня это слово «войдут в себя» или «прийти в себя». Друзья, оказывается, человек, находящийся в духовном плену, он вне себя находится. Он как бы на самом деле неправильно оценивает реальность. Когда я был маленький, я был часто в пионерских лагерях, ездил в пионерские лагеря часто. И вот у нас был такой случай, очень интересный. Нас собрали в большом зале, а там было много детей, нас собрали в большом таком зале, и сказали, что сегодня к нам приедут фокусники. Ну и действительно, знаете, приехали фокусники, очень интересно. Ну вот, но это все, конечно, нас повеселило и позабавило. А потом, говорит, а теперь последний номер — гипнотизер. Ну хорошо. Выходит гипнотизер, он говорит, я сейчас хочу высвободить несколько с зала, несколько мальчиков и девочек, постарше и помладше, и покажу вот интересный как бы такой эксперимент. И вот дети вышли, он одного, ну дети не стали сами уходить, он то одного, то другого, то третьего вызвал, ну, вышли некоторые, а мы сидим смотрим. И вот они стоят такие, ну, немножко им стеснительно, такие они вот переживают. Он говорит: сейчас я буду говорить вот такие-то слова, потом, значит, я сделаю там щелчок пальцами, и вы попадете в Африку. Хорошо? Ну, а мы веселимся, в Африку они падут, да. Вот, ну, ждите, знаете они. И вот, и эти тоже веселятся. Ну, говорю, хорошо, только внимательно слушайте. И вот он что-то делал, потом щелкнул пальцами, и в этот момент что-то изменилось. Вот как-то невидимое что-то поменялось. Мы смотрим, это они же, наши друзья, но не они. И он говорит: представьте себе, что вы в Африке, жарко палит солнце, вам очень душно, вам хочется пить. Вам очень жарко, вы начинаете снимать себя одежду. И они начинают раздеваться, понимаете, да? А шапку снял. То есть вот они... Мы сначала не поверили. Думаю, наверное, они, ну, как бы подговорили раньше. И вот так вот. Он говорит: вы идете. Вы дошли до речки. Вы наклонились и пьете. Вот они наклонились на этой сцене, да? И пьют, там умываются. Все такие... И чувства такие передаются очень... Я никогда в жизни такого не видел, ни до, ни после. Но впечатления очень яркие. Дальше он говорит: представьте, вот вы встретили, перед вами дерево, вы должны на него залезть. И вот они лезут на это дерево. Смешно, очень смешно, все хохочут. В какой-то момент времени, это действие продолжалось довольно долго, в какой-то момент времени мне стало страшно. Потому что я понял, что, ну, это люди полностью управляемые. И я смотрю, в зале тоже смех меньше. Ну, кто-то еще смеялся, кто помладше. Вот, кто постарше, они уже так немножко запереживали. И он говорит: а еще до этого гипноза, он говорит: я щелкну два раза пальцами, и вы выйдете из этого состояния. И он их остановил, что-то сказал, два раза щелкнул пальцами, и они очнулись. Смотрят они, кто раздетый, кто как. Вот они на сцене, не поймут, в чем дело. Потом я одному говорю: слушай, ну что ты там на сцене творил, ты чего? Он говорит: ты знаешь, я был в Африке. Он вот настолько четко это себе представлял, что он человек как бы вне себя. Человек как бы вот отрешен от реальности. Да? Друзья, вот это то, что вот бывает в нашей жизни. Но это редко бывает, вот как я сейчас объяснил, но это очень часто бывает состоянием греховности. Вот бывает вот в моей жизни, ну, как вот служение в церкви несу пресвитерское, и вот бывает часто мне приходится беседовать с людьми. Вот я беседую с одной сестрой, и она мне говорит: Денис, вот этот человек, он очень плохо ко мне относится. Я говорю: почему? Вот он так сделал, и так сделал, и так сделал. А я знаю эту ситуацию, и я знаю этого человека, я с ним много раз беседовал, и я знаю, что он к этой сестре никаких плохих, абсолютно не имеет никаких плохих, ну, отношений, ничего плохого он не делал. И все это, то, что она видела, это все сатана ей как бы поместил. Знаете, вот как вот дал один камушек, второй, и вот сложилось в такое здание. И у нее в голове вот это здание, вот понимаете? И она живет в этом мире. И я ее убеждал и говорил: сестра, да неправда, я же там был, я же видел, я знаю, я с ним беседовал, 100%, ничего это нет. Нет, точно. А вот посмотри, помнишь, он на меня посмотрел? Вот посмотрел на меня, он точно что-то про меня имеет. Друзья, и человек обольщает, он живет вне, как бы, вот в плену, вне себе, он нетрезво оценивает ситуацию. Здесь был вопрос такой: что такое смиренномудрие? И это ответ. Это правильно оценивать себя, трезво на себя посмотреть. Трезво посмотреть на Бога, трезво посмотреть на отношения вокруг нас. Трезво. Друзья, как мало людей на это способны. Люди смотрят на себя, и они видят себя героями. Они смотрят на Бога и видят его недостойного общения. Они смотрят на церковь и видят в них простых людей грешных. Друзья, прийти в себя и увидеть себя грешным, Бога великим, церковь святой, прийти в себя. Друзья, вот этого ждет от нас Бог. И эта тема моей проповеди, может быть, даже основная, прийти в себя. Друзья, как часто люди находятся вне себя? Вот давайте мы вспомним такого пример, как был блудный сын. Друзья, он был сын богатейшего отца. У него было все, слуги. Он все это забирает и уходит из своего дома, уходит, идет в землю в какую-то отдаленную. Там он все это растрачивает, приходит в состояние жалкое. Друзья, посмотрите, человек пришел в жалкое состояние. Как он мыслит ситуацию? Вот у кого есть воображение, да, представьте себе, как он мыслит ситуацию? Так, у меня сейчас нечего делать, нету денег, нечего есть. Что делать? Угу. Буду искать работу. Друзья, разве это логично? У тебя богатейший отец, чего ты вздумал работу-то искать? Иди к отцу. Друзья, но он уже забыл, он уже вышел из реальности. Он уже забыл, кто он такой на самом деле. Он уже себя унизил до такой степени, что он, ну, как будто бы он ничто. Ну, вот в этом плане. И он идет, ищет работу. Ему говорят: в винограднике работы нету. Нету, да, жалко. То есть он был бы рад работать в винограднике. Если бы это было 2 года назад, ему бы сказали, хочешь работать в винограднике? Он бы сказал, да вы что, смеетесь что ли? Я сын богатого отца, что я буду работать в винограднике? А теперь он рад был работать в винограднике. Потом приходят, ему говорят, ну есть работа у свиней. Ну надо же, повезло сегодня, мне повезло. Мне работу предложили у свиней. Приходит ну, там домой, ему спрашивают, ну есть же какие-то люди, с кем он сейчас? Ну как день прошел? Ну знаешь, сегодня ничего, слава богу, нашел работу, свиньи пасти. И вот приходит у свиней, да, и пасет свиньи. А есть-то хочется? И вот написано рожки, которые свиньям дают. И у него желание поесть рожки. Друзья, если бы ему сказали 2 года назад, слушай, вот ты знаешь, у тебя будет желание поесть рожки. Он скажет, ну вы что, издеваетесь надо мной? У меня откормленные телята, у меня все есть. И теперь я буду рожки есть? И тут он захотел есть рожки. А ему не дают, и он огорчается. И кому-то жалко. Знаешь, какой хозяин плохой? Рожки мне не дают, надо же. А вот если ему дали рожки, он говорит, ну надо же, хороший хозяин, дал мне рожки. Вкусно, еще кетчуп.

университет. И там один юноша учился, это было несколько лет назад, и вот он ехал на машине и попал в страшную аварию. И такая авария, интересно, что он никак не повредился сам, в смысле руки и ноги остались целые, но получил очень серьезную травму головы, и он впал в кому. И вот он лежал в коме, и мозг не управлял ничем в его организме, и поэтому он жил на аппаратах искусственного обеспечения. То есть мозг жил за счет кислорода и того, что в кровь водили, и легкие дышали, и все, он жил на этих аппаратах. И так проходило многое время, несколько месяцев проходило. Для родителей было страшное переживание очень сильно. И они как-то пытались лечить, но ничего не помогало. Врачи все сделали и сказали, мы делать ничего не можем. Прошло время, и уже, это дорогостоящее оборудование, дорогостоящая вот эта процедура, лежать, обеспечивать человека, эта палата нужна другим людям, и уже видно, что ситуация не изменится никаким образом, и поэтому уже врачи начали побуждать родителей отказаться от его жизнеобеспечения. В Америке законом, по-моему, в России по таким законам, это имеет право только родители, родственники, они должны написать согласие. А так он лежит, но это большие деньги. Страховка уже не стала покрывать расходы, уже надо было платить свои деньги. Родители думали. Прошло уже около года, и они в конце концов соглашаются. И они приходят в больницу, и у них там подписать надо документ, что мы такие-то согласны отключить своего сына от аппаратов жизнеобеспечения, потому что надежды на его исцеление нету. Он лежит в коме в течение нескольких месяцев, почти года. И там написана дата. Я дату не помню. Допустим, 12 октября в 14:00 будет произведено отключение. И они подписывают согласие, что органы его сына, они могут быть использованы как донорские для других людей. Друзья, и вот остается до этого срока примерно неделя. До остановленного срока. До срока. Вы знаете, как это тяжело для родителей, представляете, да? Так еще есть надежда, может быть, когда-нибудь. А вот неделя. Проходит один день. И мать и отец не уходят от постели своего сына. И второй день проходит, и третий. И вот наступает день 12 октября. День, когда его должны отключить. Проходит утро, наступает обед. Друзья, и в 14 часов его должны выключить. И ровно в 13 часов, за час, он делает вздох, открывает глаза и приходит в себя. Друзья, это было чудо. Я даже не думаю, что мы можем представить себе, какая это была радость для родителей. Остался час жизни. Осталось совсем немножко. Осталось совсем чуть-чуть. И он бы умер. И сына бы у родителей не было. И вдруг он приходит в себя. Не опоздал. Вовремя. Вовремя. За час. Друзья, однажды Давид сказал такие слова. Один шаг между мною и смертью. Всего один шаг. Вот он шел. И вот остался один шаг. Сделаешь этот шаг, и ты умрешь. Остановишься, ты будешь жив. Друзья, сейчас очень многие люди в таком состоянии, в плену находятся, в обольщении. Они все еще считают, что у них все нормально. Когда я говорил вчера, помните, я говорил, что есть в медицине фаза ходячего трупа. Когда человек вроде все нормально, но оказывается это немножко затишье перед смертью. Друзья, человек находится в плену. Он думает, что у него все нормально. Но приди в себя. Ты должен увидеть свое настоящее состояние. Для чего? Чтобы исправиться. Как много людей начинают жить в плену. Друзья, мы сегодня вспоминали уже о египетских казнях. Давайте вспомним еще раз. Фараон. Богатый человек. У него все есть. Друзья, Египет на арабском языке означает страна, которую подарил Нил. То есть это дар Нила. Через всю страну протекает большая река, она разливается весной, оставляет ил, и это такое, вот эта почва, она нужна для растений, чтобы расти. То есть, если Нил высох бы, если бы Нил исчез бы, то это, конечно, смерть и погибель для всего Египта. Это то, что дает Египту жизнь. И вот вдруг вода превращается в кровь. Друзья, вода превращается в кровь везде, в реке, в сосудах, в колодцах, абсолютно везде вода превратилась в кровь. Я сказал, что это не смертельно, потому что было 3 дня всего, но они же не знали, что это будет 3 дня, для них это было страшно. И вот, друзья, представьте себе жить, вот вы живете около моря, и мы живем около моря, правда, Азовского, и если бы вдруг это море исчезло, хорошо вам было бы или нет? Вот есть такое Аральское море, оно было раньше, сейчас оно высохло, люди едут, рассказывают, десятки километров мимо кораблей, которые раньше здесь было море, а сейчас его нет. Пошли болезни. Вымерла вот эта область, которая там раньше была. И так далее. Если Нил бы исчез, если бы он превратился в кровь,
люди бы просто погибли. Потом в кровь превратилась вода в сосуд.

0: водах, в колодцах, пить нечего, жара больше 40 градусов, пить нечего. Страшные условия. И вдруг фараону приходит мысль, надо выкопать колодец новый. Они выкопают колодец, и там нормальная вода. Бог оставил воду, чтобы они могли выжить, по милосердию своему. Кстати, волхвы, вот немножко отвлекусь, но скажу вам очень важный момент про волхвов. Там были волхвы. Они хотели показать свою силу. Знаете, как они свою силу показали? Они оставшуюся воду превратили тоже в кровь. Они говорят, мы тоже сильные. И вот жалкие остатки, которые были, они вот видите, мы тоже в кровь превратили. На следующий раз из реки вышли жабы. Огромное количество жаб вышло. Огромное. Уже люди не знали, куда от них деваться. Их же убивать нельзя, священное животное. Ну, у египтян это было. И вот они лезут и в домы, и на постель, и в квашни. Но я уже рассказывал, да? Волхвы говорят, мы тоже так можем. И еще больше жаб увели. Я думаю, ну если вы такие сильные, уберите этих. Друзья, вот сатана, он всегда делает хуже. Вот он силу свою показывает в том, что делает быть хуже. Но возвращаемся к фараону. Итак, друзья, посмотрите. Он выкопал колодец и нашел воду. И знаете, как фараон подумал? Можно жить. То есть, он уже смирился с тем, что ну пусть Нила не будет, ладно. Пусть в колодцах кровь, пусть в воде кровь, ладно. Но можно жить. Он уже, может быть, придумал план, как можно жить вот с этим одним колодцем с водой. Друзья, тогда, когда он бы вспомнил, как он жил раньше, какая у него была свобода раньше, зачем ему довольствоваться одним всего колодцем, если он теперь может покаяться, исправиться, и у него все вернется. Друзья, как много сейчас людей, христиан, которые попали в какую-то зависимость, попали в какую-то греховность, порок, ходи и будь непорочен, они попали в какую-то порочность, и они живут в этой порочности, смиряются со своей порочностью. Последний пример, хотя вы все уже поняли. Я, помимо того, что я боюсь высоты, я еще и боюсь зубных врачей. Я думаю, вы тоже боитесь. И вот у меня пломба вылетела. И вы знаете, месяц я не ходил к врачу. Болел зуб. Страшно. Кусать невозможно, знаете. Я уже ходил в аптеку, дайте какую-нибудь таблетку, дали. Выпил, ну, легче стало, все нормально. Жить можно. Можно жить. Потом шашлыки там в одном месте пожарили, меня пригласили, стал кусать, боль невыносимая. Ну, думаю, без шашлыков можно пожить. Друзья, и вы знаете, лишь бы не ходить к врачу, и в конечном итоге у меня до этого зуба дотрагиваться было нельзя. И я думал, вот если ватку туда как-то вставить и накапать специальных капель, то как-то можно несколько часов прожить еще. А потом я подумал, стоп, а зачем мне это надо? Зачем мне жизнь без шашлыков, да? Зачем мне это все? Вот, я пошел к врачу, он мне за 2 часа вылечил зуб, и теперь я могу есть шашлыки. Друзья, зачем нам смиряться с нашей несвободой? Зачем? Друзья, вот эта греховная зависимость. Человек однажды пришел ко мне на исповедание, исповедался о грехе, который он сделал 6 месяцев назад. Потом выходит и говорит, Денис, как будто бы солнце сияет ярче и небо голубее. Я, говорит, не пойму, зачем я 6 месяцев мучился? Зачем? Иногда у нас, ну, не точно, да, мы каждое воскресенье в церкви делаем призыв к покаянию, каждое воскресенье. Иногда призывы к покаянию такие эмоциональные, ну, песня и так далее. Но очень часто не эмоциональные, просто говорим, кто хочет покаяться. И вот на одном таких призывах, ну, каждое вот собрание закончилось, надо делать призыв. И я сделал призыв вот так, как я сейчас ему расскажу. Я говорю, дорогие друзья, когда мне было 23 года, я был человеком неженатым. И мне многие уже решили поженить. Знаете, я думаю, братья все знают такую ситуацию. Вот 23 года подходит, и уже у всех забота только одна, чтобы ты женился. Вот. И многие спрашивали, а я как-то тянул с этим, и не знал, как мне поступить, и не знал, что мне делать. А потом я встретился с Николаем Степановичем Антонюком. Тогда я его еще не знал, просто мы встретились в Самаре, случайно. Он говорит, как тебя зовут? Я говорю, меня зовут Денис. Где ты живешь? Я говорю, я живу в Тольятти. Ты женатый? Я говорю, нет. И он говорит... А чего? С женой лучше. Развернулся и ушел. И вот эти слова сделали больше, чем все убеждения других. Я подумал, если с женой лучше, то чего я не женюсь? Вы знаете, и я говорю людям, которые сидят на собрании, вы покаялись? Нет. А чего? С Богом лучше. Чего вы медлите? Зачем жить без Бога? Я вообще этого не могу понять. Кайтесь и живите счастливо. И вы знаете, один человек стоит и говорит, я хочу покаяться. Друзья, я иногда сам в это искушение впадаю, но думаю, что и вы впадаете. Друзья, когда мы согрешаем, когда у нас есть какая-то зависимость, зачем нам в этой зависимости жить? Надо бежать быстрее к Богу, быстрее исправляться. Зачем нам в этих пороках пребывать, когда мы можем получить настоящую свободу? Друзья, и пришел в себя, и вдруг понял, в каком положении он находится. Вдруг понял, зачем я сижу у этих корыт, зачем эти рожки, я пойду домой. Он пришел в себя и пошел. Друзья, человек, который находится вот в плену, вне себя, да, он очень часто вот делает себе вред. Вот давайте мы представим себе ситуацию, что человек, ну вот как мы определим, вот люди обычные или люди вне себя, как мы определим? Вот я спрашивал на одном общении, как определить человека вне себя или человека обычного? И мне отвечают, человек, который делает необычные поступки, он вне себя. Согласны или нет? Нет. Друзья, мы часто делаем необычные поступки. Не обязательно, что это вне себя. Может быть, у нас какой-то есть повод, просто людям неизвестен для этого. Друзья, когда человек что-то делает, не всегда это означает, что вне себя. Друзья, знаете, какой яркий признак, что человек вне себя? Это человек делает самому себе вред. Без на то видимых причин. Вот это, друзья, это признак вне себя. Однажды мы ехали в Челябинск на молодежное общение. И там дорога проходит через горы, снег. Это ноябрь месяц, гололед, очень холодно, и снег идет. И там мимо одного города проезжаешь, и там есть такая местность, где дом умалишенных находится. И вдруг мы едем по этой встречке, идет грузовые машины, плохо видно, дворники не справляются, снег валит. И вдруг на дороге человек стоит, прямо на дороге. Причем холодно, а он стоит в легкой одежде. Друзья, и у нас сразу мысль, или с человеком что-то случилось, или он не себя, согласны, да? И вдруг машина медленнее, и останавливается машина наша. И он подходит к этой машине. Друзья, как его не сбило, это чудо, потому что поток идет, ничего не видно. А он стоит, он подходит к нашей машине и залазит на капот. И нам страшно, ночь. Вот, и мы не знаем, что делать. Ехать невозможно, ты его раздавишь. И он посидел на этом капоте немножко, потом слез и ушел. Друзья, может быть, он замерз, может быть, его сбила машина. Ну, может быть, и нет, может быть, он вернулся. Друзья, но мы сразу понимаем, что человек... Что-то не в себе, что-то ненормальное. Друзья, ему нужно прийти в себя. Друзья, человек, который делает вред себе. Вот люди, которые живут в грехе, которые живут в зависимости, вот этом плену, близком даже плену. Друзья, это люди, которые делают вред себе. Кому вред приходит от того, что я поссорился с братом? Кому от этого вред? Ну, в первую очередь мне. Кому вред от того, что я... Может быть, друзья, обиделся на кого-то или завидую кому-то. Зачем мне это? Кому я вред приношу? Друзья, я приношу вред самому себе. Если я попал в плен какой-то зависимости, друзья, это вред в первую очередь самому себе. Друзья, и вы знаете, люди живут годами в плену. Я знаю одну сестру, она была еще, ну, не в очень пожилом возрасте, еще до меня это было, и она попала, ну, в такую зависимость. Она очень обиделась на одного брата. Сильно обиделась на одного брата. И много лет, я уже пришел в церковь, уже покаялся, уже стал членом церкви. Очень много-много лет эта же сестра имела на этого брата серьезную обиду очень. А потом пришло время ей умирать. Она уже была в возрасте, она заболела, и она лежала. И все понимали, и она понимала, что она умрет. И вы знаете, друзья, этот брат стал к ней ходить каждый день. Он стал к ней ходить... Просить у нее прощения, хотя он и раньше не просил прощения. Он ходил к ней примириться, и она никак не могла его простить. Вот ей уже скоро умирать, и она никак не могла его простить. И приходили к ней сестры и говорили, ну слушай, ну ты скоро пред Господом предстать, ты скоро должна будешь определять свою судьбу на небе. И она сказала такие слова, я с этим человеком в одном раю быть не хочу. Друзья, а двух раев нету? И она умерла в таком состоянии. Друзья, кому вред от того, что она обиделась? Только ей. Друзья, много грехов, и нету сейчас возможности все их перечислять. И поэтому, друзья, я хочу сказать только вот эту мысль, что каждый из нас знает свое сердце, знает свою жизнь. Если вы находитесь в плену какого-то греха, друзья, вы должны освободиться. Знаете, сатана, враг душ человеческих, он всегда рядом, он не хочет. Чтобы человек вышел из этого плена. Он все время подпитывает его иллюзиями. Вот только-только человек захотел выйти из какого-то плена. Вы знаете, вот с этой сестрой, которая я рассказывал, я с ней беседовал долго. Ну, вот которая считает, что брат против нее что-то имеет. Я с ней долго беседовал, и в конце концов я ее кое-как убедил, уговорил, заставил поверить, что он на нее ничего не имеет. Заставил поверить. Но она говорит, ну хорошо, если это так, то я буду только рада. Слава Богу, хорошо, если так. И вот она приходит в церковь, и идет этот брат. И он, приветствую, сестра, одну сестру, приветствую, брат. И мимо нее прошел. Он ее просто не заметил. Такое бывает или нет? А она как это восприняла? Она после собрания подходит и говорит, вот видишь, я что говорила? Он меня специально игнорирует. Друзья, сатана тут как тут. Он говорит, посмотри, вот, ты видишь, он мимо тебя прошел. Это обязательно означает. Друзья, и она опять попала в плен. Друзья, есть тот, который не хочет, чтобы мы выходили из этого плена. Не хочет. Я думаю, что вы много раз замечали такую ситуацию. Сидишь на собрании, слушаешь проповедь, приходит какая-то хорошая мысль в голову. Думаешь, вот сейчас кончится собрание, я так и сделаю. Собрание кончилось, и мысль потихонечку за другими мыслями запутывается, да, и потом думаешь, завтра или послезавтра, как этот фараон, да, сказал, и так далее, и так далее. И потом проходит время, и ты ничего не исправил в своей жизни. Так и осталось. Друзья, потому что есть тот, кто на страже стоит, и кто считает, что человек не должен выходить из плена. Написано, он пленил их в свою волю. Друзья, но есть и тот, который находится рядом, и который желает, чтобы мы вышли. И он делает все, чтобы мы вышли из этого плена. Друзья, вы знаете, в Японии был такой случай, одна женщина впала в кому. Тоже вот как этот юноша, про которого я рассказывал. Но ее кома была другой. Она впала в кому, она ничего не делала. В смысле, ну, ни, врачи ничего не делали, не надо было аппарата жизнеобеспечения. Она просто лежала, и она была без сознания много-много лет. В больнице лежала. Ну, врачи за ней смотрели. И вот ее муж, он поменял работу. То есть он уволился со своей работы, устроился сторожем работать, чтобы у него была возможность много времени проводить с ней. И он проводил с ней. Но работы было мало. Ну, там иногда протереть. В общем-то, работы никакой нету. И он целый день был рядом с ней. И написано очень трогательно, он пел ей любовные песни своей жене. Ну, а несколько лет она была в коме, столько любовных песен нет в мире. Да? Вот. И поэтому он сочинял ей сам. И он сидел и пел, и написано в статье, любовные песни собственного сочинения. Друзья, а потом прошло время. И она через какое-то время, через несколько лет, пришла в себя. И когда она пришла в себя, она первого, кого увидела, она увидела своего мужа. И она ему говорит, я тоже тебя очень сильно люблю. Друзья, то есть, вы знаете, как бы мы далеко не ушли, в далекий плен или в близкий, есть всегда тот, который навсегда находится с нами, рядом. Он находится вот в расстоянии вытянутой руки, в расстоянии сказанной молитвы, в расстоянии одного исповедания. Он совсем близко. И он тот, который нас очень любит. И мы, попавшие в плен, вот этот любящий Христос, Бог наш, он стоит рядом, чтобы нас вовремя остановить. Он поет нам вот эти любовные песни. Он говорит, ходи предо мною, я рядом, будь со мною, да? Скажи, что ты мой сын. Скажи, я очень хочу эти слова слышать. Будь рядом. Друзья, и он тот, кто никогда нас не оставляет. И, друзья, и здесь мы также видим, написано, и когда они придут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленившей их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. Друзья, они должны сделать три вещи. Первое, они должны прийти в себя. Они должны увидеть, в каком положении они находятся. Откуда они не спали, где они были раньше, и почему они вдруг смирились со своим положением рабства, тогда, когда у них есть царство. Прийти в себя. Дальше что? Помолиться Богу. Но как помолиться? Сказать, Господи, мы согрешили. Друзья, единственные слова, которые требует от нас Бог – это слова «мы согрешили», «мы виновны пред Тобою», «мы недостойны называться детьми Твоими», «помилуй нас». Друзья, вот эти слова. Вы знаете, ученые подсчитали, сколько слов говорит человек в своей жизни. Мужчина говорит чуть меньше, женщина чуть больше. Но это тысячи, это десятки и сотни тысяч слов за всю свою жизнь скажет человек. Кто-то пишет книги, сотни книг кто-то написал. Друзья, кто-то просто говорит. Но есть люди, которые прожили 90 лет, и ни разу через этой всей кучи огромных слов там не было произнесено всего три или четыре самых важных слова. Господи, будь милостив ко мне грешнику. Друзья, эти слова самые важные. Человек говорил много, говорил о многом, говорил на разные темы, говорил интересно и скучно, по-разному говорил. Но самое важное он ни разу не сказал. Друзья, а вот тут написано, когда они придут в себя, когда они помолятся Богу и скажут, Господи, мы виноваты, Ты прости нас. Тогда что произойдет? Написано, тогда Ты выведи из плена их. Тогда Ты прости народу своему. Тогда Ты веди их обратно в землю. Тогда дай им царство. Друзья, сколько случаев жизни нашей, когда человек из серьезнейшего плена за одну секунду становился свободным. У нас в церкви произошел удивительный случай. Даже два случая, но я расскажу один. У нас недалеко от нашего города есть станица. И в этой станице жил один человек. Он был в плену. В плену очень серьезном. В плену далеком. Это был человек, зависим от наркотиков очень сильно. Знаете, как про него рассказывали? Ну, он сам про себя рассказывал. И про него так рассказывали. Он приходили к нему продавцы наркотиков. Вот. И он подходил к своей жене. И сережки с нее срывал. Вот так прям с ушей. И отдавал. И на это. У него в доме не было ничего. Было все продано. Семья, не знаю, на каком волоске семья держалась. Его сестра, родная, неверующая, она решила что-то делать. Она взяла этого человека и отправила его в больницу. Там с ним делали, что-то делали. Но единственное, что сделали, что он стал у них там воровать это, что надо. Вот. Потом его отправили еще куда-то, еще. И потом она услышала, что есть дом специальный у верующих, у христиан, где могут освободить. И она привела его в наш дом. Ну, это в Курганинске. Там он побыл некоторое время, и там он покаялся. Друзья, и когда он приехал, никто сейчас не верит, что это тот человек, который был таким. Я рассказываю пример нашей жизни, нашей церкви. Но я думаю, что это примеры ваших церквей, так и масса. Друзья, рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Он способен выводить из плена. И сейчас этот брат – благовестник нашей церкви. Но не рукоположный в смысле, а очень сильный благовестник. Привел в церковь много людей. У него восстановилось, ну, наладились отношения с семьей более-менее. Хотя жена так не очень хорошо воспринимает, что он стал баптист. Вот. Он проповедует в церкви, он много трудится. Друзья, Бог освобождает от плена. И поэтому я заканчиваю свою проповедь. Хочу вам, братья и сестры, сказать. Да, мы с вами христиане. Да, мы с вами не находимся в плену дальнем. Мы с вами сидим на собрании. Но, может быть, мы обманываем сами себя. В Библии несколько раз написано, не обманывайте себя, братья. Друзья, даже братья могут себя обманывать. Они могут думать о себе, что у них все хорошо, все благополучно. Ладикийская церковь сказала, у меня все хорошо, я ни в чем не имею нужды. А Бог ей говорит, приди в себя. Посмотри на себя трезвым взглядом, трезвыми очами, да? Посмотри, какой ты на самом деле. Ты нищий, ты слепой, ты ногой. Обратись ко мне, чтобы действительно у тебя все было хорошо. Братья и сестры, если в вашем сердце есть переживание о своем состоянии, если в вашем сердце какой-то проблеснул такой лучик, что что-то со мной не то, что я живу не так, как должен был жить, не откладывайте на потом свое обращение, свое исправление. Друзья, не надо продолжать жить в плену. Нужно освобождаться и жить радостно в свободе. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Озия. Бедствия, какие постигли иудейского царя Иоаса в последние годы его жизни, и его смерть произвели должное впечатление на его сына Амасию, который воцарился в 25-летнем возрасте и о котором написано, что делал он угодный в очах Господа, но не от полного сердца. 2 Паралипоменон, 25 глава, с 1 по 2 стих. Имя Амасия означает «сильный Господом». Когда он утвердился на престоле, то велел казнить убийц своего отца. Но, придерживаясь Божьего закона, Второзаконие 24:16, детей их не умертвил. Собравши большое войско и нанявши еще 100 000 воинов из царства Израильского, решил покорить взбунтовавшихся идумеев. Человек Божий предупредил Амасию, чтобы отослал назад израильских воинов, потому что с ними нет Господа. Амасия поверил человеку Божию и отослал наемников, которые на обратном пути разграбили некоторые города в Иудее. Идумеев Амасия победил в долине Соляной близ Мертвого моря и овладел их неприступным городом Селой, теперь широко известным под названием Петра, который он переименовал на Йокфеил. При этом проявил излишнюю

Разве советникам царскими поставили себя? Перестань, чтобы не убили тебя». Пророк перестал вещевать гордеца, зная, что он идет к своей погибели. Амасия посоветовался со своими начальниками и вызвал на войну Иоаса, царя израильского, который на вызов ответил притчей о терне, который сватался к кедру, чтобы тот выдал свою дочь за его сына. Но дикие звери растоптали тот терн. Израильский царь советовал иудейскому царю сидеть дома и не гордиться своей победой над идумеями. Амасия решился воевать. Близ Фефсамиса, иудейского, войско Амасии было разбито и разбежалось, а сам он попал в руки Иоаса, который привел его в Иерусалим, разрушил часть городской стены, забрал все золото и серебро, какое нашлось в доме Божьем и в доме царском, взял заложников и возвратился в Самарию. После этого Амасия прожил в Бесславии 15 лет, но не раскаялся, а еще больше отступил от Господа. Против него составился заговор в Иерусалиме. Он убежал в Лаис, но его настигли там, убили, привели и похоронили в Иерусалиме. Кто были заговорщики и чего они добивались, в Библии не сказано. Отмечено лишь так. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии». 2 Паралипоменон 25.1.28. Имя Озия означает «сила Господня». Но этот же царь в 4 книге царств 14.21 и 15.1.7 назван Азария, что значит «помощь Господня». Некоторые богословы думают, что имя Озия было его официальным именем как царя. Озия 1.1, Захарии 14.5. А имя Азария было его обычным именем, ибо в той же книге 4 царств 15.30, 32 и 34 сын его Иоафам назван не сыном Азарии, а сыном Озии. В 4 царств 14.17 сказано, что Амасия, царь иудейский, жил 15 лет по смерти Иоаса, царя израильского, которому наследовал Иероваам II. В 4 книге царств 15 с 1 по 2 стих написано, что Азария, сын Амасии, царь иудейский, воцарился в 27 год Иероваама, царя израильского. А во второе Паралипоменон 26.1 стоит, что взял народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии. Принимая все это во внимание, заключают, ему было всего 5 или 6 лет, когда заговорщики убили отца его Амасию, и что лет 10 Иудея оставалась без царя. А потом весь народ иудейский поставил Озию царем. О нем и его царствовании более подробно говорится во 2 Паралипоменон в 26 главе с 1 по 23 стих. Оттуда и берем важнейшие факты. Мать Озии, вероятно, была благочестивой женщиной, на что имеется как бы намек в таких словах Библии. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних так, как делал Амасия отец его. Подобно своему дедушке Иоасу, Озия с юности находился под влиянием Захарии, поучавшего страху Божию. Был ли этот Захария из священников или пророков, неизвестно. Но о благотворности его поучений имеется такая заметка, что Озия прибегал к Господу, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Первым важным делом Озии было возвращение и укрепление Елафа, портового города на берегу Акабского залива Красного моря. Это дало возможность вести сухопутную и морскую торговлю с государствами Аравии и Восточной Африки, как было в дни Соломона. Затем обратил внимание,

а не на западные границы своего царства. Он сразился с филистимлянами, которых победил, разрушил городские стены Гефа и Авнеи и Азота, и в области филистимской построил города, вернее укрепленные форты, где поместил свои гарнизоны. Затем опять обратил внимание на восточные и южные границы, так что не только идумеяне, но и аммонитяне давали дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта. Озия был хорошим хозяином. Он построил башни в пустыне, иссяк много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на городах, и на кормиле, ибо он любил земледелие. Он так обеспечил страну экономически, что голода, который угрожал и угрожает малоразвитым странам, опасаться не было причины. Кроме личного войска, организованного подрядно и находившегося под начальством одного из главных царских сановников, в распоряжении Озии было 2600 глав поколений, имевших свои отряды, в общей сложности насчитывавшихся 307500 воинов, готовых в любой момент прийти на помощь царю против неприятеля. Озия местами вновь построил, местами поправил стены Иерусалима, построил в разных местах башни и не только укрепил их, но и сделал в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. Это были своего рода катапульты или баллисты, какие только несколько сот лет после него употребляли македонцы и римляне. Поскольку изобретенные азийскими инженерами метательные машины были новинкой, то пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. При таких всесторонних успехах Озия не устоял перед наибольшим искушением гордостью. Ему показалось, что он избранник Божий и что ему все позволено. Не удовлетворяясь властью и почестями царя, вздумал присвоить себе и право священника. Он вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на жертвеннике кадильном. Первосвященник Азария и с ним 80 священников начали убеждать Осию, что не его дело совершать каждение пред Господом. Просили его выйти из святилища. Царь разгневался. У пророка Амоса 1.1 и пророка Захарии 14 глава 5 стих упоминается незаписанное в исторических книгах Библии землетрясение, бывшее в дни царя Озии. Иосиф Флавий написал, что землетрясение произошло в тот момент, когда священники уговаривали Озию выйти из храма. Древности 9.10.4. Это испугало его и смирило его гнев. К тому же у него на лбу появилась проказа. Отмеченный печатью гнева Божия, Озия прожил еще несколько лет в отдельном доме, и когда он умер, похоронили его на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный. 2 Паралипоменон, 26 глава, с 1 по 23 стих. В 1931 году в Русском археологическом музее на горе Елеонской доктор Сукейник нашел каменную плиту с арамейской надписью. «Сюда перенесли кости Озии, царя Иудейского. Не открывайте». Около времени Рождества Христова его кости были перенесены из одного места в другое. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2021 год. О семье. Слово редактора. Вальдемар Цорн. На войне, как на войне. Жизнь очень даже непростая штука. Народная мудрость гласит: жизнь прожить, не поле перейти. С самого детства и до глубокой старости человек сталкивается с различными вызовами. Ему постоянно приходится принимать различные решения. Они не всегда простые, не всегда вызовы безобидные. Например, самое прекрасное, важное и ценное в этом мире – семья. В семье ребенок находится под защитой, подросток учится правильным отношениям, молодые люди получают наставления для самостоятельной жизни. Семейные отношения – самый важный фактор формирования личности. А большая семья, родственные отношения делают общество стабильным, формируют народ, его культуру и менталитет. Представьте себе общество без семьи, рассыпанные по миру одиночки, связанные временными, случайными связями, ненадежными и недолговечными. Так вот, у человечества есть враг, жестокий и коварный, вооруженный до зубов. Этим врагом движет только одна цель – убить и погубить. И бьет он по всему, что чисто, свято, что дорого и важно человеку. Он ведет войну против всего, что Бог дал человеку для осмысленной, радостной, счастливой и целеустремленной жизни. Нам только кажется, что наши проблемы в семье естественны, что нет в мире ничего совершенного. Есть. Есть то, что дал нам Бог. Мы потеряли рай. Давно. Но из рая мы вынесли самое прекрасное в этом мире – брачные отношения. Тогда почему так много проблем в этих отношениях? Почему так мало семей, в которых отношения сохраняются такими, какими задумал их Бог? Именно потому, что против семьи идет необъявленная, я бы даже сказал, многовековая гибридная война. А на войне как на войне, поэтому так много раненых и убитых. Нам это нужно понимать и мужественно, смело, будучи убежденными в правоте нашего дела, встать в проломе на защиту семьи. Этой важной теме, теме брака и семьи, мы посвятили первый номер журнала. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели!
2: Маргарита Коломийцева. Формула. Коль от страсти не хватает слов, и земля уходит под ногами, не забудь, что мы творим любовь мыслями своими и делами. Если брак давно уже не нов и потухло роковое пламя, твердо помни, мы творим любовь мыслями своими и делами. Жаль, что нынче редко кто готов пользоваться волей и мозгами и творить, как таинство, любовь мыслями своими и делами.
1: Проповедь. Петр Луничкин. Брак по замыслу Бога. Нехорошо, когда нехорошо. Как все началось? Читая первую главу книги «Бытие», мы замечаем, что описание каждого дня Божьего творения заканчивается словами: «И увидел Бог, что это хорошо». Однако после сотворения Адама эти слова отсутствуют. Неужели с сотворением человека что-то у Бога пошло не так? Конечно же, нет. Создатель знает, что человеку одному будет нехорошо, поэтому он решает сотворить ему вторую половину. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку. Бытие 2:21-22. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1:31. Идея создания семьи принадлежит Богу. Он задумал ее как брачный союз мужчины и женщины, основанный на любви, обеспечивающий гармонию их взаимоотношений во всех сферах жизни. После грехопадения эта модель семьи перешла к людям в первозданном виде. Смотрите Бытие 2.21.25. Брак, задуманный Богом, не просто хорошо, но хорошо весьма. Поэтому для человека семья – основа бытия. Главная цель брака – общение безраздельно преданных друг другу супругов. Для этого им необходимо стать одним целым. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Бытие 2.24. При всех созданных и установленных Богом различиях муж и жена во взаимоотношениях должны отражать образ и подобие единого Бога. Смотрите Бытие 1.27. Но из-за грехопадения единство супругов достигается исключительно их целенаправленными усилиями и благословениями Бога. Зная об этом, христиане, вступающие в брак, придают особое значение церковному обряду венчания. Молодые пары искренне желают получить благословение того, кто брачный союз придумал. Но, к большому сожалению, не зная Писания, многие из них полагают, что этот обряд обладает некой волшебной силой. Облаченный в специальную одежду священнослужитель произнесет важные слова, новобрачные клятвенно пообещают любить и заботиться друг о друге, совершат коленопреклоненную молитву, священнослужитель объявит их мужем и женой, и все, благословение получено. Увы, это не совсем так. И об этом мы сейчас поговорим. А современные церемонии бракосочетания больше похожи на праздничное шоу, чем на искреннее прошение Божьего благословения. Брак по замыслу Бога. Муж и жена принадлежат Богу. Благословение – следствие жизни по Божьим заповедям. И если кто-то из супругов Бога не чтит и заповеди его не соблюдает, то он на благословение и помощь от Господа рассчитывать не стоит. Бог говорит: «Разумная жена от Господа» – притчи 19.14. А потому поиски своей половины необходимо начинать с вопрошения Бога. В период влюбленности молодые люди допускают ошибки при выборе спутника жизни. Думаю, библейская история о выборе невесты для Исаака может стать благословением для тех, кто прямо сейчас находится в поисках своей половины. Авраам понимает, что его сыну Исааку пришло время создавать семью. Он поручает столь ответственное дело своему слуге Елиезеру. Смотрите Бытие 24.7. Получив инструкции, тот идет к родственникам Авраама и просит Господа об особом знаке. Слуга Авраама не хочет допустить роковой ошибки в столь ответственном деле. Господи, обращается к Богу Елиезер, если я попрошу у девушки пить, и она скажет: «Я дам напиться тебе и верблюдам», то это та, которую ты назначил Исааку. По Бытие 24.12.14. Бог на молитву Елиезера ответил. Девушка напоила незнакомца и его верблюдов. Смотрите Бытие 24.15.20. Слуга Авраама смотрел на Ревекку с изумлением, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его. Бытие 24.21. Все, о чем просил этот человек, исполнилось. Девушка красива, вежлива, трудолюбива. Что еще нужно для счастливой жизни? «Чья ты дочь?» — спросил девушку Елиезер. Смотрите Бытие 24.22.23. Авраам не желал, чтобы Исаак женился на девушке, не знающей Бога. Красота, услужливость, трудолюбие — все это хорошо. Но в семейных отношениях это не главное. Главное — принадлежность Богу. Это соответствует его замыслу. Союз мужа и жены свят и незыблем. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» – Матфея 19.6. Брак по замыслу Бога, муж и жена в любви повинуются друг другу. Среди персонажей Библии нет идеальных, безгрешных людей. «Согрешили все» – смотрите Римлянам 3.23. Но супружеские отношения некоторых из них вполне могут служить примером для семейных пар. В жизни Авраама и Сарры не все было идеально, но их отношения заслуживают особого внимания. Апостол Петр приводит в пример женам Сару, которая называла своего мужа господином. Смотрите 1 Петра 3.6. В 18 главе книги «Бытие» мы читаем историю о трех посланниках Божьих, которые сообщили Аврааму весть о скором рождении сына от Сары. Та, услышав эту новость, внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар» — Бытие 18:12. Сара в сердце своем называла Авраама господином. Не притворно, не пред людьми, не для видимости. Она действительно выражала своему мужу внутреннее почтение и уважение, потому что любила Авраама. А что делает любовь? Служит, смотрите Галатам 5:13. Она удовлетворяет нужды того, кого любит. Она почитает другого выше себя и делает это не на словах, не на показ, а на деле. Между прочим, Авраам относился к жене своей как к госпоже. В переводе с еврейского имя Сара означает «госпожа моя». Брак по замыслу Бога. Муж и жена верны друг другу. Брачный союз указывает на отношение Христа к церкви. Смотри Ефесянам 5:25-33. Основа брачного союза – любовь и влечение мужа к жене, а жены к мужу. Интимные отношения между мужем и женой являются благословением от Бога. Внебрачные половые отношения категорически запрещены, так как, являясь блудом, они разрушают устои семейных отношений. Смотрите Ефесянам 5:3, Евреям 13:4. Запрещена и скрытая форма прелюбодеяния, виртуальные отношения, порнография, флирт. Смотрите Матфея 5:28. Отношения не должны быть гомосексуальными или полигамными, так как это противоречит Божьему замыслу. Смотрите Римлянам 1:26-27. Брак по замыслу Бога. Благочестивое потомство. Брак задуман Богом для продолжения рода. Смотрите Бытие 1:28. Рождение детей – желанный результат любви. Смотрите Псалом 126:3. До определенного возраста родители несут ответственность за содержание и воспитание своих детей. Воспитание должно быть сосредоточено на вере в Бога. Жизнь родителей должна стать живым примером благочестивого поведения. Только благочестивые родители смогут воспитать благочестивое потомство. Брак по замыслу Бога. Муж и жена в созидании своего брака сотрудничают с Богом. Божье благословение для семьи сокрыто не только в церемонии венчания, сколько в прямом сотрудничестве человека с Богом. В книге «Второзаконие» сказано: «И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего». Второзаконие 28:2. Благословение распространяется только на тех, кто знает Бога и готов жить по Его заповедям. «Если будешь». Но это еще не все. Обращаясь к народу, Моисей говорит: «Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие 28:3-6-8. Из приведенного текста Писания следует, что Бог благословляет не безделье, а дело рук, то есть и над брачными отношениями нужно работать. В Библии есть много примеров тесного сотрудничества Бога с человеком. Например, в книге «Исход» 17:8-13 мы видим сражающийся Божий народ и молящегося Моисея. Зачем сражаться, если Бог с народом? Зачем подвергать себя опасности, когда можно просто положиться на силу Бога? Благословение – не сверхъестественная магия, а Божья помощь тем, кто прилагает усилия, чтобы в семейных взаимоотношениях поступать по воле Бога. Как добиться целостности двух совершенно разных людей? Ответ мы найдем в послании Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1:5.
3: Духовная статья. Вальдемар Цорн. «Святость семьи и святость в семье». Недавно я прочитал, что в 2017 году На аукционе была продана самая дорогая картина за всю историю – «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи. Картина была продана за 450 миллионов долларов. Однако некоторые искусствоведы сомневаются в том, что картина – оригинальная работа художника. Они считают ее копией, сделанной неизвестным художником. Если их сомнения справедливы, то реальная стоимость картины составляет не более 1400 долларов. Одна и та же картина может стоить полмиллиарда или почти ничего, в зависимости от того, кто ее написал. Но я, конечно же, не об искусстве, а о том, что говорит Бог об отношениях между людьми. Речь в этой статье пойдет о браке и семейных отношениях. Мы поговорим о святости семьи и святости в семье. Святость семьи. Во все времена у сатаны была одна цель – убить и погубить, разрушить и уничтожить. Средства для достижения этой цели у него всегда были очень изощренные. В наше время он обрушился на то, что мы, люди, вынесли как последнюю драгоценность из рая – на брак, на святые, чистые, глубокие и исключительные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Брак был учрежден Богом, когда мы еще жили в раю, вернее, когда в раю жили наши прародители. Брак – единственное, что мы оттуда вынесли. Какими только методами сатана не пользуется, как и во все времена, чтобы лишить нас этого богатства, убедить нас променять его на мелочь легкомысленных развлечений, авантюрных сексуальных приключений, эротических игр в виртуальном мире. Существуют вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключений. И это касается не только правил русского языка, но и Священного Писания. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям, на слове Бога. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы, явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Итак, святость брака определяется не тем, каков он, а тем, что он установлен самим Господом. И ценность семьи определяется не тем, какая она хорошая, как людям хорошо быть в нормальной семье, как прекрасно и радостно иметь мир, иметь очаг, где тебя принимают, понимают, любят такого, какой ты есть, а тем, что семью установил Бог. Итак, Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И далее Священное Писание говорит: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Бытие 2:18-24. Давайте посмотрим, что это значит. Первое. Бог сотворил людей, нуждающимися друг в друге. Влечение одного пола к другому, естественно, таковыми создал нас Господь. Не нужно стесняться чувств, вызываемых представителями другого пола. Эти чувства – часть нашего естества. Второе. Бог сотворил мужчину и женщину соответственными, то есть подходящими друг к другу. Как в описании самого акта творения говорится, «мужчиной и женщиной сотворил их». Еще 10 или 20 лет тому назад нам не нужно было бы на этом заострять внимание. Но сейчас этот факт уже далеко не как само собой разумеющийся. Муж – мужчина, жена – женщина, соответствующая ему. Все, что выходит за рамки этого, не соответствует творческому замыслу Бога. Третье. Вступлением в брак мужчина и женщина становятся новой семьей, потому оставит. Брак, установленный Богом, — это начало новой семьи, в которой нет места никому, даже родителям, вступивших в брак. Это установление Божье для брака, определенное еще в раю, в самом начале. Нарушение этого установления — влечет за собой очень печальные, я бы даже сказал, зачастую трагические последствия. Одна из основных причин напряженных отношений между мужем и женой – влияние со стороны родителей или других родственников. Какой бы ни была культурная среда, в которой мы живем, воля Божья в этом вопросе совершенно ясная, понятная и определенная, и она выражена в Его слове «потому оставит». Но не только о родителях здесь речь идет. Это нужно понимать так. Даже родителям нельзя позволять вмешиваться в отношения между мужем и женой. В новую семью не имеет доступа никто. Никто из прошлого, никто из новых знакомых, никто в будущем. Двое, вступая в брак, прилепляются друг к другу и становятся двое одна плоть. Четвертое. Когда Иисуса Христа спросили, можно ли разводиться, что Он ответил? Просто и ясно. Нет. Почему? Потому что Бог с самого начала определил, что отношения между мужем и женой такие тесные, что их можно сравнить со сплавом, с раствором, с соединением двух сущностей. Что Бог сочетал, то есть соединил, того человек да не разлучает. Здесь нет места интересам на стороне, личным удовольствиям и развлечениям, личным амбициям и целям. Так определил Бог, и святость брака определяется тем, что его придумал, установил его формы, нормы и границы сам Господь Бог. Итак, мы видим из Писания, что брак и семья святы, так как установлены Богом. При чтении книг «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» мне особенно бросилось в глаза, как часто Господь говорил своему народу, давая ему какую-нибудь очередную заповедь, почему эта заповедь важна и свята. «Ибо я Господь Бог твой». Ему не нужно было объяснять людям, почему им нельзя делать того или другого, или почему им нужно было соблюдать различные заповеди. Бог дает ясное и четкое обоснование для святости своих повелений. «Я сказал, чтобы вы это исполняли, потому и свят брак, Бог его установил». Святость в семье. Как мне кажется, лучше всего отношения между мужем и женой определены в Новом Завете в 5 главе послания к Ефесянам. Я знаю, мало кто из читающих эту статью откроет сейчас Библию и станет смотреть, что же там написано, так как подумает, что знает этот текст наизусть. Поэтому я его приведу здесь полностью. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:1-3, 18:28, 32:33. Сделаем несколько выводов из приведенного отрывка Священного Писания. Первый. Святость отношений в семье определяется святостью наших отношений друг с другом в браке. У нас, как детей Божьих, есть пример. Как Христос возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга. Можно подумать, что это недостижимый идеал – подражать Богу в Его любви. Но Писание нас к этому призывает и тут же дает обоснование этому требованию. Мы – дети Божьи. Он родил нас Духом Своим Святым, и мы стали детьми Его. Мы призваны любить как Бог, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Второй. Если мы ощущаем недостаток этой любви, то нам нужно проверить, чем заняты наши мысли, чему мы посвящаем время. Для исполнения Духом Святым есть очень простой, выполнимый любым верующим рецепт. Петь в сердцах своих песни Богу, прославлять Его и хвалить, благодарить Его за все и повиноваться друг другу в страхе Божьем. Только представьте себе, если бы мы всегда так поступали, как изменились бы наши будни, и как изменилась бы атмосфера в семье, если бы, условно говоря, в каждой комнате стоял алтарь для поклонения Господу, где дети вместе с родителями поклоняются единому Богу. Дети видят уважение и любовь родителей друг к другу и сами учатся уважать и любить. Видя отношение к Библии родителей, сами увлекаются Священным Писанием и учатся чтить и любить Бога. Воспитание в таких семьях – дело нетрудное. Сам Бог в нем принимает прямое участие, так как в этой семье главный – Он. Третий вывод. Начинается все с выполнения каждым, мужем и женой, определенного Богом творческого замысла. Жена подчиняется мужу, а муж любит жену, как Христос любит церковь, то есть жертвенно, посвященно, всецело. Четвертый. Точно так, как Христос не противопоставляет себя церкви, а отождествляет себя с нею, так призваны муж и жена отождествлять себя друг с другом. Это и есть, и будут одна плоть. Павел говорит, что тайна эта велика, что касается Христа и церкви, то есть отношения между мужем и женой правильные, такие, какими их задумал Бог, являются примером, даже прообразом отношений между Христом и Его церковью. Поясню это примерами. Наблюдая за отношениями между мужьями и женами, можно сделать следующие выводы. Некоторые люди, женившись, нам не понять, что ими двигало, когда они принимали это решение, начинают жить друг против друга. Они находятся в постоянном соревновании или даже борьбе друг с другом. Наблюдать за такими браками очень печально. Другие организовывают свою семейную жизнь лучше. Они живут один рядом с другим. У каждого свои интересы, свои цели, свои друзья. Общие у них только кухня, спальня, дети и, возможно, церковь. Третьи даже ставятся иногда в пример молодоженам. Они научились жить друг с другом. Они вместе занимаются домашними делами, вместе проводят свободное время, вместе занимаются служением, у них общие друзья. Для многих людей такие отношения – предел мечтаний. Однако это для людей этого мира. Но есть путь, тот, что предлагается нам, приведенным выше текстом Священного Писания, единственный, который соответствует нашему призванию как мужа и жены, как семьи. Жить друг для друга во славу Бога. Ценность этого пути определяется тем, что его автор – художник, сам Бог. Таким он его задумал, таким он его определил. Это путь святой, мирный и радостный. Идущих этим путем ожидает то богатство, которое Бог определил для семьи.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея, глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было: да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой: се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем «с небес», то Он скажет нам, почему же вы не поверили Ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и Он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

Евангелие от Матфея, глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией.
ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел Саддукея в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“»? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.

Евангелие от Матфея, глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда – поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой
нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. В нашей передаче сегодня в песнях и стихах мы хотим прославить нашего Господа Иисуса Христа и рассказать о Его чудных делах. Звучит песня «Рассказать я всем желаю про Иисуса».

Следующий стих написал Лев Болеславский. Назарет. Дома на взгорье. Юный плотник Иисус прикрепляет, взяв топорик, мягкой врубкой к брусу брус. Отирает пот, выходит, чуть передохнуть во двор. Братство туч на небосводе, словно храм вдали Фавор. Стайкой верно с Иордана, как обрызганы зарей, розовые пеликаны, вспыхнув, скрылись за горой. И над финиковой рощей, прячущейся меж холмов, то поет, то нежно ропщет пара голубых дроздов. Мальчик весь наполнен светом. Нет ни капли тьмы в душе. И она над Назаретом обнимает даль уже. И она, как эти птицы, столь безгрешна и чиста, что готова с ней слиться, к ней спустясь душа Христа. Чего же так тревожно вдруг становится ему? В будущее осторожно заглянул он, как во тьму. Видит город, двор просторный, груду бровен, стружек хлам. Незнакомый плотник в черном крест сколачивает там. Старый плотник без унынья столб строгает, а на нем перекладину в средине укрепляет топором. Смотрит мальчик через годы. Храм, судилище, тропа, голый холм, как череп голый и орушая толпа. Крест, что в холм солдатам вкопан, проступает в высоте. Стражники, палач, но кто там? Кто там? Кто там на кресте?

Юрий Каминский написал стихотворение «Иисус в храме». Учителя, мальчишку окружив, давались диву, кто сей отрок чудный, перед которым, поняли мужи, пасует опыт жизни многотрудной. Откуда этот кроткий теплый свет в глазах, вместивших горизонты мира? Быть может, глядя дням, грядущим вслед, увидел он всех немощных и сирых. И римских копий блеск, и ночь окрест, и лица в злобе точно в страшных масках, и в небо упирающийся крест, поставленный вблизи ворот дамасских. Что, мудрецы, вы явно смущены его манящей мыслью полновесной? Вопросы ваши волчьих ям полны, его ответы глубины небесной. Вы не сумели с толку сбить его, нащупать силясь детскую беспечность. А было лет ему в те дни всего 12, но помноженных на вечность.

человеку выбор дан: небо или ад. Что сегодня изберешь себе, Бог не виноват. Он изменит жизнь твою раз и навсегда, если ты ему ответишь «да».

Всю ночь трудились рыбаки, не покладая рук. Увы, но сети их легки, пусть сохнут на ветру. Быть может, в следующий раз лов будет не такой. Рассвет встречая у костра, один дремал, другой. А в полдень берег не вмещал теснившихся людей. Иисус на берегу стоял, шум волн и крик детей. Собрался к озеру народ. Что сделает Иисус? Он в лодку к Симону войдет, и слово Божье с уст. Как власть имеющий учил, влагал добро в сердца. А Симон сеть свою чинил, работе нет конца. Чинил и слушал Божью речь, не пропуская слов, не распрямить уставших плеч, а ночью снова лов. Качалась лодка на волнах, был в лодке Божий Сын, и в Иисусовых словах источник Божьих сил. А Симон этого не знал, а сети так легки. Плыви туда, где глубина, для лова сеть закинь. Иисус, сегодня рыбы нет, трудиться ни к чему, но я закину эту сеть по слову твоему. И сети за борт. Сделал так, как повелел Иисус. Господней силы верный знак, в сетях тяжелый груз. Откуда рыба здесь взялась? Улов средь бела дня. И сеть от тяжести рвалась. О, выйди от меня, Господь, я грешный человек. У ног Христа рыбак, и сердце Господу навек любви Господней знак. Господь, и я порой тружусь, и на плечах усталость, а сети легкие держу, ни рыбки не досталось. И в лодку входишь ты мою, ты говоришь со мною, и я без робости стою над самой глубиною. Там рыбы не было и нет. Наперекор всему закину сеть по слову твоему. Это стихотворение написала Любовь Васенина.

Следующее стихотворение «Исцеление» написал Павел Ляшенко. Прикоснуться бы только к хитону, не прервать ослабевших шагов. Мои сотканы будни из стонов, и не слышен о помощи зов. На врачей и целителей всяких расточила немало я драхм. Утверждал мою веру Иаков, но бывал визитером и страх. Он ломился в закрытые двери, и звучал его голос, как гром. Ты, болея, по-прежнему веришь? Как же можно стоять на своем? Драгоценна мне близость Господня, хотя камни покрыли тропу. Если встречу Мессию сегодня, я протиснусь к нему через толпу. Спины, плечи в сплошном монолите. «Пропустите!» — чуть шепчут уста. И услышаны были молитвы, пальцы с дрожью коснулись Христа. Силой Божьей победа свершилась, отступила жестокая хворь. Не забыть свыше дивную милость и сердечный сорови разговор. Удивление заметно на лицах. Как чудесен Господень ответ! Так закрылась печали страница после долгих 12 лет.

Капернаум. В Капернауме парень, лежачий больной, стоящим немощным телом и круглой спиной. На носилках спускают его через крышу, ведь по зову людскому явился Господь. Исцелением спасти непослушную плоть все в крикливой толпе нетерпением дышит. И псалмов распеваемых смолкли стихи. «Поднимайся! Тебе отпускаю грехи! Все, что должно, свершилось! Дерзай, мое чадо!» И мальчишка встает и стоит на ногах. От земли золотясь поднимается прах. А спасенный помощником шепчет «Не надо!» Он кричит и бежит по дороге своей. Между плачущих молча счастливых людей и дорогою славит Спасителя громко. Если все так и было, то боль неспроста. Это слабость, звенящая сном пустота и дрожащей ноги неживая соломка. И когда позабыт исцеляющий Бог, не хватает ни веры, ни силы на вдох, и садится тоска к моему изголовью, полусне Капернаум встает предо мной. Я бегу, окружен невозможной весной, и сквозь слезы кричу, разрываем любовью. Григорий Кубулов.

вознесся в славе над землею. И в память этого покажут вам гранитный выступ, огражденный рамой. След Иисуса усмотрели там и заключили это место в мрамор. Да, это верно, что следы Христа заметными остались в Палестине. Следы Его от яслей до креста мы можем ясно наблюдать и ныне. Христос не только на горе бывал, Его следы я вижу и в пустыне, там, где Его дьявол искушал и встретил непреклонность в Божьем Сыне. Его следы я вижу и в домах, в которых люди плакали, страдали. Он нес им утешение в скорбях, Его уста им радость возвещали. Ученики на море среди волн с нескрытым отчаянием во взоре, вдруг шторм утих. Иисус заходит в челн, Его следы я вижу и на море. Когда вели Христа в Синедрион и дали волю злобе и глумленью, и там свои следы оставил Он, следы молчания, кротости, терпения. Когда тяжелым кажется мне путь, который свыше для меня назначен, мне стоит на следы Христа взглянуть, и я смотрю на трудности иначе. Когда Сын Божий на Голгофу шел, то многие Его сопровождали. Там тоже я следы Его нашел, и шедшие за Ним не затоптали. Хотя прибили ноги ко кресту, но эти ноги в утро воскресенья следы свои оставили в саду, друзьям на радость, всем на удивление. Народ Христа, ты жив и будешь жить. Пока на Иисуса ты взираешь, никто тебя не сможет победить, пока ты по следам Его шагаешь. Но если только в сторону свернешь, если свободней путь ты избираешь, то след Эммануила потеряешь. И навсегда духовно ты умрешь.

Непонятная жертва. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. Разве мыслимо 300 динариев на рави истрачены зря? Лучше продали с миром амфору, скрасив горькую жизнь бродяг. У Марии другие доводы, чем учителя ей почтить. Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылета, нежно волосы вытирает с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, оттесняя бесшумно дни, и осанна сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перст поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь к Голгофе царь. А пока свет струится светильника, ароматом пропита мгла, и оценка слышна Спасителя. Она сделала все, что могла. Павел Ляшенко.

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии.

и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних –

И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»

Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя». «Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ.

0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Глава первая. По морям в Бирму. «Говорю вам, я американец! Вы должны освободить меня!» Голос, взывающий к благоразумию людей, принадлежал темноволосому молодому человеку в сером костюме с вельветовым воротником. Его и группу пленных в форме британских морских войск грубо гнали по улицам маленького французского городка Байон. Жандармы подталкивали его своими мушкетами. Лишь он один пытался сопротивляться, и это была единственная реакция на его протест.
1: «Скорей! Скорей!»
0: Последовал приказ по-французски, и если пленные не понимали языка, команда переводилась на резкий удар по ногам ближайшего из них. Англия и Франция вели между собой войну. Английский корабль был захвачен в море и приведен в гавань как трофей. Возбужденные толпы вышли на улицы Байона посмотреть и поиздеваться над ненавистными английскими моряками. Они еще не забыли позора поражения от Нельсона в битве при Трафальгаре. Камни и большие комья грязи летели в несчастных, которых торопливо вели в местную тюрьму. Большинство из них были рады спрятаться за ее стенами от мести и гнева жителей Байона и от морских опасностей. По крайней мере, им не придется до конца войны участвовать в сражениях Наполеона, как бы она ни закончилась. Темноволосый человек, который сопротивлялся толчкам жандармов, очевидно, не желал отсиживаться в безопасном месте до конца войны. У него была, как он говорил, важная работа, и он должен быть освобожден немедленно, чтобы продолжить свое путешествие. «Я не англичанин! Я не англичанин!» — повторял он по-французски. «Я американец!» Надрывался он, стараясь перекричать шум толпы. Никто его не слышал, а если и слышали, то не обращали никакого внимания. Его сопротивление только позабавило их. Тщетно пытался он отыскать в толпе хотя бы один дружеский взгляд, лишь сжатые кулаки да злость в глазах. «Я не враг! Я мирный путешественник на пути в Индию! Я не моряк!» Продолжал он громко доказывать. Но это мало что изменило. Французские солдаты и полиция будто не слышали его слов, даже когда он говорил по-французски. Любого с корабля противника они считали врагом. Этого юношу, который кричал и сопротивлялся, звали Адонирам Джадсон. Он был убежден, что Бог призвал его отправиться проповедовать язычникам Востока. Поэтому в 1811 году он и покинул свою родину Америку 23 лет от роду. Он попытался найти пароход, который доставил бы его прямо в Индию, но очень мало американских судов плыло к этой земле, где почти все права на торговлю были в руках британцев. Наконец-то удалось сесть на английский корабль. Но теперь, похоже, придется провести долгие годы во французской тюрьме. Джадсон сморщился от боли после очередного удара, который он получил, минуя тяжелые ворота, и они медленно закрылись за ним.
1: «Я должен видеть начальника!» – кричал он. «Вы совершили ужасную ошибку! Я американец, и я требую освободить меня как гражданина нейтральной страны!»
0: В ответ его грубо толкнули сзади, так что он полетел лицом вниз в темную камеру. Поднялся с грязного пола, сел на кучу соломы, опустив голову на руки. Почему Бог позволил всему этому произойти? Видно, в этом несчастье была какая-то цель. Трудно было представить, как можно попасть в Индию, если они и слушать его не хотят. Ему не терпелось начать работу с темнокожими людьми Востока. «Пожалуйста, Господи!» – взмолился он.
1: «Избавь меня, ведь я хочу заняться твоим делом. Помоги мне!»
0: Чья-то рука коснулась его плеча, и Джадсон быстро оглянулся. Он не слышал и не видел, чтобы кто-то входил в камеру. Но теперь рядом с ним стоял незнакомец с улыбающимся лицом. Он сразу же решил, что это друг.
1: «Как вы сюда попали? Кто вы?» – спросил удивленный узник.
0: В ответ человек, закутанный в длинный темный плащ, приложил палец к губам. Он быстро расстегнул плащ и набросил накидку на плечи Джадсона.
1: «Не задерживайтесь!» – прошептал он по-английски. «Бегите! В гавани стоит американский пароход! Зайдите на него, и вы будете в безопасности!»
0: Джадсону не нужно было повторять дважды. Он бросился по пустому коридору и через другую дверь на улицу. Куда повернуть? Быстро оглядевшись, не видит ли кто его, он побежал к мачтам, которые виднелись над крышами низких коттеджей. Вот и пристань. Не переводя дыхания, взбежал он на палубу корабля с родным звездно-полосатым флагом. Он никогда так и не узнал, кто был его спасителем. Но до своего последнего часа носил в душе благодарность к тому незнакомцу. На разрешение вопроса с французскими властями потребовались бы месяцы, а то и годы. Теперь он свободен и может продолжить путешествие. Американский корабль плыл в Лондон. Капитан согласился взять Джадсона с собой. В Лондоне он поведал свою историю и был принят в общество миссионеров, которое посылало своих работников в Индию. От берегов Темзы наконец-то отправился с женой, теперь уже на британском корабле, в Калькутту. Путешествие в Индию тогда занимало несколько месяцев, и в пути ожидало много опасностей. Французские корабли все еще подстерегали суда состоятельных британских купцов. Пришлось несколько раз менять курс, чтобы избежать встречи с врагом. Пережили шторм, встречный ветер, но в конце концов прибыли в Калькутту. Джадсон был полон радужных надежд, когда бросил первый взгляд на землю своей мечты. Увы, его ждали здесь разочарования. Власти вместе с торговцами Калькутты не хотели, чтобы миссионеры вмешивались в их не всегда честные дела. Джадсонам не дали разрешения поселиться.
1: «Нам не нужны миссионеры, сующие нос в чужие дела и забивающие головы местного населения вредными идеями».
0: «Что же нам в таком случае делать?» – спрашивал Джадсон.
1: «Вернуться туда, откуда вы приехали, заняться своим делом, а нам позволить заниматься своим».
0: «Я не поеду обратно», – заявил Джадсон решительно. «Если ослушаетесь властей и ступите на берег, вас схватят и бросят в тюрьму», – сообщил дружески настроенный капитан корабля.
1: «Но, по крайней мере, я буду на индийской земле. Не для того же проделал я этот долгий путь, чтобы ни с чем повернуть назад, даже не сделав попытки встретиться с людьми, которых я приехал учить».
0: «А почему бы, собственно, нам не попытаться пристать в другом порту?» – предложила Анна. «Где торговцы не так злы». Замечание оказалось ко времени. На пристани стоял корабль «Георгина», который отплывал в Рангун. Джадсон, не раздумывая, принял решение.
1: «Поедем в Рангун, будем проповедовать людям в Бирме. Там нет английских торговцев, чтобы препятствовать выполнению наших целей. Да и кто знает, может, мы более нужны народу той земли, чем этому».
0: Георгина представляла собой утлое суденышко, и путешествие на ней было весьма рискованным. Капитан надеялся завершить рейс до наступления сезона муссонных дождей, но его надежды не оправдались. Пошли ливни, да какие! Джадсон ничего подобного еще в жизни не видел. Казалось, стоит сплошная стена воды. Анна болела, а на Георгине пассажирам негде было укрыться. Наскоро соорудили на палубе что-то вроде тента и поместили жену Джадсона. А маленькое суденышко швыряло из стороны в сторону в разъяренном море. Казалось, этой стихии не будет конца. Джадсон напряг зрение, пытаясь разглядеть в тумане проблески суши. И лишь через 17 месяцев он увидел страну, где ему надлежало провести всю свою жизнь до конца. Дождь все лил, и тут же поднимался в воздух в виде пара от жарких равнин, пока Георгина пыхтя прокладывала путь по реке к Рангуну. «Адонирам, ты простудишься! Смотри! Твое пальто снова промокло насквозь!» Джадсон повернулся на голос жены. Она стояла за ним под палубным навесом. Ее темные локоны были мокрыми от дождевых капель, а ее милое лицо в тусклом свете выглядело слишком бледным. «Послушай, позволь мне стряхнуть твое пальто», — сказала она.
1: «А вот и Рангун, Анна!»
0: — Джадсон облегченно вздохнул. «Наконец-то мы приехали! Да укажет нам Бог, как выполнить нашу задачу — обращение в христианскую веру людей Бирмы!» Пароход миновал изгиб реки. Показались золоченые шпили шведа Гона, большого буддийского храма с его прекрасными пагодами, изогнутыми, как бутоны лотоса. Это был символ всего того, с чем они приехали бороться. Вокруг храма, едва видимого сквозь дождь, ютились многочисленные бамбуковые хижины, построенные на сваях, чтобы не заливала вода. В них жили бирманцы. Эти люди поклонялись Гаутама Будде, ошибочно названному Будда Сострадающий. Как они примут незнакомцев с Запада? Словно читая мысли мужа, Анна взяла его за руку и повела в убежище под парусиновой крышей. «Возможно, они нам не очень обрадуются».
1: «Мы должны убедить их, что хотим им добра», ответил Адонирам твердым голосом.
0: Все засуетились. Георгина причалила к пристани Рангуна.
1: «Нам лучше остаться на ночь на палубе», — сказал Джадсон. «Утром с лучами солнца сойдем на берег и начнем работать».
0: Глава вторая. Монах-отступник. Анна и Адонирам простились с капитаном и командой и ступили на пристань Рангуна.
1: «Мы отплываем через 3 дня», — сказал их друг капитан. «К этому времени, возможно, вам наскучит эта грязная земля, и вы будете рады вернуться с нами».
0: Он, конечно же, не знал, как сильна их решимость выполнить свою миссию. Дождь лил, как из ведра. Улица превратилась в бурный поток, когда Анна и Дон отправились в город. Им необходимо найти помещение для жилья и миссии, узнать, говорит ли кто по-английски. Дон обратился к темнокожему мужчине у стены, но тот только пожал плечами. Один из моряков на Георгине вспомнил о старой заброшенной лачуге на окраине города, где когда-то жил белый человек. Может быть, им попытаться найти ее, но где она расположена? Моряк точно не знал и не мог объяснить. Тщетно пытался Дон привлечь чье-либо внимание. Никто, казалось, не хотел помочь им, даже не интересовался их присутствием. А миссионеры изрядно промокли и устали. Наконец-то они пришли к ветхой хижине, должно быть именно той, которую искали. Дверь, которой вели несколько шатких деревянных ступенек, была распахнута настежь. Анна постучала. Из темноты вышла хорошенькая молодая девушка и очень удивилась, увидев белых посетителей. «Кто вы?» – спросила она. На сей раз наступила очередь Анны удивляться, что девушка может немного говорить по-английски. Она объяснила ей как можно проще. Нужно укрытие от дождя и жилье вообще. Слезы радости бежали по ее щекам, когда девушка поманила их в хижину. «К кушать?» Девушка показала на рот и спросила жестом и словом, не были ли они голодны. Только теперь Анна почувствовала голод. Прошло 7 часов, как они с Доном позавтракали на корабле. Аппетитный запах хорошо приправленного тушеного мяса доносился из хижины. Дом был пуст, ни стула, ни кушетки, но пол на старой веранде заслан циновками. Супруги присели, скрестив ноги, подали еду. Это был их первый обед в Бирме. Состоял он из тушеной дичи и риса с обильной приправой. Разговор не клеился, но горячая пища приободрила. По обоюдным улыбкам и жестам они понимали, что с юной мисс уже стали друзьями. Девушка сказала, что сейчас в Рангуне нет белых людей. Человек, живший в этой хижине, давно умер. Он и научил ее немного английскому. Тут еще один человек знает язык. Его можно найти на таможне в доках. «Я, пожалуй, пойду на поиски его», – предложил Дон. «Он, может, что-то подскажет нам?» Анне посоветовал отдыхать, а она попросила мужа возвращаться скорее. Юная хозяйка принесла ей подушку, и вскоре гостья уснула под монотонную капель. Дон направился на таможню, через которую они проходили утром. Без особых усилий он отыскал мужчину с испанской внешностью, который неплохо говорил по-английски. Тот был крайне удивлен, услышав историю своего посетителя. «Вы приехали в Рангун и, не зная бирманского языка, намереваетесь проповедовать Евангелие?» «Никогда не слышал ничего более нелепого», – засмеялся он. «Неужели вы не представляете себе, какие силы поднимутся против вас?» «Я не боюсь», – спокойно сказал Джадсон. «Но прежде всего мне нужны дом и учитель». Его искренность подкупила испанца, и тот разразился длинным монологом. «Я старше вас, живу здесь давно и знаю, о чем говорю. Мой настоятельный совет вам – оставьте все немедленно, пока никто не слышал о ваших планах. Бирманцы внешне вполне приятны и вежливы, но нравом необузданы и жестоки. Они придут в ярость, возненавидят вас за ваши речи против их бога Будды. Вы не только не поможете им, но и себя обречете на ужасные страдания. Кончится тем, что они лишат вас жизни». «Я не боюсь ни боли, ни смерти», — сказал Джадсон. «Я умоляю вас уехать и прошу это только ради вас самих». Адонирам посмотрел в темные глаза испанца и понял, что он желает ему добра. «Мы с женой приехали, чтобы остаться», — сказал он твердо. Человек откинулся на спинку стула, пораженный его упорством. Он вынул красный шелковый платок и вытер пот со лба. «Неужели вы так глупы, что взяли женщину в эту бессмысленную экспедицию? Тогда вы действительно безумны!» «Безумен я или нет, но мне нужен дом или участок земли, чтобы его построить, а также мне необходим учитель», — настаивал Джадсон. «Вы должны знать, как я могу заполучить все это. Пожалуйста, скажите». Он с надеждой улыбнулся таможеннику, который, казалось, глубоко задумался. «У площади общественной казни есть кусок земли. Не думаю, что кто-то будет против. Там есть несколько развалившихся лачуг, которые можно подремонтировать и сделать вполне пригодными для жилья на то короткое время, которое вам понадобится. Вид из окна должен показать вам, что ожидает тех, кто оскорбляет правителей Бирмы». Сказав это, испанец закурил трубку, ожидая, что теперь его посетитель уйдет. Но Адонирам не завершил всех своих дел. «Спасибо», – сказал он вежливо. «Я думаю, мы нашли место. Однако еще остается вопрос с учителем. Я должен выучить язык как можно скорее, чтобы свободно разговаривать с ними».
1: «Знаете ли вы кого-нибудь, кто бы помог мне выучить язык?»
0: Теперь испанец знал, что не избавится от своего настойчивого посетителя, беря его на испуг.
1: «Это должен быть монах», – размышлял он. «Он единственный образованный человек. Но ведь монах буддист, захочет ли он учить еретика, который приехал в Бирму разрушить все, что он свято хранил? Так захочет ли он?»
0: Испанец, казалось, зашел в тупик и молча попыхивал трубкой. Вскоре он поднял глаза, а Данирам все еще ждал.
1: «Ваша единственная надежда, — сказал он, — найти монаха-отступника, того, кто оставил свое призвание. У него есть знания, и, возможно, он даже будет рад поработать против жрецов, которых он уже предал, разумеется, если у него хватит на то смелости. Конечно, он пожелает денег».
0: «Как найти монаха-отступника?» – спросил Джадсон с надеждой.
1: «Это невозможно!»
0: Адонирам вздохнул. Испанец подшучивал над ним, вселяя надежду, а затем сам же разбивая ее вдребезги. Сейчас он поднялся с протянутой рукой. За совет положено вознаграждение. Джадсон опустил 10 серебряных монет в его протянутую руку и вышел. Испанец усмехнулся и, кладя монеты в карман, сказал вслед:
1: «Если я встречу учителя, то пришлю его к площади казни. Может быть, он придет вовремя, а может быть и нет».
0: Его хихиканье над собственной грубой шуткой неслось вслед Джадсону. На следующее утро после беспокойной ночи Анна и Адонирам сидели на веранде, удрученно взирая на мутные потоки дождя. Девушка показала, что они могут остаться в лачуге, сколько им нужно. Она сама занимала пустую хижину. Впрочем, права у них были равные, но она, как видно, надеялась получить от своих постояльцев хоть малый доход.
1: «Я нашел несколько листов бумаги, очень грязных и рваных, на которых, по-моему, пытались составить словарь», – сказал Дон. «Несомненно, это дело рук бывшего жильца этой желанной резиденции».
0: «Как чудесно! Где ты нашел их?» – спросила Анна. Она подошла, заглядывая через плечо Дона на пачку пожелтевшей и истрепанной бумаги, которую он рассматривал в тусклом свете.
1: «Они были за старым ящиком в углу. Если бы мы только знали, как произносятся эти странные значки, которые должны быть буквами алфавита, мы бы хоть немного продвинулись вперед в нашей работе».
0: «Вот только бы дождь прекратился», – вздохнула Анна. «Я уже устала от этого дождя». Она вгляделась в туман, а затем неожиданно схватила Дона за руку.
1: «Что это там? Ты видишь?»
0: У изгороди в конце тропинки ясно видны были две фигуры.
1: «За нами наблюдают», – с тревогой сказал Дон, вспомнив предупреждение испанца.
0: Но побледневшее лицо Анны насторожило его, и он поспешил изменить тон.
1: «Скорее всего, им интересно знать, кто мы такие».
0: Между тем две фигуры поднялись и подошли поближе к окну. Теперь можно было разглядеть двух мужчин, придерживающих полы длинных халатов. Ноги первого от бедра до тощих щиколоток сплошь покрыты татуировкой. Другой держал над ним потрепанный зеленый зонт, а под мышкой яркий лакированный ящичек. Выглядели оба настолько комично, что страх Анны сменился смехом.
1: «Первые визитеры», – сказала она. «Обидно, что даже не можем поговорить с ними. Интересно, кто они такие?»
0: Дона словно осенила.
1: «Бог услышал наши молитвы и послал их нам», – сказал он. «Я думаю, один из этих джентльменов должно быть учитель».
0: Незнакомцы подошли к веранде, поклонились почти до земли. Тот, что был с ящичком, открыл его и протянул связку сухих пальмовых листьев своему хозяину, как догадались Дон и Анна. Затем, закрыв зеленый зонт, кланяясь, ушел. Лицо, взирающее на двух миссионеров с подножья лестницы веранды, было худым, странным и все в морщинах. Без сомнения, это было лицо образованного человека. Темные проницательные глаза улыбались по-доброму из-под высокого лба. Манящим жестом Адонирам пригласил посетителя сесть на одну из травяных циновок. Поднимая подол платья еще выше и показывая красоту татуирования на своих ногах, старик молча взобрался по лестнице, поклонился Анне, затем снова Дону и лишь потом сел.
1: «Я О Унгмен», — объявил он. «Вы хотите учиться? Я учу».
0: Позвали девушку помочь им в беседе и выяснили цель посетителя. Он действительно был монахом, отрекшимся от служения Будде, и желал учить незнакомцев всем премудростям языка Пали и его литературы. Адонираму не терпелось тотчас же начать, и он обрек себя на долгое и скучное занятие. Пали – один из наиболее трудных языков Востока. С раннего утра и до поздней ночи он корпел над незнакомыми словами и значками, составлял собственный словарь, а также писал грамматику. Каждое утро появлялся татуированный монах, часто сопровождаемый слугой с зеленым зонтом. Он терпеливо объяснял игру фраз и идиом, учил Джадсона произносить трудные слова. Анна иногда присоединялась к мужу на уроках, но чаще она отправлялась в город на базар за покупками. Там она смешивалась с толпой, слушала их разговоры, и вскоре ее тоже стали понимать. Ночью, при мерцающем свете лампы, когда в миндальных деревьях кричали и хлопали крыльями триоли, два белых человека повторяли все, что они выучили за день. Дон добавлял новые слова к быстро пополняющемуся словарю и учил Анну читать незнакомые буквы и писать слова, которые она слышала в беседах. Они учили не только язык. День за днем они все больше узнавали о том мистическом, что существовало на этой земле, куда они попали после стольких приключений, происходивших с ними. Они узнали также, что все находится во власти короля, и он владеет всем и всяким. Более того, он может распоряжаться любым подданным и его имуществом. Он мог ограбить, пытать или даже убить любого, когда ему заблагорассудится, и никто не смеет протестовать. Они все его рабы. Как это отличается от христианства, которое Джадсон приехал проповедовать? Господь любит каждого человека, как бы беден и прост он ни был. Адонирам сказал это своему учителю.
1: «Неудивительно, что король не разрешает учить христианству на его земле. Но я приехал проповедовать, и я буду проповедовать», — решительно сказал Адонирам, на что О Унгмен ответил: «Мертвец не может проповедовать, а красивая вдова вскоре обнаруживает, что она связана».
0: Это была не очень радужная перспектива, но Анна и Дон не бросили занятий. Они работали еще больше, с нетерпением приближая день, когда их знания позволят им проповедовать. Глава третья. Дом в саду. Дождь наконец-то прекратился и засияло солнце. Но теперь плотные облака дыма заволокли ветхую хижину, где все еще жили Джадсоны. Стоял тяжелый удушающий запах гнилья. «Я выйду, подышу свежим воздухом», — сказала Анна. Дон закашлял. Дни и ночи клубился дым, они почти задыхались от этого ужасного запаха. Он исходил с места казни в конце сада. В этом месте не только пытали и казнили преступников, но и хоронили всех мертвецов Рангуна. Здесь сжигали городской мусор и трупы. Казалось, огонь никогда не затухал.
1: Я бы очень хотел получить разрешение на постройку нового дома где-нибудь в другом месте. Ради тебя, дорогая, — сказал Дон. Он снова закашлялся, пытаясь освободить легкие от дыма. До сих пор все их попытки получить участок земли не имели успеха. Несколько раз Дон слышал о продаже подходящего для них места, но как только становилось известно, что там хочет поселиться Белый, его не продавали. Никто не хотел быть причастным к судьбе иностранца, боясь дальнейших неприятностей. Разрешение на строительство необходимо было получить у наместника. С этим документом все неприятности устранялись. Но к официальному представителю Его Величества, короля Бирмы, в Рангуне было нелегко подойти. Говорили, что могла бы помочь взятка, но у Джадсонов не было ничего ценного, чтобы предложить столь важной персоне. «Я пойду навещу его жену», — сказала Анна. «Сделаю ей подарок, и если он понравится, я завоюю расположение ее мужа. Возможно, ей удастся уговорить его выделить на место под дом». Дон разволновался. Он полагал, что это будет опасно для нее, но она не отступала. «Я ее завоюю, вот увидишь», — сказала она бодро. После обеда она готовилась к важному визиту. Дон изумленно раскрыл глаза, когда она предстала пред ним перед уходом. На ней было белое платье с оборками, в сборках и кружевах, как будто она собралась на английский пикник. У него блеснули слезы, когда он увидел эту прелесть. Как только могла такая нежная девушка выносить жестокость и этот непомерный ужас, окружающий их в Бирме? «Я иду, пожелай мне удачи», — сказала она весело, проходя между багряными и золотистыми деревьями акации. «Пожалуйста, Господи, позаботься о ней!» — горячо молился Дон. День клонился к закату, и Адонирам обнаружил, что ему не до книг. Он беспокойно всматривался в дорогу, выглядывая свою маленькую женушку. С наступлением сумерек он лихорадочно шагал по веранде, беспокоясь, как бы с ней чего не случилось. Конечно, было совершенно неразумно одеть подчеркнуто иностранный наряд. Возможно, жена наместника приняла это как оскорбление, и, может быть, сейчас Анна уже сидит в какой-то грязной тюрьме. Почему он не пошел с ней? Дон в сотый раз посмотрел на часы, когда звуки шагов заставили его податься вперед. Но это был проходивший мимо бродячий нищий. Он попытался продолжить чтение, но буквы прыгали у него перед глазами и складывались только в одно слово – «Анна». Наконец появилась Анна с возгласом. «А вот и я, Дон, дорогой!» Она чем-то размахивала, когда Дон бросился к ней. «Я так волновался за тебя! Как же долго ты была там! Слава Богу, ты цела!» — повторял он. «Я видела самого наместника и всех его жен», — сообщила довольная Анна. «Они были очень добры и заинтересовались мною. Они никогда раньше не видели белой женщины. Их совершенно восхитили мои перчатки и особенно шляпка. Я дала их померить. Вид у них был очень колоритный». Анна счастливо болтала, радуясь своими достижениями. Когда дамы решили, что пора позвать их мужа посмотреть эти экстравагантные модели, я поняла, что мне представляется шанс. Ты бы видел его лицо, когда прелестная миссис Джадсон сделала ему глубокий реверанс. «Ну и после всего получила ли ты разрешение на место для дома?» «О да! Разве я тебе не сказала?» Анна развернула бумагу, которую она держала в руке. «Мы можем получить прекрасную маленькую поляну в городе. Я просто умираю от нетерпения».

полезен. Он не только учил их говорить правильно, так, чтобы бирманцы понимали их и не смеялись над их акцентом. Это был ученый с острым умом. Он мог проконсультировать своих учеников по всем вопросам восточной мысли и незнакомой веры буддистов. Он мог спорить, и Адонирам, любивший споры, провел долгие незабываемые часы, пытаясь доказать своему учителю, что религия, в которой он был воспитан, – это заблуждение. Но О.О. не уступал. «Нет Бога вне Вселенной», – утверждал О.О. «Человек после смерти рождается снова и должен попытаться прожить лучше свою следующую жизнь в этом мире. И вот когда он достигнет совершенства, он больше не родится человеком. Колесо его жизни завершило свой оборот». Адонирам все это время много работал. С помощью учителя он переводил Евангелие на бирманский язык, чтобы люди смогли прочитать сами слова Иисуса. Задача была настолько сложной, что временами Дон чувствовал, что готов все бросить. Сделает ли он когда-нибудь эту работу? А когда она будет готова? Как он ее напечатает? Когда их малютка-сын заболел тропической лихорадкой и умер, именно бирманец О.О. с великой мудростью вернул безучастного ко всему отца, к его книгам и убедил работать больше, чем всегда, вместо того, чтобы горевать над своей утратой. «С работой пройдет твоя скорбь», — сказал он. Дон был благодарен мудрому старцу и повару Ко-Чилу. Последний готовил питательные напитки и убеждал истрадавшуюся Анну поесть. Приезд еще двух американцев добавил энтузиазма, так как Хоксы привезли печатный станок. «Я должен поскорее закончить перевод», — сказал Адонирам, «чтобы мы могли начать печатать». Он почти завершил Евангелие от Матфея. День и ночь он трудился над ним, пока Анна не забеспокоилась, увидев синие круги под глазами мужа, появившиеся от недосыпания. Наконец-то крик радости разнесся по дому, и голос О.О. Унгмина возвышался над всеми остальными, когда он вбежал с листом напечатанного Евангелия в руках. Краска на нем еще не просохла. Это было чудо, которого он никогда не видел. Два трактата были также напечатаны на бирманском языке, и Дон с новыми силами приступил к распространению напечатанной литературы. И вышел он на улицы и пошел по дороге, ведущей к храму Шведагон. На пути было много паломников, направляющихся к святому храму, и в руки каждого вкладывал он листки, говоря, что в них особо важные новости, и они должны прочитать их. «Господи, сделай так, чтобы бирманец понял, что ты любишь его!» – молился он. Ответ на молитву Джадсона пришел на следующий день. «По тропинке идет какая-то важная персона», – сообщила Анна, первая заметив незнакомца. Дон вышел на лестницу веранды и увидел богато одетого бирманского джентльмена, медленной походкой направляющегося к нему. С чем он пожаловал? С добром или злом? Принесет ли он беспокойство, или он пришел как друг? Ничто не говорило об этом, а на первый взгляд было трудно определить. Посетитель приблизился и поклонился низко. По приглашению Дона он поднялся по лестнице, и после обычного в таких случаях обмена любезностями каждый спросил о здоровье другого. Мужчина сел на циновку и сразу перешел к цели визита. «Сколько мне понадобится времени?» – спросил он. «Чтобы узнать учение Иисуса?» Сердце Дона учащенно забилось. Какая радость! Это был первый результат долгих 4 лет работы. Первый бирманец хотел знать больше об Иисусе. Глава 4. Барабаны смерти. Джадсон заболел,
Его слабое тело, истощенное бессонными ночами и целыми днями лихорадочной работы,

0: работа над переводом Евангелия от Матфея не выдержала напряжения. Анна видела, что ему необходим отдых, но он, тем не менее, не думал о нем. Пока печатный станок стоял без дела, он не мог отдыхать, он должен был писать. Когда Георгина зашла в Рангун, Анна отыскала капитана, который впервые привез их в Бирму. Он обещал взять Дона в Индию следующим рейсом. Морской воздух и вынужденное безделье в дороге помогут ему поправиться, чего не сделает никакое лекарство. Убедить его поехать было задачей не из легких, но еще труднее было для нее расстаться с ним. «Со мной все будет в порядке. Семья Хоксов позаботится обо мне», — сказала она ободряюще. «Поправляйся и поскорее возвращайся».
1: «Я еду только, чтобы доставить тебе удовольствие, дорогая», — ответил Дон слабым голосом. «Каждую ночь я буду думать о тебе и о христианах Бирмы».
0: Подняли якорь, и маленькая Георгина покинула гавань. Анна вернулась в новый дом. На сердце у нее было тяжело. Она так хотела поехать с Доном, но Хоксы совсем не понимали новый язык, и она чувствовала себя ответственной за них. Когда Георгина пришла в Мадрас, Джадсон узнал о поражении Наполеона при Ватерлоо.
1: «Бог поможет, и я тоже одержу победу в моей битве с языческой Бирмой», – молился он.
0: Вслед за поражением Наполеона пришла потрясающая новость, что Англия собирается воевать с Бирмой. Джадсон ужаснулся. Ведь Анна была в Рангуне. Если объявят войну, всех говорящих по-английски убьют жестокие бирманцы. Он должен немедленно вернуться и спасти ее. Это вряд ли было возможно. Капитан Георгины позвал доктора, и тот сказал, что Джадсон так слаб, что не в состоянии покинуть гамак, натянутый на палубе.
1: «Достаньте мне паланкин!» — приказал он, когда убедился, что действительно сам не способен передвигаться.
0: Его отнесли на берег, где он начал расспрашивать, не отплывает ли какой-нибудь корабль в Бирму. Ничего не было, и целую неделю он был сам не свой, пока не услышал о корабле и не забронировал место на нем. Через несколько недель Джадсон вернулся в Рангун. Анна не встречала его на пристани. Его сердце сжалось от плохих предчувствий. Потом он вспомнил, что не смог сообщить ей о своем возвращении.
1: «Какие новости?» – спросил он нетерпеливо. «Все хорошо в миссии?»
0: Таможенный офицер, все тот же испанец, которого он однажды уже просил о помощи, посмотрел на него с сожалением.
1: «Миссия закрыта», – сказал он. «Все сбежали, потому что в городе холера».
0: Холера? Тогда, может быть, Анна уже мертва? Он воображал, что она в тюрьме или ее пытают ненавидящие англичан сторонники короля. Но он совсем не думал о холере. Он отвернулся, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. И вдруг в углу темного офиса увидел какой-то багаж. Он выглядел таким знакомым.
1: «Да это же багаж Анны! Значит, она в Рангуне!» «Багаж моей жены!» – закричал он.
0: Испанец принял его крик за гнев и был очень предупредителен.
1: «Простите, сеньор!» – сказал он, проходя впереди. «Это все из-за холеры. У нас не хватает рабочих рук. Это действительно багаж миссис Джадсон. Теперь я вспомнил. Она вернулась в Рангун на прошлой неделе. Я сам прослежу, чтобы его отвезли в миссию тотчас же».
0: Адонирам не дослушал объяснений. Багаж его совершенно не интересовал. Единственное, что имело значение, это Анна. И он помчался по извилистой тропинке, ведущей к маленькому домику. Свеча горела в окне, а за окном цела и невредима Анна Джадсон.
1: «Слава Богу, ты жива!»
0: – простонал Дон и в изнеможении опустился на пол. Анна, справившись с удивлением, подложила ему под голову подушку и села рядом рассказать, что произошло.
2: «Я трусиха, Дон!» –
1: призналась она. Испугалась и убежала. Но корабль сел на мель, и я вернулась. Какой ужас! Ты мог прийти домой и не застать меня!» После отъезда Дона события развивались стремительно. Король Бирмы выдвинул дикие притязания на бенгальскую провинцию в Северной Индии. Он даже нагло приказал англичанам покинуть Калькутту, пока, как он сказал, бирманская армия не столкнула их в море. Джадсон не мог не улыбаться, когда услышал эту глупую угрозу. Бирманские солдаты носили длинные шелковые развивающиеся мантии. На парадах они выглядели, как туча разноцветных ярких порхающих мотыльков. Как армия мотыльков сдвинет расчетливых британцев? Сама наглость угрозы была жалко в своем неведении о мире вне джунглей. Возможно, угроза британским силам в Индии была не более чем глупостью и пустословием. Но королевская месть британским подданным, которым случилось оказаться в Бирме, была вполне реальна. Вполне возможно, что им придется пострадать из-за своей национальности. Наместник получил послание короля и переслал его Хоксу. Оно гласило: «Скажи иностранному животному, если он не отдаст мне свою печатную машину, то лишится жизни». Хоксы испугались, а находчивая Анна еще раз смело посетила наместника. Серебром и обворожительными чарами она постаралась отвести нападение на американского печатника. «Неважно, что он не англичанин», – услышала она в ответ, – «но он говорит по-английски, и слова, которые он печатает, переведены с английского языка». Хокс и его жена, испуганные этими угрозами, еще больше устрашились, когда услышали, что на город надвигается холера. С каждым днем опасная болезнь неумолимо приближалась к миссии. День и ночь раздавались удары барабанов смерти, свидетельствуя о жизнях, унесенных болезнью. Кто мог надеяться выжить? Наконец они решили, что благоразумие – лучшая составная часть доблести, и, взяв печатный станок, сели на корабль, идущий в Зирампур. Тщетно пытались они уговорить Анну отправиться с ними. После их отъезда Анне стало страшно одной. Если будет война, перестанут ходить корабли, и Дон не сможет вернуться, и тогда она останется одна, полагаясь на милость людей, не знающих милосердия. Она тоже села на пароход, который шел в Зирампур, но не уехала. Всхлипывая, она заканчивала рассказывать о своем несостоявшемся путешествии. «Я благодарю Бога, что Он показал мне мою слабость и вернул обратно». «Мы начнем работать завтра», — сказал Дон. Они стояли на веранде, освещенные лунным светом, и мириады звезд мерцали над ними. На фоне неба возвышались силуэты украшенных резьбой и завитками шпилей Шведагона, храма, полупризрачного в своей красоте, но такого твердого и непоколебимого, как ложная религия, которую он символизировал. «Как нам свергнуть Шведагона? О, Царь Небесный, как?» – выдохнул Адонирам. Анна вложила свою маленькую ладонь в большую руку мужа. «Дон, — сказала она, — буддизм похож на этот храм, просто пустая скорлупа. Так прекрасен, но безжизнен и хрупок, как ракушки на морском берегу. Наш Бог живой». «Да, наш Бог живой, и Он творец всего живого!» Адонирам в восторге провозгласил эту истину, а из тени как бы откликом на его слова прозвучало: «Откуда ты знаешь, что он живой? Тогда ты, значит, познал Бога, господин учитель!» Анна схватила мужа за рукав, когда он бросил в обступившую их темноту: «Кто ты? Выйди, не таись в тени, и дай нам увидеть тебя!»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих». В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается: ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.

Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истина и суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой, свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию звуковую аудиокнигу «Фернова лощина». Автор этой книги, христианская писательница викторианской Англии XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1 800 630 5460. 1 800 630 5460.
1: Хесба Стрэттон. Фернова лощина. Глава первая. Хижина в лощине. Вдоль пределов одного из английских графств, по соседству с Уэльсом, тянется скалистая гряда. Террасы горных склонов образуют широко вытянутая плато, которая простирается на многие мили. Его неоглядные просторы покрывают чашеобразные низины, которые здешние жители называют лощинами. С могучих валунов и холмов, поросших кустами желтого утесника, открывается вид на широкие просторы, где пасутся сотни овец и пони, принадлежащих обитателям долины, фермерам и крестьянам. Она делит горную вершину надвое и достаточно велика, чтобы вместить целую деревню. Вдоль долины, врезаясь в самое сердце плато, тянутся узкие длинные глены, по которым сходит с гор талая и дождевая летняя вода. Неистово пробивая свой путь меж камнями, бурлят в гленах шумные горные потоки, сплетающиеся в мириады шумных каскадов, чей рокот слышен даже в тиши равнины, где ему вторит пение птиц и жужжание кружащих над вереском пчел. Те немногие тропы, что встречаются здесь, протоптаны маленькими копытцами овец, идущих на выпас длинными вереницами меж зарослей утесника. Мало кто забредает на эти просторы, кроме пастухов да деревенских сорванцов, которые гурьбой взбираются сюда каждое лето, чтобы набрать ягод дикой черники. На равнинах и холмах жители долин выпасают своих овец и пони. Этим своим правом они пользуются наравне с владельцем поместья. Земли, однако, принадлежат ему. Он полагает границы наделом и волен решать, где насадить лес, а где быть полю, хотя при этом должен оставить крестьянам вдоволь места, чтобы они могли прокормиться. И все же в давние времена стоило владельцу и его управляющему недосмотреть, нередко случалось, что бедняки, презрев будущие тяготы, тайком строили в отдаленных лощинах или за холмами неприхотливые жилища, маленькие приземистые, чтобы их не приметил случайный прохожий. Шло время. Понемногу владельцы стали обносить свои хижины низкими изгородями, сливавшимися с зарослями утесника, обозначая таким образом границы своим владением, попросту говоря, захватывали общинный выгон. Если такое посягательство сходило им с рук, и владелец не распоряжался снести изгороди или не налагал на удел 20-летнюю ренту, тогда поля и сады самозваных владельцев становились их законной собственностью. Благодаря этому обычаю на равнинах, словно островки, возникали маленькие фермы в 2-3 поля, окруженные общинными землями. А в нескольких милях на взгорье укрылась целая деревенька, состоящая из убогих хибарок, чьи обитатели уже были их полноправными собственниками.

много лет назад, задолго до начала нашей истории, этой дорогой брела бедная женщина. Судьба ее была гораздо горше вдовьей, поскольку муж ее недавно был приговорен к 21 году каторжных работ. Теперь с нею оставался единственный сын, мальчик 5 лет от роду. Их скорбный путь в отчий дом лежал через горы. Вероятно, клеймо позора не позволяло ей вернуться домой. Поэтому, отыскав среди холмов укромное местечко, она слепила там из торфа и камней некое подобие стен, крошечную лачужку, где едва хватало места для нее и сына. Здесь они и ютились, всеми брошенные и позабытые, пока спустя 21 год не вернулся с каторги отец, по праву считавшийся теперь хозяином этого клочка земли. Вместе с возмужавшим сыном он заново отстроил дом. Впрочем, их новое жилье было лишь немногим больше и удобнее прежнего. В горах самые высокие вершины располагаются обычно ближе к центру. Его обрамляют складчатые плата, ярусы которых у основания переходят в низкие возвышенности и неглубокие долины, а потом и вовсе превращаются в равнину. Здесь холмы и ложбины невелики, точно игрушечные. По ним без особого труда пройдет и ребенок. А дремотные ручьи уже не так торопятся слиться с далекой рекой. И дети, играя, сооружают из грязи и камней мелкие заводи. В одной из таких долин, прозванной Ферновой лощиной, под склоном у маленькой заводи и нашла убежище несчастная жена каторжника.

Это жилище, вновь отстроенное воротившимся отцом и его сыном, врезано под уступ горы, так что склон служит дому естественной стеной, и вручную возведены только боковые стены и передние. Цельные глыбы и неотесанные камни скреплены своеобразным известковым раствором, который не намного прочнее затвердевшей на солнце глины. Дымоход заменяет обломок старой печной трубы, едва заметной на вершине холма. Если бы не дым, то, заглянув в нее, как в подзорную трубу, можно было бы увидеть сидящую вокруг очага семью. Тростниковая крыша, поросшая лишайником, настолько сливается со склоном, что на нее могла бы ненароком забраться рассеянная овца. Вместо окна в стене зияет квадратное отверстие, которое затворяется ставнем, когда у хозяев нет особой нужды в свете. Дверь по сравнению с порогом и верхней перекладиной маловата, так что через широкие щели в дом часто пробираются неугомонные пчелы и жуки. В хижине всего одна комнатка, и хозяева не могут соорудить над ней никаких надстроек, так как наверху, по изволоку, где безмятежно гнездятся птицы, тянется уже общинная земля. Перед домом разбит сад, за ним небольшое поле, где колышутся на ветру колосья овса, переливаясь серебром на солнце. За садовой калиткой раскинулась теплая, залитая светом долина, посреди которой тонкий ручеек образует уютную заводь с прозрачной и студеной водой. Лучшего водопоя для пони и придумать нельзя. Если, выйдя к изгороди, перевести глаза от долины и посмотреть выше, то за холмами, на фоне голубого неба, можно разглядеть струйку белого дыма. В 2 милях отсюда, у горного подножия, добывают уголь и известняк. Раздольные сельские просторы сплошь усеяны заброшенными угольными шахтами и каменоломнями, и в небе навечно зависло тяжелое облако черной пыли. Однако здесь, у подножья, небольшие залежи угля как будто нарочно предусмотрены для нужд обитателей плата, живущих так далеко от угольных месторождений. Шахты Ботфилда занимают на поверхности лишь несколько акров земли, но в ее недрах, под щедрыми пастбищами и желтыми кукурузными полями, тянутся долгие штольни. С высоты скал, почерневшее паровозное депо Ботфилда, груды угля, бесконечные ряды шахтных печей, расплывающиеся в знойном летнем мареве и массивное водяное колесо, со скрипом качающее воду из шахт, смотрится на фоне светлого пейзажа отвратительным грязным пятном. Но ни горняки, ни их жены в подгорном селении не замечают этого уродства. Ведь киркой они добывают средства к существованию, и поэтому будут правы, если скажут: из земли произрастает хлеб, в чреве же ее словно огонь пылающий. Даже Стивен Ферн, кому отраднее всего на свете работать на раздольных горных просторах и кого совсем не привлекают черные зевы штолен, вовсе не считает появление Ботфилдской шахты таким уж бедствием. Время близится к 7 вечера, и Стивен шагает по краю зеленой лощины. Его длинная тень, скользящая по дну долины, настолько несоразмерна с телом, что подожди мы минуту или две, пока Стивен поспеет за нею, и вместо могучего исполина перед нами бы предстал тщедушный сутулый подросток, согнувшийся в 3 погибели под тяжестью взваленного на спину мешка с углем. Мальчик то и дело останавливается, чтобы стереть со лба пот рукавом горняцкой фланелевой куртки. Сейчас он отомкнет дверную щеколду, и мы, войдя вслед за ним, посмотрим, как живется хозяевам ферновой лощины.

Переступив порог, Стивен оказался в темной комнатке с низким потолком. Внезапный порыв ветра над крышей наполнил каморку едким дымом. У каминной решетки, сделанной из обломков железных ободьев, вбитых в камень, сидел дряхлый старик, ослепший от времени и начинающий впадать в детство. Склонившись над огнем, он что-то бормотал себе под нос и тихонько посмеивался. Рядом раскачивалась на кресле качалки девочка, чуть постарше Стивена, проворно вязавшая из толстых серых ниток длинный чулок. В углу, неподалеку от очага, едва возвышаясь над земляным полом, стояла соломенная постель, на которой лежал отец мальчика. Тревожно глянув на осунувшееся и побелевшее лицо отца, Стивен поспешно подошел к постели. Рядом с больным, крепко ухватившись за отцовский палец, спала маленькая девочка. От дыма Джеймс Ферн зашелся тяжелым кашлем, но все же не отнял руки у ребенка.

0: бедная малышка Нэн. Как подумаю о вас с ней, так прямо сердце разрывается.
1: Тебе хуже, папа.
0: Конец мой настал. И с каждым часом он все ближе. А я боюсь подумать, каким он будет, этот конец. Я каюсь, но не могу исправить то зло, которое совершил. Не могу унести его с собой. Будь я маломальски хорошим отцом, вы жили бы в достатке и не сводили бы концы с концами. Что станет с моей бедной малюткой? Посмотри, как отчаянно она сжимает мою руку, будто боится меня потерять. Стивен, сынок, как же вы будете тут без меня?
1: Отец, мне платят 6 шиллингов в неделю. Мы проживем как-нибудь. Нам много не нужно. За землю мы денег не платим. Только самих себя да дедушку прокормить. И потом, Марта уже почти взрослая. Мы проживем, отец. А маленькой Нэн я позабочусь.
2: Мы и правда справимся, папа. Я же не такая, как черная Бесс из Ботфилда. Мама мне говорила, что всегда надо заниматься делом. Вот я и занимаюсь. Я и шить умею, и стирать, и гладить, и хлеб выпекать. И вязать тоже умею. У нас ведь часто бывало так, что только один Стивен зарабатывал, пока ты развлекался в Редлайне.
1: Тише, тише, Марта.
0: Нет, нет, она права. Боже всемогущий, сжалься надо мной. Стивен, послушай меня. И ты, Марта, тоже. Я научу вас, как жить дальше, когда меня не станет.
3: Он умолк. И минуту или две задумчиво глядел на старика, согнувшегося у очага.
0: Дед ваш совсем слаб, умом стал, слов ничьих уже не понимает. Но я знаю, Стивен, ты его не оставишь. Знаете же, дети, ваш бедный старый дедушка был сослан за море на каторгу за воровство.
1: «Папа!»
3: — в ужасе вскричал Стивен и обернулся к старику. Ему вспомнилось, как зимой он забирался к деду на колени погреться у очага, и как летом они ходили вместе в горы холостить баранов. Дедушка был к нему даже ласковее, чем родной отец. Сердце мальчика вскипело от ярости. Бросившись к старику, Стивен обхватил рукой его тощую шею, но дед, подняв голову, лишь радостно рассмеялся ему в лицо.
0: Оставь его, Стивен. Это правда. Несчастная мать и я пришли в эти края, где никто нас не ждал. Отца с нами не было больше 20 лет. И мать, как могла, построила маленькую лачужку, где мы ютились до его возвращения. Я был еще совсем ребенком. Когда я немного подрос, она выучила меня грамоте, чтобы я мог тайком от соседей писать отцу за море. Мать часто заставляла меня читать историю о горемычном юноше, вернувшемся наконец домой после долгих скитаний, о том, как отец увидел его еще издали. Вот она, как только услыхала, что он вернулся в Англию, все глаза проглядела, стоя у Ботфилдской дороги. И вот однажды на закате она заметила вдали человеческую фигуру, крохотную, чуть больше пятнышка на торфе. Но сердце подсказало ей, что это он. И она едва не лишилась чувств от радости. С приходом отца немного изменилось к лучшему, и жизнь наша по-прежнему была исполнена тягот. Ваш дед стал пасти овец по ту сторону холма, а я работал на Ботфилдских шахтах. Но отложить денег на кирпичный дом так и не удалось. Бедная матушка так нуждалась в нас. Она отдала Богу душу за месяц до того, как я женился на вашей матери.
3: Воспоминания захватили Джеймса Ферна, и он снова умолк, откинувшись на подушку и прикрыв глаза.
0: «Если бы я был хоть немного похож на твою мать, ты бы сейчас был бы богатым фермером, Стив!» Она своими руками построила изгородь, начала выращивать ягнят, уток и гусей, а я, как блудный сын, расточил свое имение, жил беспутно, да так ничему и не научил ни тебя, ни твою сестру. Учение — ноша, которая не тянет. Помни одно — этот дом — твоя собственность. Никогда не оставляй его. Не позволяй никому его у тебя отнять. Он твой по праву. Может статься, тебя захотят выдворить. Скажут, ты еще мал. Но я прожил здесь почти 40 лет. Вот бумага, скрепленная печатью. Это место принадлежит тебе, Стивен.
1: Я никому его не вступлю, отец.
0: Стивен, хозяин задумал прибрать это место к рукам. Он хочет построить здесь ферму, и тяжба с ним будет нелегкой. Тщательно обдумывай каждое свое слово, потому что человек он лукавый. У священника в Денсворде тоже хранится свидетельство, подтверждающее, что этот дом построила твоя мать и прожила в нем всю жизнь, больше 30 лет. Если против тебя будут строить козни, ступай к священнику. А теперь, сынок, иди, мойся, ужинай, а после прочтешь мне главу из Библии.
3: Взяв миску картошки, Стивен вышел за дверь и, присев на пороге, поглядел на зеленые холмы. Он всегда был серьезным, вдумчивым мальчиком, и сейчас ему было над чем поразмыслить. Слова отца налагали на него новую ответственность, и он понял, что пора отрочества для него безвозвратно миновала. Он окинул сад, поле и хижину внимательным хозяйским взглядом и в который раз с болью осознал, в какую запущенность пришло хозяйство с тех пор, как за ним мог отец. Теперь уже будет не до игр, не разыскивать ему больше птичьих гнезд среди кустов утесника, не охотиться на зайцев со снипом, маленьким белым терьером, с которым он всегда по-братски делился завтраком. Нужно будет кормить маленькую Нэн и дедушку. А это значит, что настало время стать мужчиной, мыслить по-мужски, заниматься мужским трудом. Даже если бы ему не приходилось по 12 часов в день добывать в шахте уголь, работы в поле и в саду хватало с лихвой. Но придется делать и то, и другое, ведь его недельный заработок пригодится теперь как никогда. Он будет вставать чуть свет и поздно ложиться, трудясь каждодневно, не покладая рук, и никого не будет рядом, чтобы помочь ему или заменить его. Внутри у него словно что-то оборвалось. Глаза затуманились. Воспользовавшись рассеянностью хозяина, Снип сунул нос в миску и мигом проглотил почти всю картошку.
2: «Я все буду делать, как бабушка. Обнесу лук изгородью, на склон буду выгонять ягнят и овец, гусят и утят на продажу выращивать, и у нас будет кирпичный дом с двумя комнатами. А еще поставим сарайчик для угля. И никто ничего у нас не отнимет, и прав нас никто не лишит, Стивен. А не то я ему покажу, я ему все выскажу».
1: «Марта, видишь, какой дождь льет над Ботфилдом? Это поля хозяина, они почти засохли без воды».
2: «Конечно вижу, ну и что с того?»
1: «Да мне все вспоминаются те строки из недавно прочитанной главы. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А что за человек наш хозяин, Марта?»
2: «Дряной лживый старый скряга!»
1: «Если Господь посылает ему дождь и печется о нем, то куда больше заботится о нас, если мы будем добры и станем исполнять его повеления».
2: «Да, может быть. Наверное, он даст нам и лук, и ягнят, и новое жилье, и все остальное. Ведь мы оба добрые люди, Стивен».
1: «Еще не знаю. Но если бы мне прочесть все Святое Писание, то наверняка знал бы. Мне пора идти к отцу и читать ему следующую главу».

Марта снова уселась в кресло-качалку и принялась за вязание. А Стивен взял с полки старую Библию, обернутую зеленым сукном, и с благоговейной осторожностью, чтобы не запачкать страницы, раскрыл книгу. Джеймс Ферн начал учить мальчика чтению всего несколько месяцев назад, когда заметил у себя первые признаки смертельной болезни. И Стивен, только начавший читать, успел осилить немного, одну только пятую главу Евангелия от Матфея, с которой решил начать отец. Мучимый недугом, он тихо лежал, прикрыв глаза, но при этом внимательно слушал каждое слово и поправлял сына, если тот делал ошибки. Затем Джеймс Ферн ослабевшим голосом сам читал несколько стихов вслух, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. И вскоре после этого вся семья, кроме самого Джеймса Ферна, погружалась в глубокий, безмятежный сон.

0: Джеймс Ферн скончался спустя несколько дней и был похоронен на следующий день, воскресным утром. Ботфилдские шахтеры и углекопы устроили старому товарищу торжественное погребение. До окраины Ботфилда, где находилась приходская церковь, было 2 мили, еще столько же до Ферновой лощины. Поэтому ни семья Ферна, ни он сам, по его собственному выражению, не беспокоили церковь своим присутствием. Теперь все домочадцы усопшего, включая даже маленькую Нэн, везли его тело в телеге на незнакомый, далекий церковный погост. Происходящее казалось Стивену нескончаемым кошмарным сном. Ноги мальчика упирались в отцовский гроб. Сидящий впереди на стульчике дедушка весело смеялся и мотал головой всякий раз, когда телегу подбрасывало на ухабе. Рядом утирала глаза платочком Марта. Девочка держала в руке зонтик, прикрывая от солнца и пыли новые траурные капоры, которые они надели сегодня вместе с Нэн. Подавленному горем мальчику ни о чем не думалось. Мысли беспорядочно путались в голове. Церковь, где до сих пор им бывать не приходилось, показалась им необъятной, холодной и величественной. Стоило взглянуть на уходящие ввысь каменные своды и купол, и голова начинала кружиться. До странности низкий голос священника, отправляющего за упокоенную службу, звучал внушительно и торжественно. Но смысла ее мальчик не понимал. Только временами улавливал знакомые слова. Только когда священник встал над открытым гробом и стал читать «Отче наш», мальчик узнал молитву, которую его научил больной отец. И сквозь слезы, внезапно хлынувшие по щекам, Стивен исступленно зашептал:
1: «Отче наш, Отче наш».
0: Колокола зывали прихожан на вечернюю службу, и Стивену хотелось остаться, но старые отцовские приятели не разделяли его желания. Они толпой повалили в кабак пропустить по стаканчику и принудили Стивена сделать то же самое, чтобы тот утопил свое горе. Явь по-прежнему казалась ему бредовым наваждением. Спустя несколько часов мальчик не мог понять, как он здесь очутился и зачем собрались вокруг него все эти люди. Когда они двинулись в обратный путь, уже совсем стемнело. Бедный дедушка, не усидев на стуле, беспомощно свалился на дно телеги. Даже Марта и та спала крепким сном, привалившись к плечу Стивена и позабыв о своем новом траурном капоре. Набившаяся в телегу пьяная компания оглашала ночную тишь истошными воплями и песнями. Возле каждой пивной требовали остановиться. И поэтому до поворота на Фернову лощину добрались только глубокой ночью. Дедушку то несли, то волочили по земле двое мужчин. За ними брел Стивен с маленькой Нэн на руках. И замыкало шествие Марта, у которой после пробуждения всхлипывания перемешались с бранью. Похороны отца все еще всплывали в сознание Стивена тягостным, нелепым, мучительным видением. Вялые, бессвязные мысли путались в голове. Через несколько мгновений он рухнул на кровать рядом с дедом и забылся мертвецким сном. По привычке Стивен проснулся чуть свет, но поднялся с трудом, превозмогая неотступное желание снова погрузиться в сон. Теперь он яснее осознал свое положение. Отец умер, и кроме Стивена больше некому было зарабатывать на хлеб. При этой мысли он резко вскочил, хотя голова нестерпимо ныла какой-то странной, незнакомой ему болью. Он не без труда разбудил Марту, чтобы она приготовила завтрак и уложила его в корзинку, которую он обычно брал с собой в шахту. Марта тоже сильно страдала от головной боли. Вся ее хваленая расторопность куда-то вдруг девалась.
1: «Знал бы я раньше, что так обернется. Они говорили, что нужно уважить память отца. Но вчерашнее вряд ли пришлось бы ему по душе. Наверное, если бы я мог прочесть всю Библию от начала до конца, то нашел бы ответ».
0: Эта мысль напомнила Стивену, что он обещал отцу читать по главе из Библии каждый день, пока не научится читать бегло. Взяв старую Библию и примостившись на пороге в своем излюбленном месте, он начал читать стихи. медленно и внятно произнося слова, скорее повторяя их наизусть, чем вычитывая по слогам. Вспоминать хорошо знакомые стихи было легче, чем складывать буквы. Благодарение Богу, эти слова начинали отпечатываться в сердце Стивена Ферна. На шахте в тот день работалось хорошо. Все углекопы, от мала до велика, обращались с осиротевшим мальчиком ласковее, чем обычно. Даже черный Томпсон, ставший начальником Стивена, с тех пор, как отца свалила болезнь, обычно грубый и свирепый, старался держаться со Стивеном помягче. И все же Стивену не терпелось дождаться конца дня. Он думал о том, сколько всего нужно сделать в саду и что им с Мартой придется, не покладая рук, работать до ночи. Лязганье подъемной цепи, возносившей его обратно на свет Божий, звучало для него бодрящей музыкой. Он даже не подозревал, что у входа его подстерегает опасность.
2: «Здорово! Одному из вас, парни, придется милю тащить мешок с углем!»
0: Голос принадлежал Киму Коулу, самому отъявленному бедокуру и драчуну во всей шахте. В проеме показалась его лохматая рыжая грива и рябое лицо, искривленное ухмылкой. Кроме Стивена, в клете было еще два мальчика. Но рядом были их отцы, и Тим, конечно, не собирался с ними связываться. Поэтому он наметил себе жертвой Стивена.
2: «Вот ты уголь и потащишь!»
1: «Не потащу!»
2: «Потащишь!»
1: «Нет, не потащу!»
2: «Тогда я тебя вздую!»
0: Заявил Тим, сжав кулаки и расставив локти. Стивен был меньше и моложе Тима, и товарищи, стоявшие вокруг, стали его подбадривать. Один раз он, правда, отколотил Тима, но это было несколько месяцев назад. Кровь бросилась в лицо Стивену, и он плотно сжал губы, приготовившись к драке. Там, за холмами, виднелась родная лощина, заброшенный сад у дома, где его ждал ужин. А тут перед ним лежал мешок с углем, и предстоял нелегкий выбор – шагать целую милю с тяжелой ношей на плечах или драться с Тимом.
1: «Как же мне быть?»
3: «Верно, не делай это! Заставлять парня драться, когда его отец в земле еще не остыл. Чего тебе, Тим, от него надо?»
2: «Этот уголь нужно отнести на новую ферму. И если Стиви Ферн откажется тащить этот мешок, он не сойдет с этого места без драки».
3: «Ну, парни, на этот раз я вас рассужу. Стиви донесет этот мешок до конца Красного тракта, а там ему через холм и до дому недалеко, почти по дороге выходит. А если ты, Тим, заставишь его после этого сделать хоть один лишний шаг, то, клянусь, я тебя так отделаю, своих не узнаешь».
0: Стивен молча взвалил мешок на плечи и зашагал прочь. Сердце его колотилось от возмущения, в голове бушевала настоящая буря.
1: «Почему нет об этом особой заповеди?»
0: А может, лучше всего было бы поколотить Тима и так решить дело, тем более, что Тим всю дорогу дразнил его трусом. Но за последние 3 месяца отец ему много читал из Писания. И хотя Стивен не мог припомнить никакой заповеди на подобный случай, и все же он чувствовал, что Библия не поощряет драк и пьянство. И вдруг у конца Красного тракта Стивена осенило.
1: «Слушай, Тим, до новой фермы 4 мили. Я пройду с тобой еще милю за Красный тракт».
2: «Ага, чтобы черный Томпсон меня завтра отлупил?»
1: «Нет, черному Томпсону я об этом не стану рассказывать. А если он все-таки узнает, я скажу, что сам так захотел. Идем, Тим, давай поторопимся, а то мне еще картошку вскапывать на ночь глядя».
0: Мальчики зашагали быстрее и через несколько минут миновали Красный тракт. Стивен, правда, не удержавшись, бросил в сторону дома тоскливый взгляд и нетерпеливо поддернул на спине тяжелую ношу. Озадаченно молчавший Тим шел рядом и вдруг остановился как вкопанный.
2: «Никак не пойму, что у тебя на уме, Стивен? А ну-ка выкладывай все на чистоту, а то я тебе сейчас как врежу, пусть даже черный Томпсон мне за это задаст».
1: «Да секрета никакого тут нет. Просто я с недавних пор читаю понемногу одну книгу, и благодаря этому узнаю много такого, чего раньше не знал, и чего ты тоже пока не знаешь».
2: «Ну и что с того?»
1: «В моей книге сказано, что если кто заставит меня идти с ним одно поприще, то мне следует пройти с ним 2. Там, правда, не говорится почему, но я хочу посмотреть, что будет, если я поступлю так, как учит эта книга».
2: «Чудная у тебя книжка! И что же там написано? Что я могу взвалить свою работу другому парню на плечи?»
1: «Нет, но там сказано, что мы должны любить своих врагов и благословлять проклинающих нас, чтобы быть с нами Отца Небесного. Бога, Тим, понимаешь? Вот поэтому я и иду с тобой два поприща».
2: «Ты не такой уж плохой парень. Просто я люблю подраться. Как по мне, так лучше бы потасовка, чем твое второе поприще. Ладно, давай я понесу. Все равно я целый день дурака валял, а ты работал. И вот еще что. Я тебе завтра с картошкой помогу. Ты же мне помог».
0: Стивен поблагодарил его и с радостью согласился. Мешок в один миг перебросили на дюжую спину Тима. И мальчики попрощались с необычайной сердечностью, которой раньше между ними не было. Стивен был счастлив такому благополучному исходу. Он исполнил то немногое, чему научила его Библия. А Тим глубоко задумался, шагая к новой

0: сильнее, чем только что, когда он сбегал вверх по склону. Открывшаяся его глазам картина не таила в себе ничего ужасного. Дом по-прежнему стоял невредим, солнце заливало сад ослепительным светом, а маленькая Нэн по своему обыкновению поджидала его у калитки. Вот только на краю поля, глядя на луг, вели оживленную беседу два пожилых человека, на удивление схожих и тощими угловатыми фигурами, и маленькими запавшими глазницами, окруженными паутиной морщин и ввалившимися губами. С первого взгляда было видно, что они родные братья.
1: «Брат, если бы пустить в дело все эти земли, насколько хватает глаз, южные склоны послужат отличным местом для молодого скота. Здесь можно построить трехэтажный дом, устроить при нем маслобойню, а за домом посадить сосны, чтобы они сдерживали восточные ветры. Обойдется это недорого, потому что известь и кирпичи можно взять со своего завода. Нужно только заплатить, чтобы их сюда доставили. А на холме выйдет ферма хоть куда. Через пару лет за нее смело можно брать все 25 фунтов. Чего будет стоить только один выгон для пони на горе, не говоря уже о болцах. Молодой рачительный хозяин мог бы здесь весьма преуспеть. Поставим здесь приличный дом вместо этой бедняцкой лачуги».
0: Внешность второго брата несколько более располагала к себе. Он состоял попечителем округи, куда входил и Ботфилд. Закон предписывал всем неимущим старикам и калекам обращаться к нему за помощью. Джеймс Уайли, старший брат, владел Ботфилдскими шахтами и имел в подчинении всех тамошних рабочих. Кроме того, он также был управляющим владельца этих земель. В руках обоих братьев сосредоточилась немалая власть над бедняками, и они пользовались этим, всячески притесняя и унижая тех. Поэтому совсем не удивительно, что, увидев на краю поля хорошо знакомые фигуры, Стивен обомлел и замедлил шаг, собираясь с мыслями и гадая, что понадобилось нежданным пришельцам в лощине и что ему отвечать, если они потребуют, чтобы он покинул дом.
1: «Добрый вечер, мой мальчик! Я слышал, ты вчера похоронил отца. Бедное дитя! Во всем Ботфилде не было лучшего углекопа, чем Джеймс Ферн.
2: И 6 пенсов за всю жизнь из церковного прихода не взял».
3: «Благодарю вас, сэр. Я постараюсь быть таким же, как отец».
2: «Что ж, мой мальчик, мы явились помочь тебе мудрым советом, ведь ты совсем еще дитя. Я как раз думал о том, что же я могу для тебя сделать. Не бойся, твоего бедного беспомощного дедушку и маленькую сестричку мы, конечно же, пристроим в приют. Я сам проверю, чтобы о них позаботились. И для сестрички твоей найдем подходящее занятие».
1: «Почему бы не устроить ее в моем доме? Таким образом ты освободишься от этой тяжкой обузы и заживешь пропиваючи. Твоего заработка в 6 шиллингов тебе вполне хватит».
3: «Простите, сэр, нам хотелось бы жить по-прежнему одной семьей. Я ни за что не отправил бы дедушку и малышку Нэн в приют. Марта должна оставаться дома, чтобы приглядывать за ними. А я готов трудиться ради них день и ночь. И все же спасибо вам, что не оставили нас в трудную минуту».
2: «У тебя доброе сердце, дитя мое. Но ты совсем не понимаешь, о чем говоришь. Мой долг – опекать бедных. И я не могу верить тебе судьбу престарелого человека и столь малого дитяти. Нет-нет! О них надо позаботиться, и приют – единственное место, где это можно сделать надлежащим образом».
3: «Отец наказал мне никогда не отдавать дедушку и малышку Нэн в приют. Мы проживем на мое жалование. Ренту нам платить не надо. Будем выращивать картошку и овес. Марта будет собирать на холме чернику и носить хворост в деревню. И помощь прихода нам не нужна. Но все же спасибо вам, сэр».
2: «Послушай, дружок! Я хочу купить твою старую лачугу и поле. Даю тебе за них 10 фунтов. Целых 10 фунтов. Для тебя это целое состояние».
3: «Отец строго наказал мне не продавать верному лощину. Я пообещал ему всю жизнь беречь этот дом и заботиться о малышке Нэн».
2: «Ферного лощина не твоя! Вы просто...

0: просто-напросто нищие самозванцы. Промышляете тут браконьерством, воровством. Я вас отсюда выживу. Это я тебе обещаю. Вы уже давно для владельца, как бельмо на глазу. Итак, 10 фунтов или ничего за твою старую конуру. Выбирай.
1: Простите, сэр. Это место наше, и я никогда его не оставлю. Я никогда не стану браконьерствовать и не посягну на имение владельца. Но я не могу продать вам наш старый дом, сэр.
0: А теперь послушай меня, юнец. Тебя заставят отступиться от ферновой лощины в пользу хозяина. И когда ты придешь в приют за помощью, хорошенько это запомни. Я отправлю твоего деда в Бристоль. В тамошнем приходе ему и место, и ты никогда его больше не увидишь. А малышку Нэн я тоже прикажу отослать подальше, а тебя с сестрой разлучу, отдав в обучение разным наставникам. Так что подумай хорошенько и последуй, пока не поздно, нашему совету.
1: Простите, сэр, я не могу нарушить своего слова.
0: Чему тратить слова попусту? Я это место присмотрел, значит, оно будет моим. Посмотрим, сможет ли этот малолетний преступник мне помешать. Что, голубчик, думаешь? Я не знаю, где твой дед провел 21 год своей жизни. И ты в один прекрасный день пойдешь по той же дорожке. Не зря ведь эту паршивую визгливую дворнягу у себя держишь. Наверняка уже промышляешь браконьерством. Придется сказать егерю, чтобы за тобой присматривал.

0: Стивен стоял неподвижно, провожая взглядом две фигуры, спускавшиеся вниз узкой тропой по направлению к Ботфилду. Вдруг из-под изгороди выскочил заяц, и Снип, отрывисто тявкнув, самозабвенно помчался следом, приближаясь к двум мужчинам. Остановившись, хозяин оглянулся и погрозил замершему мальчику тростью, а Томас Уайли швырнул в собаку камнем, и пес, жалобно скуля, вернулся к ногам мальчика. Сцепив дрожащие руки и закусив до крови губу, Стивен стоял, не шелохнувшись, пока его противники не исчезли из виду, скрывшись за горой. Марта, притаившаяся в доме и слышавшая весь их громкий, ожесточенный спор, теперь вышла и встала рядом со Стивеном.
1: «А я бы перед ними ныть не стала и не церемонилась бы так с этими плюгавыми мошенниками. Это наш дом, им нас отсюда не выставить. Нечего их бояться, Стивен.
2: Они могут меня уволить.
1: И что же нам тогда делать? А ты, наверное, и после этого будешь твердо верить, что мы должны любить этих гадких старикашек.
2: Так в книге сказано.
1: Нет уж, благодарю покорно. Это просто глупо. Хорошо, конечно, быть добрым, но не настолько же. Я согласна исполнять свой долг и заботиться и о тебе, и о дедушке, и о малышке Нэн. Но это для меня уж слишком. Дай волю чувствам, Стиви. Выбрань их как следует, и тебе сразу полегчает.
2: Не думаю.
0: Ответил он, с мрачным видом направляясь к двери. Гнев и ярость кипели в его сердце. Казалось, выкрикни он несколько страшных проклятий, так часто звучавших в шахте и нередко произносимых им прежде, и действительно стало бы легче на душе. Но теперь, словно кто-то нашептывал ему в ухо совсем другие слова, те, что он читал каждый день и недавно сказал Тиму: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В душе мальчика происходила жесточайшая борьба, и сердитые слова Марты соблазняли его поддаться искусителю. Он бессильно опустился на порог и закрыл лицо руками, а Марта все осыпала его ядовитыми насмешками и жаловалась, что из-за его новых убеждений они лишатся дома. Он уже готов был наброситься на сестру с той злобной яростью, которую та старалась в нем пробудить, как вдруг его понурой головы коснулась мягкая детская щечка, и голос малышки Нэн пролепетал над ухом.
3: «Нэн хочет спать, Стиви. Нэн скажет отче наш и пойдет спать».
0: Девочка встала на колени и, сложив ручки у него на колени, стала медленно повторять за ним слова молитвы. Произнося их вместе с сестрой, Стивен почувствовал, что это и его собственная молитва. Он глубоко проникся ею, и хотя при словах «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» мягкий голос его пресекся, он явственно ощутил, что сердце его звучит в лад этим словам, помогая произносить их. Тогда он еще не знал, что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Однако же, молясь вместе с маленькой Нэн, он обрел великое утешение и силы, хоть ему и было невдомек, откуда он их черпал. Когда девочка закончила молиться, он с новыми силами принялся за работу. И пока глаза различали еще что-то при неверном сумеречном свете, они с Мартой усердно трудились в саду.

0: Так теперь ты здесь хозяин?
1: А я хозяйка. Только вот надолго ли? Может, статься нам скоро придется собирать пожитки и убираться отсюда восвояси.
2: И девочка подробно рассказала Тиму о вчерашней встрече с хозяином и о том, как повел себя Стивен. В голосе ее смешивались укоризна и восхищение.
1: И он их ни разу даже не выругал.
0: Даже после того, как они ушли?
3: Даже после этого. Помнишь, когда мы с тобой чуть не подрались? Я не знала, как мне поступить. В этот же раз я знала наверняка, чего делать нельзя. В главе, которую я читаю, сказано: «Не клянись вовсе, и да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого».
4: Это что значит?
3: Отец говорил, это означает быть верным своему слову, как настоящий мужчина, но не давать клятвы. Если дал кому-то обещание, сказав «да», то да будет так, а если ты не можешь обещать, то не отвечай «нет».
0: Если бы все люди так поступали, то никто бы никого не обманывал.
3: Конечно, нет.
0: Там внизу таких речей никогда не услышишь. Вот что, приятель, поживу-ка я у вас тут недельку-другую. Подсоблю тебе с хозяйством. Вместе мы отлично управимся. Только, боюсь, с провиантом у вас скудновато. Прошлое воскресенье, перед похоронами твоего отца, нам подавали на ужин утку с зеленым горошком, баранью ногу, сладкий пудинг с кремом. Эль, Марта, небось, тебе таких ужинов не стряпает?
3: Нет.
0: Тогда, может, не стоит к вам перебираться? Ну а что там еще в твоей книге написано?
2: Стивен, гордившийся тем, что научился читать, а в те дни не каждый мог этим похвалиться, с радостью ухватился за очередную возможность блеснуть своим умением. Он проворно сбегал за Библией и звонким, чистым голосом начал читать главу из Евангелия. Тим внимательно слушал. Лицо его, и без того румяное, раскраснелось еще больше. Брови удивленно приподнялись. Марта, прислонившись к косяку, тайком наслаждалась его изумлением. Хотя отец скончался лишь неделю тому назад, Стивен уже позабыл, как произносятся некоторые сложные слова, но его неприхотливые слушатели все равно были в неописуемом восторге.
0: «Ну ты меня прямо на повал сразил! Ну и головище у тебя, Стивен! Только что же это все означает? Вроде и по-английски читаешь, а непонятно!»
3: «Я и сам не знаю. Некому меня стало учить. Так что нелегко мне приходится. Никак не возьму в толк, Тим. Кто такие эти фарисеи?»
2: Их разговор прервался на полуслове, потому что Марта, внезапно вскочив, несколько раз торопливо присела в почтительном реверансе. Мальчики оторвали глаза от книги и увидели молодую леди. Отворив калитку, она вошла в сад и теперь приближалась к ним. Девушка поймала их взгляд, и ее милое лицо засветилось улыбкой.
5: «Мальчики, я сидела на берегу под вашим домом и вдруг услыхала, как один из вас читает Библию. Который же из вас читал?»
0: «Это он!»
5: «И ты сказал, что тебя некому учить? А стал бы ты прилежно учиться, если бы я взялась за твое обучение?»
2: Онемевший Стивен глядел на ее лучившееся улыбкой лицо. Он никогда не читал об ангелах и только краем уха слышал о таких существах. Но прелестная леди, ее нежный голос и теплый взгляд показались ему не от мира сего.
5: «Я племянница мистера Уайли. Приехала погостить немного в Ботфилде. Ты смог бы приходить иногда на занятия в его дом?»
0: «Простите, мэм. Мистер Уайли хочет выставить Стивена из дома и терпеть его не может, потому что Стивен ему этот дом не уступает. Так что вряд ли он позволит вам заниматься со Стивеном».
5: «Так ты и есть Стивен Ферн? Я слышала, как дядя о тебе говорил. Это твоего отца в воскресенье отпевали в Лонгвильской церкви. Я видела, как процессия выходила из церковного двора и ожидала увидеть кого-то из вас на вечерней службе. Стивен, расскажи, пожалуйста, почему ты отказываешься продавать дом?»
2: И Стивен, с минуту поколебавшись, рассказал, не без деятельной помощи Марты, всю историю о том, как бабушка построила в заброшенном месте убогое жилище. Он, правда, не стал упоминать о каторжном прошлом деда, потому что стоявший рядом Тим жадно ловил каждое слово. Мисс Анна тоже внимательно слушала. Несколько раз на ее глазах выступали слезы, когда Стивен описывал тяжелые будни одинокой женщины, столько лет проведшей в ожидании мужа. И когда он заявил, что решил трудиться, не покладая рук, для пропитания дедушки и маленькой Нэн.
5: «Я непременно буду твоим другом, даже если мой дядя тебе враг. Господь не наделил меня большой властью, но я сделаю для тебя все, что будет в моих силах. Смело борись за правду, Стивен!»
3: «Я едва умею читать, а Марта так и вовсе не может. Но я надеюсь, что мы когда-нибудь все же окажемся на небесах».
5: «Люди попадают на небеса не от того, что умеют читать, но благодаря тому, что всем сердцем исполняют волю Божью. А воля Его в том, чтобы мы верили в Господа Иисуса Христа и следовали Его путями».
3: «Истинно так, мэм. В главе, которую я читаю, сказано, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великий наречется в Царстве Небесном».
5: «Ты хорошо усвоил свою главу, Стивен».
3: «К сожалению, это все, что я знаю. Я всегда повторяю эти слова. Здесь, наверху, и когда работаю на шахте».
0: «Он у нас лучший работник, мэм!»
4: Вы прослушали первую часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1 800 630 54 60. 1 800 630 54 60. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
6: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Чтобы вы знали, что значат эти слова «распни его», я должен объяснить, что в те времена, которые были поистине жестокими, слава Богу Иисусу Христу, что они миновали, существовал такой обычай убивать людей, приговоренных к смерти. Их прибивали живыми к большому деревянному кресту, врытому стоймя в землю, и оставляли так на солнце и на ветру, пока они не умирали от мук и жажды. Обычно их заставляли идти к месту казни, неся на себе крест, к которому потом прибивали их руки, чтобы увеличить поношение и муки. И вот Спаситель наш Иисус Христос, неся на плечах свой крест, как это делали обычно преступники, вышел, окруженный поносящей его толпой из Иерусалима, и пошел к месту, называемому на языке иудеев Голгофа, что значит «место казни». Стражи без жалости вбили гвозди ему в руки и ноги и пригвоздили его к кресту, поставленному между двумя другими крестами, на которых мучились два разбойника. Над головой его укрепили надпись «Иисус из Назарета, царь иудейский» на трех языках – по-иудейски, по-гречески и по-римски. Четверо стражей, сидевших на земле, взяли одежды его, разделили их между собой и бросили жребий, кому достанется хитон. Они сидели, играли в кости и болтали, пока он мучился. Они подносили ему уксус, смешанный с желчью, и вино, смешанное с миром, но он ничего не принял. И злые люди, проходившие мимо, насмехались над ним, говоря: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Первосвященники тоже над ним насмехались, говоря: «Он пришел, чтобы спасти грешников, пусть спасет себя самого». Один из распятых злодеев тоже издевался над его муками и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же раскаялся и сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царство Твое». И Иисус ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». И не было там никого, кто плакал бы о нем, кроме одного ученика и трех любивших его женщин. Благослови, Боже, этих женщин за их нежные и преданные сердца. То были мать его, сестра матери его Мария, жена Клеопа, и Мария Магдалина, которая отерла его ноги своими волосами. Ученик же был любимый Иисусом Иоанн. Это он припал к его груди и спросил, кто предаст его. Иисус, увидев, что они стоят у креста, сказал матери своей, что Иоанн будет теперь ей сыном, чтобы утешить ее после его смерти. И с этого часа Иоанн был как сын ей и любил ее.

Около шестого часа на землю пала густая и мрачная тьма. И была до часа девятого. А около девятого часа Иисус возопил громким голосом: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Стражи, слыша его, взяли губку, напитали ее уксусом, который был у них там, и, прикрепив к длинной трости, поднесли ему ко рту, дав пить. После чего Иисус сказал: «Свершилось». И, возопив громким голосом: «Отец, в руки твои предаю дух мой», и спустил дух. И случилось страшное землетрясение, и великая стена в храме треснула, и камни раскололись. Солдаты, сторожившие Христа, устрашились и говорили друг другу: «Воистину, он был Сын Божий». А люди, смотревшие издали на казнь, среди них было много женщин, били себя в грудь и пошли домой, горько плача.

Следующий день был субботний, и потому иудеи хотели, чтобы тела казненных поскорее сняли, и обратились с этой просьбой к Пилату. И вот пришли солдаты и перебили голени у двух разбойников, чтобы убить их. Подойдя же к Христу и видя его уже умершим, они только пронзили ему ребра копьем. Из раны истекла кровь и вода. Был в той стране добрый человек по имени Иосиф из Аримафеи, город такой иудейский, который верил в Христа. И вот он тайно, из страха перед иудеями, пришел к Пилату и просил разрешить ему снять тело Иисуса с креста. И Пилат разрешил. Тогда Иосиф Аримафейский и некий Никодим обернули тело Христово в плащаницу, полотно, пропитанное благовониями. Так, по обычаю, иудеи готовили тела к погребению. И погребли его в саду, в новой пещере, высеченной в скале, близ места распятия, в которой никто еще не был положен. Привалив к отверстию большой камень, они оставили Марию Магдалину и другую Марию возле пещеры. Первосвященники и фарисеи, помня, что Иисус Христос говорил ученикам своим, что через 3 дня Он воскреснет, пришли к правителю Пилату просить, чтобы гроб его охраняли хорошо до 3-го дня, чтобы ученики его не выкрали тело и не сказали потом народу, что Христос воскрес из мертвых. Пилат согласился, и у гроба поставили стражу и приложили к камню печать. Так камень и оставался под стражей и печатью до 3-го дня, который был первым днем недели.

0: Девочке Лине было 10 лет. Она была веселая и дружелюбная. С почтением относилась к своим родителям и учителям. На всех, кто с ней встречался, она производила хорошее впечатление. Но у нее был недостаток. Она была забывчива, невнимательна и беспечна. Почти каждый день она что-то забывала сделать. Придя в школу, ей не хватало то учебника, то тетради, то ручки. Если мама посылала Лину за покупками, то она обязательно возвращалась без чего-то, и ей приходилось идти еще раз. То она забывала полить цветы, то почистить обувь, поэтому приходилось 2-3 раза напоминать ей, что нужно сделать. Тогда она постоянно признавалась: «Я забыла». И, конечно, то папа, то мама, то учителя ругали ее за это и даже наказывали. Но сколько она не обещала избавиться от этой привычки, она снова и снова повторяла ту же ошибку. Папа несколько раз предупреждал ее: «Тебе, доченька, однажды придется горько сожалеть, если ты не оставишь свою невнимательность и забывчивость». У Лины было несколько любимых животных. Одним из них была ручная утка, которую ей подарили со сломанной ножкой и которую она вылечила с особой заботы. Благодарная утка всюду следовала за ней, особенно если она гуляла в огороде. Еще у нее была канарейка, которая прекрасно пела. Но больше всех она любила свою кошечку Мини. Это было действительно прелестное создание с коричневым в черную полоску мехом и белыми лапками. Лина всегда радовалась, когда могла поиграть с ней. Иногда кошка прыгала за мячом, иногда скакала по кругу за своим хвостиком. Если же она уставала играть, то она ложилась Лине на колени и мурлыча засыпала. Но послушайте, что произошло. Однажды вечером Лина по привычке играла с Мини в большой комнате, расположенной на чердаке, которую использовали как чулан. Здесь стоял большой шкаф с выдвижными ящичками, один из которых принадлежал Лине и в который она складывала свои сокровища. Когда обе устали от игры, кошка, мурлыкая, улеглась на колени своей хозяйки и закрыла глаза. Вдруг Лина вспомнила, что она забыла накормить свою канарейку. Она открыла шкаф, осторожно положила Мини в ящик и задвинула его так, что оставалась только маленькая щелка, через которую проникал воздух, и побежала вниз по ступенькам. После того, как она накормила свою птичку, в глаза ей бросилась книга, которую она уже раньше начала читать. Она взяла ее и читала до тех пор, пока не пришло время идти спать. Что ей нужно вытащить Мини из ящика, она забыла. Наступило утро. Лина стала немного позже обычного и, быстро позавтракав, сразу пошла в школу. После обеда, вернувшись из школы, села обедать. Во время обеда пришла ее тетя и пригласила ее поехать в город. От радости она вскочила, быстро надела шляпу и пальто, уселась в повозку и поехала с тетей в город. Но бедная Мини осталась забытой. Никто не знал, где она. И так как верхняя комната была отдаленной, а она была заперта в шкафу, никто не слышал ее жалобного крика. Алина так хорошо проводила время в городе, что не думала ни о чем другом, как только об удовольствии, которое доставляла ей эта прогулка. Они ходили в гости, пили чай, рассматривали витрины магазинов. К вечеру начался дождь. Тогда тетя решила остаться на ночь в городе у знакомых и вернуться домой на следующее утро. Это понравилось Лине, так как, во-первых, завтра не нужно было идти в школу, а во-вторых, в доме, где они остановились, были девочки ее же возраста, с которыми она охотно играла. Вскоре накрыли стол рядом с камином, в котором огонь весело горел и распространял приятное тепло. Прекрасный ужин был подан. Все с радостью принялись за него. Но что случилось с Линой? Она сидела как вкопанная и смотрела в одну точку. «Что с тобой, Лина?» – спросила тетя. «Почему ты не кушаешь?»
1: «Ах, тетя! Моя бедная Мини!» – воскликнула она и начала плакать.
0: «Лина, почему ты вдруг вспомнила про Мини? Неужели ты не сможешь одну ночь побыть без кошечки?»
1: «О, тетя! Если бы я прямо сейчас могла попасть к ней! Это бедное мое животное задохнется или умрет с голоду! Если я не освобожу его быстрее! Я спрятала его в шкафу в нашей верхней комнате! И, к сожалению, забыла выпустить ее! Там она лежит уже со вчерашнего вечера! Ей не хватает воздуха в узком ящике. У нее нет ни кусочка хлебушка. Ах, моя бедная, бедная Мини умрет. И это все из-за моей вины. Что же мне теперь делать?»
0: Добрая тетя сочувствовала девочке и ее кошечке. И, несмотря на дождь, послала служанку узнать, возможно ли еще сегодня получить повозку, чтобы поехать в село, находящееся в 2 часах езды от города. Она же вернулась с вестью, что на этот вечер уже нет повозок, но завтра, рано утром, одна повозка подъедет к дому. Лине не оставалось ничего другого, как дожидаться утра. Какой длинной была эта ночь! Лина все всхлипывала.
1: «Ах, моя бедная Мини! Она умрет!»
0: Напрасно тетя утешала ее. «Мини будет кричать, кто-нибудь услышит ее и спасет».
1: «А что, если никто не услышит? Я больше никогда не буду ничего забывать!»
0: Когда Лина к утру немного уснула, ей приснилось, что кошечка ее умерла в шкафу. В это время она проснулась. Вся в слезах, она решила, что серьезно начнет бороться с невнимательностью и забывчивостью. Она сложила свои руки и молилась.
1: «Дорогой мой Господь, дай же мне другое сердце, чтобы я не была такой рассеянной, беспечной и забывчивой. Помоги мне, пожалуйста, бороться с собой!»
0: После молитвы она немного успокоилась и поспала еще около часа. Когда она проснулась, солнце уже взошло, дождь перестал идти. Но Лина все еще смотрела печальными и полными слез глазами. Ей можно было говорить что угодно, но она не поддавалась утешению. К удивлению мамы, они уже в 8 часов прибыли домой. Но она, мама, удивилась еще больше, когда Лина, не сказав «доброе утро», побежала вверх по ступенькам. Мама и тетя поспешили за ней. Лина быстро поднялась в верхнюю комнату, подбежала к шкафу и открыла дверь. Ее рука дрожала. Она даже не решалась посмотреть в ящик, так как в нем было очень тихо. Не слышалось ни малейшего мяу. Там в самом углу лежала бедная красивая кошечка. Как предполагала Лина, и как ей приснилось, так и произошло. Глаза ее были закрыты, лапки окоченели. Мини больше не шевелилась. Лина стала плакать.
1: «Я виновата! Она умерла! Уж что же мне теперь делать, моя Мини?»
0: Мама взяла кошку и почувствовала, что она еще теплая. У Лины появилась надежда. Может быть, она еще жива? Все вместе побежали вниз по ступенькам, и мама Лины добавила несколько капель лекарства в молоко, а затем по несколько капель стали наливать в рот. Когда она повторила это еще раз, кошка пошевелила головой. «О, какая радость!» Затаив дыхание, Лина наблюдала за стараниями мамы, и кошка чувствовала себя все лучше. Наконец, она произнесла жалобное «мяу». Тут Лина опять заплакала, но в этот раз это были слезы радости. До завтрака Мини могла уже двигаться и опять мурлыкать. А после завтрака мама беседовала с Линой о печальном событии. Лина рассказала все и о том, какой тяжелой была ее прошлая ночь. «Ах, мама!» – сказала она. «Я думаю, что никогда не забуду эту печальную ночь, как я лежала и переживала, думая о бедной Мине. Я была очень несчастна, когда думала об этом, и на память приходили все случаи, когда я забывала что-то, и этим огорчала тебя и других. Но, дорогая мамочка, поверь мне, я по-настоящему просила Бога, чтобы Он простил мне мою беспечность и забывчивость, и напомнил мне о моих обязанностях. Я так хочу измениться. Ты меня тоже простишь, мамочка?» Мама ласково поцеловала свою дочку. И Лина успокоилась и опять могла быть радостной. Время шло. Лина сдержала свое слово. У нее навсегда осталось глубокое впечатление о том, что беспечность и забывчивость – это грех, который может иметь тяжелые последствия, которые отягчают совесть, и часто их невозможно исправить. Это делало ее каждый день более старательной и добросовестной.
2: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 20 главу. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы остановились на одном странном отрывке из Писания, где Бог говорит, что Он попустил людям совершать недобрые поступки, вследствие которых они могут даже умереть, и попустил им оскверняться жертвоприношениями, чтобы разорить их. Это действительно странный отрывок Писания, и комментаторы спорят по поводу его значения. Однако мне кажется, что здесь содержится та же самая мысль, которую высказывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 15 и 16. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Когда Бог возвестил этим людям свое мнение через пророка, а они отвергли Слово Божье, то их поступок грозил привести к неминуемой смерти, то есть Бог допустил возможность, что израильтяне не послушаются Его. И когда вы прочтете этот ужасный приговор, суливший грозное наказание, вам может показаться, что Бог отрекся от этих людей. Но это не так. На протяжении всего повествования книги пророка Иезекииля мы обнаруживаем не только обещание наказаний, но также чудесное обетование о грядущем возрождении, которое Бог предусмотрел для своего народа. Так что не будет ошибкой утверждать, что даже в самый мрачный период истории свет Божьих пророчеств ярко сиял для всего израильского народа. Послушайте, что написано в 33 и 34 стихах из 20 главы книги пророка Иезекииля. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости». Через все Писание Бог возвещает миру, что Он собирается вернуть свой народ обратно в землю обетованную. И Божий замысел, связанный с Израилем, будет выполнен. Наступит время, когда те, кто считал Бога неправым, признают Его правоту. Я прочту вам также стихи 45 по 47. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню, и произнесли слово на полдень, и изреки пророчество на лес южного поля, и скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое, не погаснет пылающий пламень, и все будет опаленоем от юга до севера». Здесь сказано «из реки пророчества на лес южного поля». Некоторые комментаторы считают, что это пророчество относится к иудеям, а другие считают, что оно относится к пустыне Негев. Как бы то ни было, речь идет о юге. Но если бы вы увидели сегодня эту землю Негев, то вы бы спросили, о каких вообще лесах может идти речь, друзья мои? Бог покарал эту землю. Он сказал, что лесов там больше не будет. Когда-то это была земля изобилия, там всего было вдоволь, а сегодня просто не верится, что там могло хоть что-то расти. Сейчас в этом районе и воду-то трудно найти, не то что молочные реки. Однако в любом случае мы находим в прочитанных только что стихах еще одно пророчество, которое чудесным образом исполнилось, и его исполнение — свидетельствует об истинности всех Божьих обетований. А сейчас мы с вами обратимся к следующей, 21 главе. Это одна из самых важных,
глав всей книги пророка Иезекииля, и в ней сказано, что царь Вавилона свергнет последнего царя из рода Давида, и представители этого рода не будут править до тех пор, пока не придет Мессия. Начинается глава уже привычными нам словами «И было ко мне слово Господне». Эта фраза повторится в главе трижды. И у нас, друзья мои, есть только две возможности. Либо мы соглашаемся, что это сказал Господь, либо мы считаем, что Иезекииль нас обманывает. Что касается лично меня, то я верю, что именно Господь сказал пророку все записанное в этой книге. Иезекииль ничего не выдумывал сам. Мне вообще кажется, что Иезекииля мало трогало все то, что он говорил. Иеремия очень переживал из-за собственных пророчеств. Он страдал из-за каждого произнесенного им слова. Но про Иезекииля этого не скажешь. В самом начале, когда

послания. Но читаем далее. Послушайте стихи 2 и 3. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. Грядет суд, наказание неизбежно. До этого момента Бог еще был готов помиловать свой народ, но сейчас выбора уже нет. Так говорит Господь Бог, вот я на тебя». Бог впервые говорит такое городу Иерусалиму. «И истреблю у тебя праведного и нечестивого». Странно звучит. Кто такие эти праведные, о которых говорит здесь Бог? Скорее всего, это те, кто просто называет себя праведными. Вот и в наше время есть люди, которые ходят в церковь, но они не спасены. Они просто выполняют обряды. Очень многие люди спрятали язвы своего греха под повязкой религии, тогда как язва греха смертельна. Ее нужно лечить, а не прятать под повязкой. Просто перевязав рану, вы ее не вылечите. Если вы думаете, что сможете избавиться от своего греха, просто посещая время от времени церковь, то вы ошибаетесь. Жители Иерусалима тоже думали, что раз у них в городе есть храм Божий, значит, им все нипочем. Но Бог сказал: «Я извлеку свой меч и разрушу город». Обратите внимание на стихи с 4 по 7. «А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть, от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе: отчего ты стенаешь? Скажи: от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог». Бог извлекает из ножен свой меч и собирается уничтожить всех жителей от юга и до севера. И меч этот уже не возвратится обратно в ножны. Настало время суда. Бог просит Иезекииля разыграть еще одну сценку. И я не могу сказать вам, переживал ли сам Иезекииль по этому поводу или же нет. Пророк ведь действовал не по собственной инициативе. Он поступал, как велел ему Бог. Мне кажется, что он просто играл роль. Однако, разыгрывая сценки, Иезекииль показывает, что чувствует Бог. А люди жаловались на то, что Иезекииль обращается к ним иносказаниями. В 20 главе, стих 49, мы читаем. «Они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» То есть окружающие говорили: «Мы не понимаем, что он имеет в виду». Да им и не хотелось ничего понимать. Им не нравилось, что все так плохо. Современным людям тоже иногда кажется, что притчи Господа Иисуса Христа сложно понять, что они такие запутанные. Но на самом деле притчи Христа очень просты, только мы не хотим их понимать. А религиозные вожди, жившие во времена Христа, понимали, что он говорит, и возненавидели его за это. Они поняли, что Христос предсказывает им наказание. Давайте читать 21 главу дальше. Послушайте стихи с 8 по 10. «И было ко мне слово Господне: сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог. Скажи: меч, меч наострен и вычищен. Наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния.
Радоваться ли нам, что жезл сына моего

презирает всякое дерево». На тот случай, если его не поняли, Иезекииль повторяет пророчество. «Бог собирается судить Иерусалим». Это ужасное известие исходит из уст Бога, который так любит Иерусалим. Ведь он оплакивал этот город. Господь Иисус тоже плакал над Иерусалимом, потому что любил его. Вы только послушайте, какие слова Христа записаны в Евангелии от Матфея, глава 23, стихи 37 и 38. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст». И если вы хотите узнать, каким ужасным был суд над Иерусалимом, прочитайте, как римская армия под командованием Тита пришла и сравняла город с землей в 70-м году по Рождеству Христову. Так же поступил и Навуходоносор во времена пророка Иезекииля. Бог ясно говорит, что собирается сделать, и его сообщение вовсе не ново. В книге Исаии, глава 66, стих 16, мы читаем: «Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». А в 24 главе, стих 17, у Исаии же говорится: «Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». На долю Иезекииля остается только сожалеть о том, что этот ужасный суд неизбежен. Послушайте, что пишет Лука в 21 главе своего Евангелия, стих 26. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Иезекииль должен был вздыхать и плакать, потому что Бог уже извлек из ножен свой меч. И нам с вами также необходимо помнить о возможности суда, друзья мои. Хотя людям сейчас не нравится слушать об этом, как не нравилось слушать о суде современникам Иезекииля. А вот какие интересные подробности узнаем мы из дальнейшего повествования. Послушайте стихи 18 и 19. «И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорогу в города». Иезекииль не позволяет нам забыть, от кого исходят эти слова. Сам Бог говорит, что Навуходоносор никак не мог решить, по какой дороге подойти к Иерусалиму. Что же будет делать Навуходоносор? Обратиться к Господу? Конечно же, нет, ведь он язычник. Навуходоносор обратится к своим гадальщикам. Об этом повествует 21 стих. «Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень». Эти методы гадания использовались в те далекие времена, как они используются и сейчас. Навуходоносор трясет стрелы, то есть бросает жребий. Он бросает стрелу, чтобы она показала ему направление пути. Навуходоносор был язычником, но в данном случае его действиями управлял Бог, не забывайте об этом. А вот послушайте, что записано у Иезекииля дальше, в 25 стихе. «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец». Когда пророк Иезекииль пишет «ты недостойный, преступный вождь Израиля», то он имеет в виду греховного царя Сидеки. А когда пророк пишет про день, наступивший ныне, когда нечестью его положен будет конец,
то он возвещает, что пришло время расплатиться за все содеянное этим царем. Настало то самое время, которое называется последним. Вообще в Писании много говорится о последних временах, то есть об эпохе, которая положит конец беззаконию. И пророк Иезекииль не был здесь исключением. Пророк Даниил также использовал выражение «последнее время». В Новом Завете ученики спрашивали Господа Иисуса: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Вы можете прочитать об этом в 24 главе Евангелия от Матфея, стих 3. А из дальнейшего повествования Матфея нам становится известно, что Господь ответил на вопрос учеников. Апостол Павел тоже много пишет о кончине века во втором послании к Фессалоникийцам. И царь Сидекия, о котором говорит здесь Иезекииль, это яркий прообраз будущего злого князя, лжемессии, антихриста, который придет в последние времена. Тема окончательной победы над грехом и беззаконием развивается в следующих стихах, 26 и 27. «Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Не правда ли замечательное пророчество? «Доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Имеется в виду Господь Иисус Христос. От момента низложения Сидеки до начала правления Господа Иисуса Христа ни один потомок Давида не будет сидеть на престоле. Иезекииль говорит, что так и будет. Только Иисус Христос имеет право на этот престол. Сейчас он сидит одесную Бога и ждет, пока не будут сокрушены все его враги. А потом он придет править землей. Это чудесное пророчество восходит еще к 49 главе книги Бытие, стих 10, где Иаков предсказывает судьбу своих 12 сыновей, которые станут родоначальниками 12 колен Израиля. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Скипетр — это царская власть. Примиритель — это Господь Иисус Христос. Именно таким он представлен в Писании. Вот почему в 3 главе Матфея, стих 2, Иоанн Креститель говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Почему это Царство приблизилось? Да потому что пришел Тот, Кого предсказывали все пророки. Кроме того, я хотел бы обратить ваше внимание на 28 и 29 стихи 21 главы книги пророка Иезекииля, где Бог повелевает: «И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебя, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец». В первую очередь Иезекииль имеет здесь в виду, конечно же, суд над аммонитянами. Но смотрите, здесь говорится также, когда нечестию их положен будет конец. То есть, помимо прочего, речь идет и о конце этого века, о последних временах, про которые апостол Павел пишет во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, стих 8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Прообразом этого беззаконника были, в частности, аммонитяне, доставлявшие немало беспокойства народу Божьему. А в заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам обещание Бога, свидетельствующее, что суду подвергнутся не только аммонитяне.
весь иудейский народ будет на долгие годы угнан в рабство, и возвратиться обратно в Израиль смогут только дети пленников. В стихах 31 и 32 мы читаем такие слова Бога. «И залью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами и надеемся, что пророчества Иезекииля не оставили вас равнодушными. Ждем вас на наших следующих беседах по книгам Священного Писания. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2021 год. О семье. Слово редактора. Вальдемар Цорн. «На войне, как на войне». Жизнь очень даже непростая штука. Народная мудрость гласит: «Жизнь прожить, не поле перейти». С самого детства и до глубокой старости человек сталкивается с различными вызовами. Ему постоянно приходится принимать различные решения. Они не всегда простые, не всегда вызовы безобидные. Например, самое прекрасное, важное и ценное в этом мире – семья. В семье ребенок находится под защитой, подросток учится правильным отношениям, молодые люди получают наставления для самостоятельной жизни. – Семейные отношения – самый важный фактор формирования личности. А большая семья, родственные отношения делают общество стабильным, формируют народ, его культуру и менталитет. Представьте себе общество без семьи, рассыпанные по миру одиночки, связанные временными, случайными связями, ненадежными и недолговечными. Так вот, у человечества есть враг, жестокий и коварный, вооруженный до зубов. Этим врагом движет только одна цель – убить и погубить. И бьет он по всему, что чисто, свято, что дорого и важно человеку. Он ведет войну против всего, что Бог дал человеку для осмысленной, радостной, счастливой и целеустремленной жизни. Нам только кажется, что наши проблемы в семье естественны, что нет в мире ничего совершенного. Есть. Есть то, что дал нам Бог. Мы потеряли рай. Давно. Но из рая мы вынесли самое прекрасное в этом мире – брачные отношения. Тогда почему так много проблем в этих отношениях? Почему так мало семей, в которых отношения сохраняются такими, какими задумал их Бог? Именно потому, что против семьи идет необъявленная, я бы даже сказал, многовековая гибридная война. А на войне как на войне, поэтому так много раненых и убитых. Нам это нужно понимать и мужественно, смело, будучи убежденными в правоте нашего дела, встать в проломе на защиту семьи. Этой важной теме, теме брака и семьи, мы посвятили первый номер журнала. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели!
2: Маргарита Коломийцева. Формула. Коль от страсти не хватает слов, и земля уходит под ногами, не забудь, что мы творим любовь мыслями своими и делами. Если брак давно уже не нов, и потухло роковое пламя, твердо помни, мы творим любовь мыслями своими и делами. Жаль, что нынче редко кто готов пользоваться волей и мозгами, и творить, как таинство, любовь мыслями своими и делами.
1: Проповедь. Петр Луничкин. Брак по замыслу Бога. Нехорошо, когда нехорошо. Как все началось? Читая первую главу книги «Бытие», мы замечаем, что описание каждого дня Божьего творения заканчивается словами: «И увидел Бог, что это хорошо». Однако после сотворения Адама эти слова отсутствуют. Неужели с сотворением человека что-то у Бога пошло не так? Конечно же, нет. Создатель знает, что человеку одному будет нехорошо, поэтому он решает сотворить ему вторую половину. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку. Бытие 2:21-22. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1:31. Идея создания семьи принадлежит Богу. Он задумал ее как брачный союз мужчины и женщины, основанный на любви, обеспечивающий гармонию их взаимоотношений во всех сферах жизни. После грехопадения эта модель семьи перешла к людям в первозданном виде. Смотрите Бытие 2.21.25. Брак, задуманный Богом, не просто хорошо, но хорошо весьма. Поэтому для человека семья – основа бытия. Главная цель брака – общение безраздельно преданных друг другу супругов. Для этого им необходимо стать одним целым. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Бытие 2.24. При всех созданных и установленных Богом различиях муж и жена во взаимоотношениях должны отражать образ и подобие единого Бога. Смотрите Бытие 1.27. Но из-за грехопадения единство супругов достигается исключительно их целенаправленными усилиями и благословениями Бога. Зная об этом, христиане, вступающие в брак, придают особое значение церковному обряду венчания. Молодые пары искренне желают получить благословение того, кто брачный союз придумал. Но, к большому сожалению, не зная Писания, многие из них полагают, что этот обряд обладает некой волшебной силой. Облаченный в специальную одежду священнослужитель произнесет важные слова, новобрачные клятвенно пообещают любить и заботиться друг о друге, совершат коленопреклоненную молитву, священнослужитель объявит их мужем и женой, и все, благословение получено. Увы, это не совсем так. И об этом мы сейчас поговорим. А современные церемонии бракосочетания больше похожи на праздничное шоу, чем на искреннее прошение Божьего благословения. Брак по замыслу Бога. Муж и жена принадлежат Богу. Благословение – следствие жизни по Божьим заповедям. И если кто-то из супругов Бога не чтит и заповеди его не соблюдает, то на благословение и помощь от Господа рассчитывать не стоит. Бог говорит: «Разумная жена от Господа» – притчи 19.14. А потому поиски своей половины необходимо начинать с вопрошения Бога. В период влюбленности молодые люди допускают ошибки при выборе спутника жизни. Думаю, библейская история о выборе невесты для Исаака может стать благословением для тех, кто прямо сейчас находится в поисках своей половины. Авраам понимает, что его сыну Исааку пришло время создавать семью. Он поручает столь ответственное дело своему слуге Елиезеру. Смотрите Бытие 24.7. Получив инструкции, тот идет к родственникам Авраама и просит Господа об особом знаке. Слуга Авраама не хочет допустить роковой ошибки в столь ответственном деле. Господи, обращается к Богу Елиезер: «Если я попрошу у девушки пить, и она скажет: „Я дам напиться тебе и верблюдам“, то это та, которую ты назначил Исааку». По Бытие 24.12.14. Бог на молитву Елиезера ответил. Девушка напоила незнакомца и его верблюдов. Смотрите Бытие 24.15.20. Слуга Авраама смотрел на Ревекку с изумлением, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его. Бытие 24.21. Все, о чем просил этот человек, исполнилось. Девушка красива, вежлива, трудолюбива. Что еще нужно для счастливой жизни? «Чья ты дочь?» — спросил девушку Елиезер. Смотрите Бытие 24.22.23. Авраам не желал, чтобы Исаак женился на девушке, не знающей Бога. Красота, услужливость, трудолюбие — все это хорошо. Но в семейных отношениях это не главное. Главное — принадлежность Богу. Это соответствует его замыслу. Союз мужа и жены свят и незыблем. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» – Матфея 19.6. Брак по замыслу Бога, муж и жена в любви повинуются друг другу. Среди персонажей Библии нет идеальных, безгрешных людей. «Согрешили все» – смотрите Римлянам 3.23. Но супружеские отношения некоторых из них вполне могут служить примером для семейных пар. В жизни Авраама и Сарры не все было идеально, но их отношения заслуживают особого внимания. Апостол Петр приводит в пример женам Сару, которая называла своего мужа господином. Смотрите 1 Петра 3.6. В 18 главе книги «Бытие» мы читаем историю о трех посланниках Божьих, которые сообщили Аврааму весть о скором рождении сына от Сары. Та, услышав эту новость, внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар» — Бытие 18:12. Сара в сердце своем называла Авраама господином. Не притворно, не пред людьми, не для видимости. Она действительно выражала своему мужу внутреннее почтение и уважение, потому что любила Авраама. А что делает любовь? Служит, смотрите Галатам 5:13. Она удовлетворяет нужды того, кого любит. Она почитает другого выше себя и делает это не на словах, не на показ, а на деле. Между прочим, Авраам относился к жене своей как к госпоже. В переводе с еврейского имя Сара означает «госпожа моя». Брак по замыслу Бога. Муж и жена верны друг другу. Брачный союз указывает на отношение Христа к церкви. Смотри Ефесянам 5:25-33. Основа брачного союза – любовь и влечение мужа к жене, а жены к мужу. Интимные отношения между мужем и женой являются благословением от Бога. Внебрачные половые отношения категорически запрещены, так как, являясь блудом, они разрушают устои семейных отношений. Смотрите Ефесянам 5:3, Евреям 13:4. Запрещена и скрытая форма прелюбодеяния, виртуальные отношения, порнография, флирт. Смотрите Матфея 5:28. Отношения не должны быть гомосексуальными или полигамными, так как это противоречит Божьему замыслу. Смотрите Римлянам 1:26-27. Брак по замыслу Бога. Благочестивое потомство. Брак задуман Богом для продолжения рода. Смотрите Бытие 1:28. Рождение детей – желанный результат любви. Смотрите Псалом 126:3. До определенного возраста родители несут ответственность за содержание и воспитание своих детей. Воспитание должно быть сосредоточено на вере в Бога. Жизнь родителей должна стать живым примером благочестивого поведения. Только благочестивые родители смогут воспитать благочестивое потомство. Брак по замыслу Бога. Муж и жена в созидании своего брака сотрудничают с Богом. Божье благословение для семьи сокрыто не только в церемонии венчания, сколько в прямом сотрудничестве человека с Богом. В книге «Второзаконие» сказано: «И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего». Второзаконие 28:2. Благословение распространяется только на тех, кто знает Бога и готов жить по Его заповедям. «Если будешь». Но это еще не все. Обращаясь к народу, Моисей говорит: «Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие 28:3-6-8. Из приведенного текста Писания следует, что Бог благословляет не безделье, а дело рук, то есть и над брачными отношениями нужно работать. В Библии есть много примеров тесного сотрудничества Бога с человеком. Например, в книге «Исход» 17:8-13 мы видим сражающийся Божий народ и молящегося Моисея. Зачем сражаться, если Бог с народом? Зачем подвергать себя опасности, когда можно просто положиться на силу Бога? Благословение – не сверхъестественная магия, а Божья помощь тем, кто прилагает усилия, чтобы в семейных взаимоотношениях поступать по воле Бога. Как добиться целостности двух совершенно разных людей? Ответ мы найдем в послании Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1:5.
3: Духовная статья. Вальдемар Цорн. «Святость семьи и святость в семье». Недавно я прочитал, что в 2017 году На аукционе была продана самая дорогая картина за всю историю – «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи. Картина была продана за 450 миллионов долларов. Однако некоторые искусствоведы сомневаются в том, что картина – оригинальная работа художника. Они считают ее копией, сделанной неизвестным художником. Если их сомнения справедливы, то реальная стоимость картины составляет не более 1400 долларов. Одна и та же картина может стоить полмиллиарда или почти ничего, в зависимости от того, кто ее написал. Но я, конечно же, не об искусстве, а о том, что говорит Бог об отношениях между людьми. Речь в этой статье пойдет о браке и семейных отношениях. Мы поговорим о святости семьи и святости в семье. Святость семьи. Во все времена у сатаны была одна цель – убить и погубить, разрушить и уничтожить. Средства для достижения этой цели у него всегда были очень изощренные. В наше время он обрушился на то, что мы, люди, вынесли как последнюю драгоценность из рая – на брак, на святые, чистые, глубокие и исключительные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Брак был учрежден Богом, когда мы еще жили в раю, вернее, когда в раю жили наши прародители. Брак – единственное, что мы оттуда вынесли. Какими только методами сатана не пользуется, как и во все времена, чтобы лишить нас этого богатства, убедить нас променять его на мелочь легкомысленных развлечений, авантюрных сексуальных приключений, эротических игр в виртуальном мире. Существуют вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключений. И это касается не только правил русского языка, но и Священного Писания. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям, на слове Бога. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы, явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Итак, святость брака определяется не тем, каков он, а тем, что он установлен самим Господом. И ценность семьи определяется не тем, какая она хорошая, как людям хорошо быть в нормальной семье, как прекрасно и радостно иметь мир, иметь очаг, где тебя принимают, понимают, любят такого, какой ты есть, а тем, что семью установил Бог. Итак, Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И далее Священное Писание говорит: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Бытие 2:18-24. Давайте посмотрим, что это значит. Первое. Бог сотворил людей, нуждающимися друг в друге. Влечение одного пола к другому, естественно, таковыми создал нас Господь. Не нужно стесняться чувств, вызываемых представителями другого пола. Эти чувства – часть нашего естества. Второе. Бог сотворил мужчину и женщину соответственными, то есть подходящими друг к другу. Как в описании самого акта творения говорится, «мужчиной и женщиной сотворил их». Еще 10 или 20 лет тому назад нам не нужно было бы на этом заострять внимание. Но сейчас этот факт уже далеко не как само собой разумеющийся. Муж – мужчина, жена – женщина, соответствующая ему. Все, что выходит за рамки этого, не соответствует творческому замыслу Бога. Третье. Вступлением в брак мужчина и женщина становятся новой семьей, потому оставит. Брак, установленный Богом, – это начало новой семьи, в которой нет места никому, даже родителям, вступивших в брак. Это установление Божье для брака, определенное еще в раю, в самом начале. Нарушение этого установления влечет за собой очень печальные, я бы даже сказал, зачастую трагические последствия. Одна из основных причин напряженных отношений между мужем и женой – влияние со стороны родителей или других родственников. Какой бы ни была культурная среда, в которой мы живем, воля Божья в этом вопросе совершенно ясная, понятная и определенная, и она выражена в Его слове «потому оставит». Но не только о родителях здесь речь идет. Это нужно понимать так. Даже родителям нельзя позволять вмешиваться в отношения между мужем и женой. В новую семью не имеет доступа никто. Никто из прошлого, никто из новых знакомых, никто в будущем. Двое, вступая в брак, прилепляются друг к другу и становятся двое одна плоть. Четвертое. Когда Иисуса Христа спросили, можно ли разводиться, что Он ответил? Просто и ясно. Нет. Почему? Потому что Бог с самого начала определил, что отношения между мужем и женой такие тесные, что их можно сравнить со сплавом, с раствором, с соединением двух сущностей. Что Бог сочетал, то есть соединил, того человек да не разлучает. Здесь нет места интересам на стороне, личным удовольствиям и развлечениям, личным амбициям и целям. Так определил Бог, и святость брака определяется тем, что его придумал, установил его формы, нормы и границы сам Господь Бог. Итак, мы видим из Писания, что брак и семья святы, так как установлены Богом. При чтении книг «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» мне особенно бросилось в глаза, как часто Господь говорил своему народу, давая ему какую-нибудь очередную заповедь, почему эта заповедь важна и свята. «Ибо я Господь Бог твой». Ему не нужно было объяснять людям, почему им нельзя делать того или другого, или почему им нужно было соблюдать различные заповеди. Бог дает ясное и четкое обоснование для святости своих повелений. «Я сказал, чтобы вы это исполняли, потому и свят брак, Бог его установил». Святость в семье. Как мне кажется, лучше всего отношения между мужем и женой определены в Новом Завете в 5 главе послания к Ефесянам. Я знаю, мало кто из читающих эту статью откроет сейчас Библию и станет смотреть, что же там написано, так как подумает, что знает этот текст наизусть. Поэтому я его приведу здесь полностью. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:1-3, 18:28, 32:33. Сделаем несколько выводов из приведенного отрывка Священного Писания. Первый. Святость отношений в семье определяется святостью наших отношений друг с другом в браке. У нас, как детей Божьих, есть пример. Как Христос возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга. Можно подумать, что это недостижимый идеал – подражать Богу в Его любви. Но Писание нас к этому призывает и тут же дает обоснование этому требованию. Мы – дети Божьи. Он родил нас Духом Своим Святым, и мы стали детьми Его. Мы призваны любить как Бог, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Второй. Если мы ощущаем недостаток этой любви, то нам нужно проверить, чем заняты наши мысли, чему мы посвящаем время. Для исполнения Духом Святым есть очень простой, выполнимый любым верующим рецепт. Петь в сердцах своих песни Богу, прославлять Его и хвалить, благодарить Его за все и повиноваться друг другу в страхе Божьем. Только представьте себе, если бы мы всегда так поступали, как изменились бы наши будни, и как изменилась бы атмосфера в семье, если бы, условно говоря, в каждой комнате стоял алтарь для поклонения Господу, где дети вместе с родителями поклоняются единому Богу. Дети видят уважение и любовь родителей друг к другу и сами учатся уважать и любить. Видя отношение к Библии родителей, сами увлекаются Священным Писанием и учатся чтить и любить Бога. Воспитание в таких семьях – дело нетрудное. Сам Бог в нем принимает прямое участие, так как в этой семье главный – Он. Третий вывод. Начинается все с выполнения каждым, мужем и женой, определенного Богом творческого замысла. Жена подчиняется мужу, а муж любит жену, как Христос любит церковь, то есть жертвенно, посвященно, всецело. Четвертый. Точно так, как Христос не противопоставляет себя церкви, а отождествляет себя с нею, так призваны муж и жена отождествлять себя друг с другом. Это и есть, и будут одна плоть. Павел говорит, что тайна эта велика, что касается Христа и церкви, то есть отношения между мужем и женой правильные, такие, какими их задумал Бог, являются примером, даже прообразом отношений между Христом и Его церковью. Поясню это примерами. Наблюдая за отношениями между мужьями и женами, можно сделать следующие выводы. Некоторые люди, женившись, нам не понять, что ими двигало, когда они принимали это решение, начинают жить друг против друга. Они находятся в постоянном соревновании или даже борьбе друг с другом. Наблюдать за такими браками очень печально. Другие организовывают свою семейную жизнь лучше. Они живут один рядом с другим. У каждого свои интересы, свои цели, свои друзья. Общие у них только кухня, спальня, дети и, возможно, церковь. Третьи даже ставятся иногда в пример молодоженам. Они научились жить друг с другом. Они вместе занимаются домашними делами, вместе проводят свободное время, вместе занимаются служением, у них общие друзья. Для многих людей такие отношения – предел мечтаний. Однако это для людей этого мира. Но есть путь, тот, что предлагается нам, приведенным выше текстом Священного Писания, единственный, который соответствует нашему призванию как мужа и жены, как семьи. Жить друг для друга во славу Бога. Ценность этого пути определяется тем, что его автор – художник, сам Бог. Таким он его задумал, таким он его определил. Это путь святой, мирный и радостный. Идущих этим путем ожидает то богатство, которое Бог определил для семьи.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Трудолюбие. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Книга притчи Соломоновых, 12 глава, 9 стих. Деревенский юноша обратился к епископу Симпсону, бывшему тогда ректором Асберийского университета, с просьбой принять его в число студентов. Его плохая одежда заставила епископа спросить, на что он рассчитывает в смысле средств к существованию. «На мои две руки, господин ректор», — ответил юноша. Окончив университет, этот молодой человек впоследствии стал сенатором в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Трудолюбие – это целенаправленная деятельность человека, требующая умственного или физического напряжения. Работа, усилие, умственное или физическое, направлено на достижение чего-либо. В Библии высказываются суровые осуждения по отношению к праздности. «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Более того, в праздности есть признак нравственного упадка. Восторгаются женщиной трудолюбивой, которая не ест хлеба праздности, и насмехаются над ленивым. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. С другой стороны, в Библии весьма ценится хорошая работа, умение и старания пахаря, кузнеца или горшечника. Библия полна выражений восхищения произведениями искусства. Каждую работу следует с охотой начинать, с усердием продолжать и с благодарением оканчивать. Одним из наиболее важных условий для духовного роста и силы в христианской жизни является труд для Господа. Никакой человек не может обладать физической силой без упражнений, и никто не может пребывать в духовной силе без духовного упражнения, работы для Господа. Христианин, трудящийся для Господа, радостный христианин. Трудящийся христианин – сильный христианин. Апостол Павел пишет: «Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Во всем успеет. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Псалом 1, 2 и 3 стихи.
2: «Пашка, пошли купаться!»
1: — обратилась группа ребят к мальчику, который усердно пропалывал картофельные грядки возле дома.
2: «Не могу, ребята! Я пообещал папе выполнить эту работу сегодня!»
1: — ответил Павлик, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони.
2: «Подумаешь, пообещал! Ну, скажешь, что не успел! Неужели за это есть не дадут? Пошли, жара-то какая!»
1: — настаивали друзья.
2: «Нет, ребята, отца я не буду обманывать. Еще есть время, я постараюсь успеть. А вам приятного купания!»
1: С этими словами Павлик еще усерднее принялся за работу. Но когда ребята скрылись за поворотом, Павлика стали одолевать надоедливые мысли.
2: «А может, все-таки стоило бы пойти освежиться? Я действительно могу и не успеть все закончить. И ничего страшного не произойдет».
1: Но другой голос подсказывал.
2: «Отец же просил, и я пообещал. Если не расслабляться, можно успеть».
1: Павлик устало выпрямился и поглядел на солнце, склоняющееся все ниже. Потом он окинул взглядом недополотый огород. И тут он вспомнил, как Бог помог ему недавно на контрольной по математике вовремя закончить решение задачи. «И во всем, что он не делает, успеет». Снова, как и тогда, повторил Павлик слова Божьего обещания.
2: «Господи! Я хочу быть верным Тебе, не обманывать отца и выполнить сегодня эту работу, потому что я пообещал. Помоги мне успеть, ведь это Твое обетование», — молился парнишка.
1: Когда солнце, последний раз взглянув на Павлика, скрылось за лесом, он счастливый поблагодарил Бога за исполненное им обещание. Работа была выполнена. Теперь можно и на речку сбегать.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

сердце полное веры. Та женщина сделала по слову человека Божия. 4 книга Царств, 8 глава, 2 стих. Щедрая санамитянка, с которой мы познакомились несколько дней назад, знала благословение Господа. У нее был любимый муж, у нее был дом, дружба с Божьим пророком Елисеем и сын после многих лет бесплодия. Но во времена печали сердце, полное веры, становится только сильнее. А печальных дней у этой благочестивой женщины было предостаточно. Бездетность научила смирению, тяжким испытанием стала смерть единственного ребенка. Благодарение Богу, что Елисей чудесным образом воскресил его из мертвых. Но затем смерть снова посетила ее счастливый дом, и вдовство накрыло ее как тень. А Елисей снова предсказывал совсем не безоблачное небо. Приближался семилетний голод, и вдова должна была покинуть Израиль, чтобы выжить. Библия учит, что кто слушает совета, тот мудр. Притчи 12 глава, 15 стих. Что ж, дорогая сестра, наша санамитянка проявила мудрость и веру, поступая по совету Елисея. Сердце, полное веры, не усомнилось в словах Елисея и побудило ее действовать. Сердце, полное веры, помогло ей забыть о своих удобствах и привычках, собраться и поступить так, как советовал Елисей. Сердцем, полным верой, она покинула обжитые места, землю, которую любила, свой дом и поле, все, что получила в наследство, все, что придавало ей уверенности, и отправилась в неизвестность по воле Божией. Но на этом ее история не кончается. Вера ее вознаграждалась и вознаграждалась щедро. Пережив голодные годы, отважная вдова вернулась в Израиль. Обратилась к царю с просьбой вернуть ей дом и все, что ей принадлежало, и получила все это. Мало того, ей вернули все доходы с ее имущества за то время, пока она была в чужих краях. Эта благородная женщина, чье сердце было исполнено веры, сначала поверила Слову Божьему о том, чего не могла увидеть, а потом была вознаграждена, увидев то, во что поверила. Дорогая сестра, следующая за Богом, посмотрите, сколько красоты и силы в сердце, полном веры. О, если бы и наши сердца были такими! Возможно, сегодня ваша жизнь печальна и трудна. Если так, укрепите свое сердце, полное веры. Решитесь поверить Божьему Слову, довериться Богу и последовать Его указаниям. И вера ваша будет вознаграждена.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. В нашей передаче сегодня, в песнях и стихах, мы хотим прославить нашего Господа Иисуса Христа и рассказать о Его чудных делах. Звучит песня «Рассказать я всем желаю про Иисуса».

Следующий стих написал Лев Болеславский. Назарет. Дома на взгорье. Юный плотник Иисус прикрепляет, взяв топорик, мягкой врубкой к брусу брус. Отирает пот, выходит, чуть передохнуть во двор. Братство туч на небосводе, словно храм вдали фавор. Стайкой верно с Иордана, как обрызганы зарей, розовые пеликаны, вспыхнув, скрылись за горой. И над финиковой рощей, прячущейся меж холмов, то поет, то нежно ропщет пара голубых дроздов. Мальчик весь наполнен светом, нет ни капли тьмы в душе, и она над Назаретом обнимает даль уже. И она, как эти птицы, столь безгрешна и чиста, что готова с ней слиться, к ней спустясь душа Христа. Чего же так тревожно вдруг становится ему? В будущее осторожно заглянул он, как во тьму. Видит город, двор просторный, груду бровен, стружек хлам, незнакомый плотник в черном крест сколачивает там. Старый плотник без унынья столб строгает, а на нем перекладину в средине укрепляет топором. Смотрит мальчик через годы. Храм, судилище, тропа, голый холм, как череп голый и орушая толпа. Крест, что в холм солдатам вкопан, проступает в высоте. Стражники, палач. Но кто там? Кто там? Кто там на кресте?

Юрий Каминский написал стихотворение «Иисус в храме». Учителя, мальчишку окружив, давались диву, кто сей отрок чудный, перед которым, поняли мужи, пасует опыт жизни многотрудной. Откуда этот кроткий теплый свет в глазах, вместивших горизонты мира? Быть может, глядя дням, грядущим вслед, увидел он всех немощных и сирых. И римских копий блеск, и ночь окрест, и лица в злобе точно в страшных масках, и в небо упирающийся крест, поставленный вблизи ворот дамасских. Что, мудрецы, вы явно смущены его манящей мыслью полновесной? Вопросы ваши волчьих ям полны, его ответы глубины небесной. Вы не сумели с толку сбить его, нащупать силясь детскую беспечность. А было лет ему в те дни всего 12, но помноженных на вечность.

человеку выбор дан: небо или ад. Что сегодня изберешь себе, Бог не виноват. Он изменит жизнь твою раз и навсегда, если ты ему ответишь

Всю ночь трудились рыбаки, не покладая рук. Увы, но сети их легки, пусть сохнут на ветру. Быть может, в следующий раз лов будет не такой. Рассвет встречая у костра, один дремал, другой. А в полдень берег не вмещал теснившихся людей. Иисус на берегу стоял, шум волн и крик детей. Собрался к озеру народ. Что сделает Иисус? Он в лодку к Симону войдет, и слово Божье с уст. Как власть имеющий учил, влагал добро в сердца. А Симон сеть свою чинил, работе нет конца. Чинил и слушал Божью речь, не пропуская слов, не распрямить уставших плеч, а ночью снова лов. Качалась лодка на волнах, был в лодке Божий Сын, и в Иисусовых словах источник Божьих сил. А Симон этого не знал, а сети так легки. Плыви туда, где глубина, для лова сеть закинь. Иисус, сегодня рыбы нет, трудиться ни к чему, но я закину эту сеть по слову твоему. И сети за борт. Сделал так, как повелел Иисус. Господней силы верный знак, в сетях тяжелый груз. Откуда рыба здесь взялась? Улов средь бела дня. И сеть от тяжести рвалась. О, выйди от меня, Господь, я грешный человек. У ног Христа рыбак, и сердце Господу навек любви Господней знак. Господь, и я порой тружусь, и на плечах усталость, а сети легкие держу, ни рыбки не досталось. И в лодку входишь ты мою, ты говоришь со мною, и я без робости стою над самой глубиною. Там рыбы не было и нет. Наперекор всему закину сеть по слову твоему. Это стихотворение написала Любовь Васенина.

Следующее стихотворение «Исцеление» написал Павел Ляшенко. Прикоснуться бы только к хитону, не прервать ослабевших шагов. Мои сотканы будни из стонов, и не слышен о помощи зов. На врачей и целителей всяких расточила немало я драхм. Утверждал мою веру Иаков, но бывал визитером и страх. Он ломился в закрытые двери, и звучал его голос, как гром. Ты, болея, по-прежнему веришь? Как же можно стоять на своем? Драгоценна мне близость Господня, хотя камни покрыли тропу. Если встречу Мессию сегодня, я протиснусь к Нему через толпу. Спины, плечи в сплошном монолите. Пропустите! Чуть шепчут уста. И услышаны были молитвы, пальцы с дрожью коснулись Христа. Силой Божьей победа свершилась, отступила жестокая хворь. Не забыть свыше дивную милость и сердечный сорови разговор. Удивление заметно на лицах. Как чудесен Господень ответ! Так закрылась печали страница после долгих 12 лет.

Капернаум. В Капернауме парень, лежачий больной, с тощим немощным телом и круглой спиной. На носилках спускают его через крышу, ведь по зову людскому явился Господь. Исцелением спасти непослушную плоть все в крикливой толпе нетерпением дышит. И псалмов распеваемых смолкли стихи. «Поднимайся! Тебе отпускаю грехи! Все, что должно, свершилось! Дерзай, мое чадо!» И мальчишка встает и стоит на ногах. От земли золотясь поднимается прах. А спасенный помощником шепчет «Не надо!» Он кричит и бежит по дороге своей. Между плачущих молча счастливых людей и дорогою славит Спасителя громко. Если все так и было, то боль неспроста. Это слабость, звенящая сном пустота и дрожащей ноги неживая соломка. И когда позабыт исцеляющий Бог, не хватает ни веры, ни силы на вдох, и садится тоска к моему изголовью, полусне Капернаум встает предо мной. Я бегу, окружен невозможной весной, и сквозь слезы кричу, разрываем любовью. Григорий Кубулов.

Автор следующего стиха – Василий Беличенко. «Следы Христа». «Еще и ныне на горе Олив вам скажут люди с верою живою, что здесь Христос, друзей благословив, вознесся в славе над землею. И в память этого покажут вам гранитный выступ, огражденный рамой. След Иисуса усмотрели там и заключили это место в мрамор. Да, это верно, что следы Христа заметными остались в Палестине. Следы Его от яслей до креста мы можем ясно наблюдать и ныне. Христос не только на горе бывал, Его следы я вижу и в пустыне, там, где Его дьявол искушал и встретил непреклонность в Божьем Сыне. Его следы я вижу и в домах, в которых люди плакали, страдали. Он нес им утешение в скорбях, Его уста им радость возвещали. Ученики на море среди волн с нескрытым отчаянием во взоре, вдруг шторм утих. Иисус заходит в челн, Его следы я вижу и на море. Когда вели Христа в Синедрион и дали волю злобе и глумленью, и там свои следы оставил Он, следы молчания, кротости, терпения. Когда тяжелым кажется мне путь, который свыше для меня назначен, мне стоит на следы Христа взглянуть, и я смотрю на трудности иначе. Когда Сын Божий на Голгофу шел, то многие Его сопровождали. Там тоже я следы Его нашел, и шедшие за Ним не затоптали. Хотя прибили ноги ко кресту, но эти ноги в утро воскресенья следы свои оставили в саду, друзьям на радость, всем на удивление. Народ Христа, ты жив и будешь жить. Пока на Иисуса ты взираешь, никто тебя не сможет победить, пока ты по следам Его шагаешь. Но если только в сторону свернешь, если свободней путь ты избираешь, то след Эммануила потеряешь, и навсегда духовно ты умрешь.

Непонятная жертва. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка, 14 глава, 8 стих. Разве мыслимо 300 динариев на рави истрачены зря? Лучше продали с миром амфору, скрасив горькую жизнь бродяг. У Марии другие доводы, чем учителя ей почтить. Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылета, нежно волосы вытирает с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, оттесняя бесшумно дни, и осанна сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перс поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь к Голгофе царь. А пока свет струится светильника, ароматом пропита мгла, и оценка слышна Спасителя. Она сделала все, что могла. Павел Ляшенко.

Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии.

и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних –

И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»

Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Дениса Самарин.
1: Братья и сестры, прежде чем прочитать библейский текст, на основании которого будет моя проповедь, я хотел бы обратить внимание на одно слово, которое в теме нашей, в тексте, которое наша тема. «Ходите, ходи предо мною и будь непорочен». Друзья, вот слово «мною». Друзья, давайте представим себе, кто говорит эти слова. Вот тот, который создал Вселенную. Тот, который является Творцом всего сущего. Тот, которому подвластно абсолютно все, и перед именем которого в конечном итоге преклонится всякое колено. И вот этот, эта личность, это сама доброта и сама любовь, само всемогущество, оно теперь обращается к нам, эта личность, и говорит: «Ты ходи предо мною». Я думаю, что для нас это величайшая честь, когда к нам обращается человек, может быть, высокого ранга, какое-то положение, занимающее в мире, мэр города, возможно, или еще кто-то, и мы как бы хвалимся потом таким знакомством и говорим: а я вот знаю этого человека или знаю этого человека. А тут сам Бог говорит: ты ходи предо мною, я хочу иметь с тобой общение. Друзья, для нас, я думаю, что это великая честь. И кто еще не откликнулся на этот призыв, кто еще не пошел по этому пути идти пред Богом, друзья, вы действительно совершаете ошибку. Чем позже вы это сделаете, тем потом, ну, меньше, что ли, еще шансов или меньше времени вам насладиться общением с тем, который достоин этого. Я расскажу один пример. В моей жизни недавно случился такой интересный случай, это было в прошлом году. Я уже говорил, что ездил в детские христианские лагеря. Для меня это очень большая честь ездить в лагеря. Мне это очень нравится. И вот в детском потоке 7-9 лет, детки. Я иду по аллее, и вдруг ко мне подходит один мальчик. Я его не знаю. То есть я его первый раз в жизни вижу, этого мальчика. Ну, там детей много, только заезд начался. Он подходит ко мне и говорит: привет. Я говорю: привет. Ты кто? Я ему говорю. Он говорит: я твой сын. Ну, вы знаете, такая секундная пауза. Я говорю: ну, несколько неожиданно. Говорю, что ты мой сын. А как тебя зовут? Он говорит: меня зовут Илья. Угу. А сколько тебе лет? И вот, ну, 8 лет. Хорошо. Ну ладно, сынок, говорю, раз ты мой сын. Ну, стал спрашивать, как он живет и где живет. Ну, надо же знать, где дети живут. Вот. Ну, и думал, ну, шутка такая. Ну, нет. Вы знаете, не шутка. Он все время называл, во-первых, меня папой. Во-вторых, там у нас один брат, ну, там у нас в лагере делал бейджик такие. Руководство лагеря, это, ну, руководящие в группах бейджик такие делают. Кухонные работники, чтобы было по имени можно обращаться, потому что персонал очень большой. И вот, и некоторые дети, они тоже хотят бейджики. Вот они подходят: ну, сделай, пожалуйста. Ну, брат добрый такой, который там делает. И некоторым детям делает. И вот этот Илья подходит и говорит: сделайте мне бейджик, пожалуйста. А как тебя зовут? Илья. А фамилия? Он говорит: Самарин. А тут брат знает, что ситуация-то какая-то. Он говорит: а отчество как у тебя? Денисович. Угу. А живешь где? В Ейске. Ну хорошо. Потом подходит ко мне: слушай, твой сын, правда, подрос, что-то в том году он маленький совсем. Вот. И потом, знаете, и даже вот он ко мне: папа, папа. И один мальчик рядом сидит, который меня знает. Этот Илья подходит, говорит: папа. А тот говорит: это не твой папа. А тот говорит: а ты не завидуй. Ну вот так вот. Ну а в конечном итоге меня это дело заинтересовало. Я говорю: а мальчишка хороший. Вот хороший такой мальчик, добрый такой. Это, ну, способный, играет на инструментах. Все. Я говорю: слушай, Илюш, ну вообще мне приятно, конечно, что... Вот так вот, у меня сын теперь, и все. Вот. Но все-таки, скажи, в чем здесь дело? Я никак не могу понять. Ну, уже 2 дня прошло. Я говорю: почему ты вот решил, что я твой отец? Он говорит, и он серьезным таким тоном сразу, говорит: ты знаешь, в этом лагере у меня нет родителей, а я без папы никак не могу. Я вот посмотрел на всех и выбрал тебя. Будешь моим папой? Я говорю: ну, буду. И вы знаете, меня это так тронуло, так тронуло. И у этой истории есть продолжение небольшое. В этом городе, где живет этот Илья, там проходило большое общение. И мне надо было туда ехать, в это общение. Ну, я взял своих подростков в это общение и поехали туда. Ну, а подростки, у них там друзья есть, и я их развез по, где они будут ночевать. А этот Илья мне звонит и говорит, ну, он уже не папа, Денис уже, говорит: ты приедешь на общение? Я говорю: приеду. Ты будешь ночевать у нас? Ну ладно, буду ночевать у вас, хорошо. И вот я приезжаю, захожу в дом, а там все братья сидят. Какой-то праздник, и много братьев, и многих из них я давно не видел. И соскучился. Но я думаю, что братья знают, как хорошо и приятно жить братья вместе, да? И сестры знают, как хорошо общаться. И вот они сидят и говорят: ой, Денис, заходи, заходи сюда, стол. И у меня такое сильное желание к ним. Ну, я давно не видел, сейчас пообщаемся. Они расскажут интересные истории, я расскажу, как я там куда-то съездил, еще что-то, все хорошо. И я вот уже, и звонок. Смотрю, Илья. Он говорит, ну ты придешь? Я говорю, я приду. Я говорю, братья, я не могу остаться, я пойду. Куда? Я говорю, таким-то, таким-то. А что там забыл? Я говорю, дети, дети, надо идти. Друзья, я к чему-то хочу сказать. Вот необычный случай, у меня первый раз такой. Вообще, я люблю с детьми иметь общение, все, но здесь необычный случай. Но мне приятно. Приятно, что мальчик, он говорит, выбрал тебя. Вы знаете, для родителей очень приятно, когда их дети оказывают им внимание. Недавно я был в одном зимнем христианском лагере. Первый раз я был в зимнем христианском лагере, и когда мне сказали, что тема лагеря – «Почитай отца твоего и мать твою». Я думаю, ну как это так? Ну, для одной проповеди, может быть, это нормальная тема, но для всего лагеря? Как эта тема такая? А собралось, ну, человек около 100 молодежи, и вот проводили общение, и открывали эту тему – почтение к родителям. Вы знаете, я никогда не думал, что это такая глубокая тема, что столько там мыслей интересных. И я смотрю, молодежь плачет. И один юноша, он хорошо играл на каком-то инструменте, и вот он сидит, и вообще, он такой унылый, второй день уже. Я смотрю, он вышел куда-то, ну, прям в собрание. Ну, мне же интересно тоже, куда он вышел. Я так немножко так за ним. И я смотрю, он достает телефон, звонит и говорит, папа, прости, пожалуйста. И он плачет по телефону и рассказывает, понимаете? И я слушаю, и у меня тоже слезы наворачиваются. А потом говорит, дай трубку маме. Маме, мама, я столько тебя огорчал, ты меня прости. Я такой, вы знаете, и он вышел, и мне проповедовать, я проповедую. И он говорит, я еще не закончил, он говорит, я хочу покаяться. И он вышел, Господи, прости, что я родителей огорчал. И молодежь, и многие каются, родители огорчают, плохо относятся к родителям. Молодежь там и 20, и 25 лет, кто-то уже даже свой брачный вопрос уже решает. И вот так вот. Друзья, я думаю, как все-таки родителям не хватает общения с их детьми. Вот мы подрастаем, у нас свои дела, свои заботы, свои переживания. Мы туда поехали, у нас общение. А родители? Ну, родители как-то в стороне остаются. Друзья, они очень хотят, чтобы мы с ним оказали общение. Вот одна женщина, у нее был богатый сын, хороший человек, добрый, заботился о матери, сделал ей ремонт в доме, купил все, что необходимо, но он был очень занятой. И она никак не могла придумать, ну как же мне с ним хоть чуть-чуть пообщаться, хоть немножко, хоть 5 минут. И она придумала такую хитрость, она звонит, говорит, сыночек, знаешь, у меня мука кончилась. Можешь привезти муку? Да, конечно. И вот она ждет. Ну, мука у нее есть, 2 мешка еще. Вот. Она ждет сына. И вдруг дверь, звонок, она открывает дверь, стоит мужчина какой-то. Вам тут это сын такой-то, в общем, меня прислал, вам муку привез. Я привез муку. Как вы думаете, рада она была муке или нет? Она хотела общения с сыном. Друзья, многие из вас не знают этого еще. Но когда вы будете родителями, вы будете знать, как хочется иметь общение со своими детьми. Друзья, ну вот точно так же, Бог очень хочет иметь общение с нами. Вот как мне было приятно, когда незнакомый мальчик, он говорит, я вот посмотрел и выбрал тебя, будь моим папой. У меня было очень приятно это, очень приятно. Вы знаете, до сих пор он мне звонит. Вот даже здесь в Украине было, позвонил мне, что на курсы поехал, все такое. Там подростковый курс у нас есть. Так вот, друзья, и вот то же самое Бог, то же самое. Он говорит, ходи предо мною. Будь в общении со мной. Я хочу, чтобы ты был рядом. Я хочу, чтобы ты утром проснулся, и мы с тобой пообщались. Я очень хочу, чтобы ты в течение дня обращался ко мне за советом. Здесь такие вопросы, как решить семейный вопрос, как узнать про свое предназначение, как вот это. Масса вопросов. Но Бог говорит, ну вот я рядом, вот я хочу иметь с тобой общение. Друзья, и вы знаете, Бог, Он не просто наш судья, не просто какой-то личность, которая дает нам какие-то блага или еще что-то. Он тот, который любит нас. Я думаю, что если мы кого-то любим, мы по этому человеку скучаем. Согласны, да? Скучаем. Иногда люди тратят большие деньги, чтобы просто несколько слов сказать человеку, по которому он сильно скучает. Вот Бог по нам скучает. Я в этом убежден. Когда мы не имеем с ним общения, его сердце томится от того, что тот, кого он любит, ради которого он много сделал, этот сестра или этот брат, этот юноша или девушка, они ушли давно. Друзья, мы должны почитать своих родителей. Мы должны почитать Бога. И мы должны оказывать Ему большое внимание. А теперь, друзья, я прочитаю текст, на котором буду основывать свою проповедь. Это 3 книга Царств. Это 8 глава. Буду читать с 46 по 40, ну там чуть ниже стола, по 49 стихи. 3 книга Царств, 8 глава. Это молитва Соломона, когда он молился при храме. 46 стиха. «Когда они согрешат пред тобою ибо нет человека, который бы не грешил. И ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле, пленившей их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты их избрал, и к храму, который я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Братья и сестры, здесь Соломон описывает людей, ну, в довольно плачевном состоянии. Они находятся в плену. Мы с вами живем во время, когда мы не знаем, что такое плен. Но тем не менее, я думаю, что мы книги читали или общались с людьми, которые пережили пленение. Или, может быть, даже кто-то сталкивался, сейчас есть люди, которые были в плену. Друзья, и мы понимаем, что плен – это что-то очень и очень нехорошее. Друзья, плен – это ограничение нашей свободы. Когда человек что-то хочет сделать, но он не может, потому что он в ограничении. Он, может быть, хотел пойти туда или туда. Один брат рассказывал мне пример, когда я еще только уверовал, это было больше, чем 15 лет назад, но с тех пор этот пример у меня ярко в голове стоит, и он меня очень трогает, и этот хорошо пример иллюстрирует нашу тему. Он был в Германии, шел по зоопарку и рассматривал различных животных, и вдруг он услышал какие-то необычные стуки, такой как будто металлический стук, такой удар. Потом некоторое время ничего нету, потом опять удар, опять ничего нету, опять удар. И он пошел эти стуки искать. И когда он шел, он нашел такую большую, высокую-высокую клетку. Это была высокая железная клетка, ну, может быть, высотой несколько этажей дома. И она была и сверху закрыта, и по бокам. И в этой клетке жили орлы. Орлы летали, у них были свои деревья, это была очень просторная клетка, но, видимо, там был орел, которого совсем недавно поймали. Вот-вот он еще только-только привезли его. И вот этот орел, который еще не смирился с этой клеткой, который еще привык жить на свободе, он вел себя таким образом. Он сидел на полу, вот на земле, немножко собирался силами, потом резко-резко взмывал вверх, летел выше-выше-выше к солнцу, и потом удар в сетку такую, ну, которую, и он камнем падал вниз, и уже обессиленный ходил по земле опять, пока не набрался сил. Потом опять начинал взмывать вверх, выше, выше, выше, и опять удар он в клетку, и опять он падал вниз. И так продолжалось несколько раз. Он говорит, я даже заметил, у него ну, что-то типа крови на крыльях, уже крылья были помятые, но он никак не мог смириться с тем, что его свободу ограничили. Друзья, вот наша душа, наша вот эта внутренняя наша природа, она тоже стремится вверх, в небо. Друзья, но многие люди, они смирились со своим положением греховных рабов, они с этим смирились. Написано, дьявол, который уловил их в свою волю. И они привыкли к этому положению, и они считают, и находят утешение вот в этой клетке. Ну, здесь я могу поставить стул, здесь я буду жить, вот здесь у меня... И вот они в этой клетке живут, какой-то свой быт в этой клетке они устраивают, как-то пытаются там наладить атмосферу уютную в этой клетке. И смирились с тем, что они никогда не выйдут на свободу. Друзья, вот этот мир, наш мир, греховный, пленившийся грехом, этот мир, который пытается уют придать рабской клетке. Друзья, христианство – это выход на свободу. И поэтому, друзья, написано здесь, они будут находиться в плену. Так и есть. Сейчас все люди находятся в плену, кто не освобожден грехом. Кто-то в более обширной клетке, кто-то в менее. Друзья, недавно мне рассказали один такой случай. Один человек ехал на машине и вдруг увидел на дороге человека в израненной такой, ну, израненного в оборванной одежде. Как-то он вел себя очень так вот странно. И он его пожалел. Он его взял с собой, и тот рассказал историю. Оказывается, несколько лет назад он шел по городу по своему, это было на Северном Кавказе, в одной из республик, там или Ингушетия, или Чечня, может быть, я точно не помню, или Дагестан. Вот. Он шел по улице в магазин, и вдруг подъехала машина. Двери открылись, его бросили, схватили, бросили на заднее сиденье, закрыли двери и увезли. Увезли в горы, там отобрали паспорт, там у него, или документы мне при нем были, там у него забрали деньги, там его лишили возможности передвигаться, и там он был рабом на этого человека, который его пленил. Так продолжалось несколько лет, пока он не нашел возможности оттуда сбежать. Он сбежал изможденный, он шел много километров пешком. Это вот наше время, это было несколько лет назад. И этот человек был в рабстве. Друзья, И потом его привели в город, в милицию, там заявление, ну, уже встреча с семьей, радость, конечно, и так далее. Друзья, он был освобожден. Но возникает вопрос, а почему он в это рабство попал? Друзья, он попал случайно. Он просто шел по улице, его остановили, забрали. Он не виноват. Но плен, о котором мы сейчас говорим, друзья, это не такой плен. Это плен, в который человек попадает по причине своего греха. Написано, они согрешат пред тобою, и ты прогневаешься, и пленившие их отведут их. Друзья, зависимость очень прямая. Иногда мы легко относимся к грехам. Нам кажется, что грех, ну ничего страшного, он маленький грех или он большой грех, ну ничего страшного, пройдет время, забудется, и можно как-то пережить. Друзья, грех – это открытая дорога к плену. Много людей, согрешивших, попадают в плен. И их свобода теряется. Я несколько примеров чуть позже приведу. Друзья, а теперь еще один вопрос. Вы обратили внимание, что здесь есть два плена? Плен, который находится в земле дальней, и плен, который находится в земле близкой. И я хотел задать вопрос. Вот если бы вы, ну не дай Бог, конечно, оказались в такой ситуации, вы хотели бы оказаться в плену в земле дальней или в земле близкой? Ну, вообще лучше не в плену, да? Ну, а так, если выбирать. Ну, и логично, как будто бы плен близкий лучше. Ну, во-первых, сбежать легче, да? То есть, сбежал, меньше тебе идти и возвращаться. И я тоже так, какого-то мнения такого придерживаюсь и до сих пор придерживаюсь, то плен близкий все-таки лучше. Вообще, если выбирать. Но недавно я был в одном городе, там брат, у которого я жил, мы с ним шли по улице, и он показывает мне тюрьму. Он говорит, вот видишь, тюрьма? Я говорю, ну да, тюрьма. Он говорит, в этой тюрьме сидит мой родственник. А живет он вот в этом доме. То есть напротив. Вот дом, а вот тюрьма. Он говорит, переехал через дорогу. Вот. И меня это очень сильно как-то коснулось. То есть он жил там на каком-то этаже, на одном из высоких этажей. Потом совершил преступление, его посадили в тюрьму, и теперь он живет вот там. И он говорит, он из окна, он иногда, ну часто, говорит, по вечерам видит, как в его доме, в его квартире загорается свет. Как свет гаснет. Иногда видит силуэты детей, ну или семьи там, ну что-то, я не знаю, может, там как-то смотрит. Друзья, я скажу, это, наверное, не так сладко, не так хорошо. Вряд ли его утешает, что он близко от дома, да? Вряд ли он думает, ну хорошо, в тюрьме сижу, но зато рядом с домом. Друзья, что плен дальний, что плен близкий, какой разницы нету. Человек все равно ограничен. Он все равно не может. Что он сидел бы в Мурманске или, в какой-нибудь, или на Дальнем Востоке, что он сидит в 2 метрах от своего дома, он все равно не может быть в доме. Его все равно свобода связана. Он все равно не властелин, и он не может пойти к своим детям и к своей жене. Какая разница где? Друзья, теперь я хочу перевести это на духовное. Иногда мы с вами, вот христианская молодежь, мы считаем, что есть только плен дальний. Ну, например, встретили человека, который... Ну, например, алкоголь зависимый. Человек пьет, пропивает зарплату, пропивает все, что у него в доме есть. Вот, все плохо у него. Мы ему свидетельствуем. Может быть, он как-то и хотел бы справиться, но ничего сделать не может, потому что он человек зависимый. Он находится в плену у алкоголя. Друзья, есть люди, которые находятся в плену наркотической зависимости. Есть люди, которые в плену еще всяких мерзких грехов. И они там где-то далеко. Нас это не касается. Мы таких людей и никогда даже, и может быть, и редко встречаем и так далее. И это далеко-далеко, это плен дальний. И мы вот очень переживаем, чтобы нам не оказаться в этом плену дальнем. Мы не хотим, чтобы в этом плену дальнем мы были или наши друзья там были. И мы стараемся от этих грехов, таких сильных грехов, держать себя. У нас недавно было общение пресвитерское, и Григорий Васильевич Костюченко сказал такую мысль интересную. Он говорит, замечено по последнему времени, что в церквах не так часто у молодежи встречаются грубые грехи. Ну, он говорит, я не помню случая, чтобы мы там отлучали, например, молодежь, да, за пьянку, например, из-за наркотики. Такое бывает, но очень-очень редко. И даже за грехи против целомудрия, такие как явный там блуд, например, тоже это бывает, встречается, но это не так массово, это не так редко. Это плен дальний, мы его боимся. Но как часто в нашей жизни встречаются грехи, которые пленяют нас не меньше, которые нашу свободу связывают не меньше, которые лишают нас радости не меньше, но которые... к которому мы относимся намного более снисходительно. Друзья, это плен близкий. Мы сидим здесь, вот в этом месте. Мы не где-то там в мире. Мы не где-то там, может быть, в тюрьмах или еще где-то. Мы здесь, в собрании, в Доме Божьем. Мы поем гимны, мы участвуем в хоре и в оркестре. И, возможно, среди нас людей, близких к нам, людей, близких к церкви, близких к служению, близких к Богу. И тем не менее, среди нас, возможно, есть много людей в плену находящихся. Много тех, которые связаны. Много тех, которые не имеют свободы, которые, может быть, хотели бы освободиться, но они порабощены каким-либо грехом. И об этом никто не знает. Друзья, таких грехов очень много. Это тайные грехи какие-то. Это, может быть, даже такие грехи, например, обида. Как вы считаете, это грех или нет? Это грех. Пленяет ли обида или нет? Обида очень пленяет. Друзья, есть люди, которые... Вот у нас было благовестие Евгения Кифоровича Пушкова в нашем городе, и после благовестия ко мне подошла одна женщина. Она говорит, я хочу спросить у вас совета. Я говорю, хорошо. Я говорю, я... Ну, она в одну церковь входит, не нашего братства. И она говорит, я со своим сыном не общалась несколько лет. Я говорю, а почему? Он меня очень сильно обидел. Я говорю, и какой вы совет хотели бы от меня? Она говорит, у меня совет только один. Можно ли мне пойти к нему первой, простив его, или мне ждать, пока он меня попросит прощения? Я говорю, давайте мы рассудим так. Вот у вас есть чаша весов, двое весов, с одной стороны, с другой стороны чаша. Вот на этой стороне ваша обида лежит. А на этой стороне ваше общение с сыном. У вас внуки есть? Есть. Вы их видели? Я их не видела. Хотите видеть? Очень хочу. Вот на этой чаше весов ваши внуки. На этой чаше весов общение с вашим сыном. На этой чаше весов ваша радость. А на этой чаше весов обида. Что перевешивает? Она говорит, ну конечно это. Ну тогда и забудьте про свою обиду. Идите к сыну своему. Она говорит, я несколько лет не общалась со своим сыном. Это плен или нет? Это плен. Она не имеет свободы. Она хотела бы, но она не может. Это плен. Друзья, ну тут уже пример подобный рассказывали. Я чувствую, что это в каждой молодежи есть. Однажды мы организовали поездку молодежную, а две сестрички между собой поссорились. Вот ссора – это плен или нет? Ну, конечно, плен. А как, в чем он проявляется, этот плен? И вот мы организуем поездку. Одна машина, вторая машина. И я говорю, так, вы двое туда садитесь. Я туда не сяду. Почему? Я с ней не буду сидеть. И все. Друзья, нарушена свобода. Если бы все было нормально, они бы сели две рядом и ехали бы, все было хорошо. Но она не может с ней рядом сесть. Она в плену. Она в плену ссоры, и та, и другая. И у них нету свободы. И приходится вот их камеры, в которых они сидят в разных машинах, размещать, потому что они не могут рядом находиться. Они в плену. Друзья, плен близкий – это очень опасно. Потому что о дальнем плене, я еще раз скажу, мы переживаем, мы его боимся. Мы не хотим этого. Если, например, кто-то, допустим, попал в какую-то компанию, где был алкоголь, он сразу бежит исповедаться, он очень боится этого. Друзья, но плен мелких грехов, незначительных каких-то обид, ссор, разногласий, каких-то тайных наших помыслов и мыслей, друзья, это тоже серьезнейший плен, который пленяет человека и не дает ему ни расти, ни радоваться в Господе, не дает ему ни служить Богу. Он его пленяет, и знаете, и эта клетка становится все меньше, меньше, и в конце концов человек может и погибнуть. Хотя, казалось бы, он сидит на собрании. Хотя, казалось бы, он поет в хоре. Хотя, казалось бы, он вместе с нами. Но, оказывается, он находится в плену. Друзья, я хотел бы отметить несколько мыслей в продолжении этой темы. Итак, люди находятся в плену. Как Священное Писание называет этих людей, или как она характеризует состояние людей, находившихся в плену. Написано, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя. Это слово уже сегодня звучало на собрании два раза. Но я готовился к проповеди, и поэтому внимательно слушал. И два брата упомянули сегодня это слово «войдут в себя» или «прийти в себя». Друзья, оказывается, человек, находящийся в духовном плену, он вне себя находится. Он как бы на самом деле неправильно оценивает реальность. Когда я был маленький, я был часто в пионерских лагерях, ездил в пионерские лагеря часто. И вот у нас был такой случай очень интересный. Нас собрали в большом зале, а там было много детей. Нас собрали в большом таком зале и сказали, что сегодня к нам приедут фокусники. Ну и действительно, знаете, приехали фокусники, очень интересно. Ну вот, но это все, конечно, нас повеселило и позабавило. А потом, говорит, а теперь последний номер – гипнотизер. Ну хорошо. Выходит гипнотизер, он говорит, я сейчас хочу высыпать несколько с зала, несколько мальчиков и девочек, постарше и помладше, и покажу вот интересный как бы такой эксперимент. И вот дети вышли, он одного, ну дети не стали сами уходить, он то одного, то другого, то третьего вызвал, ну, вышли некоторые, а мы сидим смотрим. И вот они стоят такие, ну, немножко им стеснительно, такие они вот переживают. Он говорит: сейчас я буду говорить вот такие-то слова, потом, значит, я сделаю там щелчок пальцами, и вы попадете в Африку. Хорошо? Ну, а мы все веселимся, в Африку они падут, да. Вот. Ну, же дети, знаете, они. И вот эти тоже веселятся. Ну, говорит, хорошо, только внимательно слушайте. И вот он что-то делал, потом щелкнул пальцами, и в этот момент что-то изменилось. Вот как-то невидимое что-то поменялось. Мы смотрим, это они же, наши друзья, но не они. И он говорит: представьте себе, что вы в Африке, жарко палит солнце, вам очень душно, вам хочется пить, вам очень жарко, вы начинаете снимать себя одежду. И они начинают раздеваться, понимаете, да? А шапку снял. То есть вот они, мы сначала не поверили. Думаю, наверное, они, ну, как бы подговорили раньше. И вот так вот. Он говорит: вы идете, вы дошли до речки, вы наклонились и пьете. Вот они наклонились на этой сцене, да? И пьют, там умываются, все, такие, и чувства такие передаются очень. Я никогда в жизни такого не видел, ни до, ни после. Но впечатления очень яркие. Дальше он говорит: представьте, вот вы встретили, перед вами дерево, вы должны на него залезть. И вот они лезут на это дерево. Смешно, очень смешно, все хохочут. В какой-то момент времени, это действие продолжалось довольно долго, в какой-то момент времени мне стало страшно. Потому что я понял, что, ну, это люди полностью управляемые. И я смотрю, в зале тоже смех меньше. Ну, кто-то еще смеялся, кто помладше. Вот, кто постарше, они уже так немножко запереживали. И он говорит, а еще до этого гипноза, он говорит: я щелкну два раза пальцами, и вы выйдете из этого состояния. И он их остановил, что-то сказал, два раза щелкнул пальцами, и они очнулись. Смотрят они, кто раздетый, кто как. Вот они на сцене, не поймут, в чем дело. Потом я одному говорю: слушай, ну что ты там на сцене творил, ты чего? Он говорит: ты знаешь, я был в Африке. Он вот настолько четко это себе представлял, что он человек как бы вне себя. Человек как бы вот отрешен от реальности. Да? Друзья, вот это то, что вот бывает в нашей жизни. Но это редко бывает, вот как я сейчас объяснил, но это очень часто бывает состоянием греховности. Вот бывает вот в моей жизни, ну как вот служение в церкви несу пресвитерское, и вот бывает часто мне приходится беседовать с людьми. Вот я беседую с одной сестрой, и она мне говорит: Денис, вот этот человек, он очень плохо ко мне относится. Я говорю: почему? Вот он так сделал, и так сделал, и так сделал. А я знаю эту ситуацию, и я знаю этого человека, я с ним много раз беседовал, и я знаю, что он к этой сестре никаких плохих, абсолютно не имеет никаких плохих, ну, отношений, ничего плохого он не делал. И все это, то, что она видела, это все сатана ей как бы поместил. Знаете, вот как вот дал один камушек, второй, и вот сложилось в такое здание. И у нее в голове вот это здание, вот понимаете? И она живет в этом мире. И я ее убеждал и говорил: сестра, да неправда, я же там был, я же видел, я знаю, я с ней беседовал, 100%, ничего это нет. Нет, точно. А вот посмотри, помнишь, он на меня посмотрел? Вот посмотрел на меня, он точно что-то про меня имеет. Друзья, и человек обольщает, он живет вне, как бы, вот в плену, вне себе. Он нетрезво оценивает ситуацию. Здесь был вопрос такой: что такое смиренномудрие? И это ответ. Это правильно оценивать себя, трезво на себя посмотреть. Трезво посмотреть на Бога. Трезво посмотреть на отношения вокруг нас. Трезво. Друзья, как мало людей на это способны. Люди смотрят на себя, и они видят себя героями. Они смотрят на Бога и видят его недостойного общения. Они смотрят на церковь и видят в них простых людей грешных. Друзья, прийти в себя и увидеть себя грешным, Бога великим, церковь святой, прийти в себя. Друзья, вот этого ждет от нас Бог. И эта тема моей проповеди, может быть, даже основная, прийти в себя. Друзья, как часто люди находятся вне себя. Вот давайте мы вспомним такого пример, как был блудный сын. Друзья, он был сын богатейшего отца. У него было все, слуги. Он все это забирает и уходит из своего дома, уходит, идет в землю в какую-то отдаленную. Там он все это растрачивает, приходит в состояние жалкое. Друзья, посмотрите, человек пришел в жалкое состояние. Как он мыслит ситуацию? Вот у кого есть воображение, да, представьте себе, как он мыслит ситуацию. Так, у меня сейчас нечего делать, нету денег, нечего есть. Что делать? Угу. Буду искать работу. Друзья, разве это логично? У тебя богатейший отец, чего ты вздумал работу-то искать? Иди к отцу. Друзья, но он уже забыл, он уже вышел из реальности. Он уже забыл, кто он такой на самом деле. Он уже себя унизил до такой степени, что он, ну как будто бы он ничто, ну вот в этом плане. И он идет ищет работу. Ему говорят: в винограднике работы нету. Нету, да, жалко. То есть он был бы рад работать в винограднике. Если бы это было 2 года назад, ему бы сказали, хочешь работать в винограднике? Он бы сказал, да вы что, смеетесь что ли? Я сын богатого отца, что я буду работать в винограднике? А теперь он рад был работать в винограднике. Потом приходят, ему говорят, ну есть работа у свиней. Ну надо же, повезло сегодня, мне повезло, мне работу предложили у свиней. Приходит ну, там домой, ему спрашивают, ну есть ли какие-то люди, которые сейчас, ну как день прошел? Ну знаешь, сегодня ничего, слава богу, нашел работу, свиньи пасти. И вот приходит у свиней, да, и пасет свиньи, а есть-то хочется? И вот написано рожки, которые свиньям дают. И у него желание поесть рожки. Друзья, если бы ему сказали 2 года назад, слушай, вот ты знаешь, у тебя будет желание поесть рожки. Он скажет, ну вы что, издеваетесь надо мной? У меня откормленные телята, у меня все есть. И теперь я буду рожки есть? И тут он захотел есть рожки. А ему не дают, и он огорчается. И кому-то жалко, знаешь, какой хозяин плохой? Рожки мне не дают, надо же. А вот если ему дали рожки, он говорит, ну надо же, хороший хозяин, дал мне рожки. Вкусно, еще кетчуп полить, и вкусно с рожки. Вот, друзья, посмотрите, какой абсолютно переворот в сознании человека, да? Он сидит у корыт, рядом свиньи, здесь рожки, и он мечтает поесть рожки. И он сидит, и в какой-то момент времени написано, и пришел в себя. Он вдруг увиделся, да что же такое происходит-то в конце концов? Да что я здесь делаю вообще? Он встает. Идет ему хозяин, кричит, ты куда пошел? А свиньи? И он уже видит правильно. Он говорит, какие свиньи? Вы что? Я иду домой. И он идет домой. Друзья, он пришел в себя. Посмотрите, в каком обмане он жил. И слава Богу, он пришел в себя. В Америке, в штате Аризона, есть Аризонский университет. И там один юноша учился, это было несколько лет назад. И вот он ехал на машине. И попал в страшную аварию. И такая авария, интересно, что он никак не повредился сам. В смысле, руки и ноги остались целые, но получил очень серьезную травму головы. И он впал в кому. И вот он лежал в коме. И мозг не управлял ничем в его организме. И поэтому он жил на аппаратах искусственного обеспечения. То есть мозг жил за счет кислорода и того, что в кровь водили, и легкие дышали, и все, он жил на этих аппаратах. И так проходило много времени, несколько месяцев проходило. Для родителей было страшное переживание очень сильно. И они как-то пытались лечить, но ничего не помогало. Врачи все сделали и сказали, мы делать ничего не можем. Прошло время, и уже, ну, это дорогостоящее оборудование, дорогостоящая вот эта процедура, лежать, обеспечивать человека, эта палата нужна другим людям, и уже видно, что ситуация не изменится никаким образом. И поэтому уже врачи начали побуждать родителей отказаться от его жизнеобеспечения. В Америке законом, ну, по-моему, в России по таким законам, это имеет право только родители, родственники, они должны написать согласие. А так он лежит, но это большие деньги. Страховка уже не стала покрывать расходы, уже надо было платить свои деньги. Родители думали. Прошло уже около года, и они в конце концов соглашаются. И они приходят в больницу, и у них там подписать надо документ, что мы такие-то согласны отключить своего сына от аппаратов жизнеобеспечения, потому что надежды на его исцеление нету. Он лежит в коме в течение нескольких месяцев, почти года. И там написана дата. Но я дату не помню. Допустим, 12 октября в 14:00 будет произведено отключение. И они подписывают согласие, что его, это органы его сына, они могут быть использованы как донорские для других людей. Друзья, и вот остается до этого срока примерно неделя. До останавливания срока. До срока. Вы знаете, как это тяжело для родителей, представляете, да? Так еще есть надежда, может быть, когда-нибудь. А вот неделя. Проходит один день. И мать и отец не уходят от постели своего сына. И второй день проходит, и третий. И вот наступает день 12 октября. День, когда его должны отключить. Проходит утро, наступает обед. Друзья, и в 14 часов его должны выключить. И ровно в 13 часов, за час, он делает вздох, открывает глаза и приходит в себя. Друзья, это было чудо. Я даже не думаю, что мы можем представить себе, какая это была радость для родителей. Остался час жизни. Осталось совсем немножко. Осталось совсем чуть-чуть. И он бы умер. И сына бы у родителей не было. И вдруг он приходит в себя. Не опоздал. Вовремя. Вовремя. За час. Друзья, однажды Давид сказал такие слова. Один шаг между мною и смертью. Всего один шаг. Вот он шел. И вот остался один шаг. Сделаешь этот шаг, и ты умрешь. остановишься, ты будешь жив. Друзья, сейчас очень многие люди в таком состоянии, в плену находятся, в обольщении. Они все еще считают, что у них все нормально. Когда я говорил вчера, помните, я говорил, что есть в медицине фаза ходячего трупа. Когда человек вроде все нормально, но оказывается это немножко затишье перед смертью. Друзья, человек находится в плену. Он думает, что у него все нормально. Но приди в себя. Ты должен увидеть свое настоящее состояние. Для чего? Чтобы исправиться. Как много людей начинают жить в плену. Друзья, мы сегодня вспоминали уже о египетских казнях. Давайте вспомним еще раз. Фараон. Богатый человек. У него все есть. Друзья, Египет в перевод, ну, на арабском языке означает «страна, которую подарил Нил». То есть это дар Нила. Через всю страну протекает большая река, она разливается весной, оставляет ил, и это такое, ну, вот эта почва, вот эта, она нужна для растений, чтобы расти. То есть, если ил, Нил высох бы, если бы Нил исчез бы, то это, конечно, смерть и погибель для всего Египта. Это то, что дает Египту жизнь. И вот вдруг вода превращается в кровь. Друзья, вода превращается в кровь везде, в реке, в сосудах, в колодцах, абсолютно везде вода превратилась в кровь. Я сказал, что это не смертельно, потому что было 3 дня всего, но они же не знали, что это будет 3 дня, для них это было страшно. И вот, друзья, представьте себе жить, вот вы живете около моря, и мы живем около моря, правда, Азовского, и если бы вдруг это море исчезло, хорошо вам было бы или нет? Вот есть такое Аральское море, оно было раньше, сейчас оно высохло. Люди едут, рассказывают, едут десятки километров мимо кораблей, которые раньше здесь было море, а сейчас его нет. Пошли болезни, ну, вымерла вот эта область, которая там раньше была и так далее. Если Нил бы исчез, если бы он превратился в кровь, люди бы просто погибли. Потом в кровь превратилась вода в сосудах, в колодцах, пить нечего, жара больше 40 градусов, пить нечего. Страшные условия. И вдруг... Фараону приходит мысль, надо выкопать колодец новый. Они выкопают колодец, и там нормальная вода. Бог оставил воду, чтобы они могли выжить по милосердию своему. Кстати, волхвы, вот немножко отвлекусь, но скажу вам очень важный момент про волхвов. Там были волхвы. Они хотели показать свою силу. Знаете, как они свою силу показали? Они оставшуюся воду превратили тоже в кровь. Они говорят, мы тоже сильные. И вот жалкие остатки, которые были, они вот видимо, тоже кровь превратили. На следующий раз из реки вышли жабы. Огромное количество жаб вышло. Огромное. Уже люди не знали, куда от них деваться. Их же убивать нельзя, священное животное. Ну, у египтян это было. И вот они лезут и в домы, и на постель, и в квашни. Но я уже рассказывал, да? Волхвы говорят, мы тоже так можем. И еще больше жаб увели. Я думаю, ну если вы такие сильные, уберите этих. Друзья, вот сатана, он всегда делает хуже. Вот он силу свою показывает в том, что сделать будет хуже. Но возвращаемся к фараону. Итак, друзья, посмотрите. Он выкопал колодец и нашел воду. И знаете, как фараон подумал? Можно жить. То есть, он уже смирился с тем, что ну пусть Нила не будет, ладно. Пусть в колодцах кровь, пусть в воде кровь, ладно. Но можно жить. Он уже, может быть, придумал план, как можно жить вот с этим одним колодцем с водой. Друзья, тогда, когда он бы вспомнил, как он жил раньше, какая у него была свобода раньше, зачем ему довольствоваться одним всего колодцем, если он теперь может покаяться, исправиться, у него все вернется. Друзья, как много сейчас людей, христиан, которые попали в какую-то зависимость, попали в какую-то греховность, порок, ходи и будь непорочен, они попали в какую-то порочность, и они живут в этой порочности, смиряются со своей порочностью. Последний пример, хотя вы все уже поняли. Я, помимо того, что я боюсь высоты, я еще и боюсь зубных врачей. Я думаю, вы тоже боитесь. И вот у меня пломба вылетела. И вы знаете, месяц я не ходил к врачу. Болел зуб. Страшно. Кусать невозможно, знаете. Я уже ходил в аптеку, дайте какую-нибудь таблетку, дали. Выпил, ну, легче стало, все нормально. Жить можно, можно жить. Потом... Шашлыки там в одном месте пожарили, меня пригласили, стал кусать, боль невыносимая. Ну, думаю, без шашлыков можно пожить. Друзья, и вы знаете, лишь бы не ходить к врачу, и в конечном итоге у меня до этого зуба дотрагиваться было нельзя. И я думал, вот если ватку туда как-то вставить и накапать специальных капель, то как-то можно несколько часов прожить еще. А потом я подумал, стоп, а зачем мне это надо? Зачем мне жизнь без шашлыков, да? Зачем мне это все? Вот, я пошел к врачу, он мне за 2 часа вылечил зуб, и теперь я могу есть шашлыки. Друзья, зачем нам смиряться с нашей несвободой? Зачем? Друзья, вот эта греховная зависимость. Человек однажды пришел ко мне на исповедание, исповедался о грехе, который он сделал 6 месяцев назад. Потом выходит и говорит: Денис, как будто бы солнце сияет ярче и небо голубее.

И он говорит: «А чего? С женой лучше». Развернулся и ушел. И вот эти слова сделали больше, чем все убеждения других. Я подумал, если с женой лучше, то чего я не женюсь? Вы знаете, и я говорю людям, которые сидят на собрании: «Вы покаялись? Нет. А чего? С Богом лучше. Чего вы медлите? Зачем жить без Бога? Я вообще этого не могу понять. Кайтесь и живите счастливо». И вы знаете, один человек стоит и говорит: «Я хочу покаяться». Друзья, я иногда сам в это искушение впадаю, но думаю, что и вы впадаете. Друзья, когда мы согрешаем, когда у нас есть какая-то зависимость, зачем нам в этой зависимости жить? Надо бежать быстрее к Богу, быстрее исправляться. Зачем нам в этих пороках пребывать, когда мы можем получить настоящую свободу? Друзья, и пришел в себя, друзья, и вдруг понял, в каком положении он находится. Вдруг понял, зачем я сижу у этих корыт, зачем мне эти рожки, я пойду домой. Он пришел в себя и пошел. Друзья, человек, который находится вот в плену, вне себя, да, он очень часто вот делает себе вред. Вот давайте мы представим себе ситуацию, что человек, ну вот как мы определим, вот люди обычные или люди вне себя, как мы определим? Вот я спрашивал на одном общении, как определить человека вне себя или человека обычного? И мне отвечают: человек, который делает необычные поступки, он вне себя. Согласны или нет? Нет. Друзья, мы часто делаем необычные поступки. Не обязательно, что это вне себя. Может быть, у нас какой-то есть повод, просто людям неизвестен для этого. Друзья, когда человек что-то делает, не всегда это означает, что он вне себя. Друзья, знаете, какой яркий признак, что человек вне себя? Это человек делает самому себе вред. Без на то видимых причин. Вот это, друзья, это признак вне себя. Однажды мы ехали в Челябинск на молодежное общение. И там дорога проходит через горы, снег. Это ноябрь месяц, гололед, очень холодно, и снег идет. И там мимо одного города проезжаешь, и там есть такая местность, где дом умалишенных находится. И вдруг мы едем по этой встречке, идет грузовые машины, плохо видно, дворники не справляются, снег валит. И вдруг на дороге человек стоит, прямо на дороге. Причем холодно, а он стоит в легкой одежде. Друзья, и у нас сразу мысль, или с человеком что-то случилось, или он не себя. Согласны, да? И вдруг машина медленнее, и останавливается машина наша. И он подходит к этой машине. Друзья, как его не сбил, это чудо, потому что поток идет, ничего не видно. А он стоит, он подходит к нашей машине и залазит на капот. И нам страшно, ночь. Вот, и мы не знаем, что делать. Ехать невозможно, ты его раздавишь. И он посидел на этом капоте немножко, потом слез и ушел. Друзья, может быть, он замерз, может быть, его сбила машина. Ну, может быть, и нет, может быть, он вернулся. Друзья, но мы сразу понимаем, что человек что-то не в себе, что-то ненормальное. Друзья, ему нужно прийти в себя. Друзья, человек, который делает вред себе. Вот люди, которые живут в грехе, которые живут в зависимости, вот этом плену, близком даже плену. Друзья, это люди, которые делают вред себе. Кому вред приходит от того, что я поссорился с братом? Кому от этого вред? Ну, в первую очередь, мне. Кому вред от того, что я, может быть, друзья, обиделся на кого-то или завидую кому-то? Зачем мне это? Кому я вред приношу? Друзья, я приношу вред самому себе. Если я попал в плен какой-то зависимости, друзья, это вред в первую очередь самому себе. Друзья, и вы знаете, люди живут годами в плену. Я знаю одну сестру, она была еще, ну, не в очень пожилом возрасте, еще до меня это было, и она попала, ну, в такую зависимость. Она очень обиделась на одного брата. Сильно обиделась на одного брата. И много лет, я уже пришел в церковь, уже покаялся, уже стал членом церкви. Очень много-много лет эта же сестра имела на этого брата серьезную обиду очень. А потом пришло время ей умирать. Она уже была в возрасте, она заболела, и она лежала. И все понимали, и она понимала, что она умрет. И вы знаете, друзья, этот брат стал к ней ходить каждый день. Он стал к ней ходить, просить у нее прощения, хотя он и раньше не просил прощения. Он ходил к ней примириться, и она никак не могла его простить. Вот ей уже скоро умирать, и она никак не могла его простить. И приходили к ней сестры и говорили: «Ну слушай, ну тебе скоро пред Господом предстать. Ты скоро должна будешь определять свою судьбу на небе». И она сказала такие слова: «Я с этим человеком в одном раю быть не хочу». Друзья, а двух раев нету? И она умерла в таком состоянии. Друзья, кому вред от того, что она обиделась? Только ей. Друзья, много грехов, и нету сейчас возможности все их перечислять.

0: И поэтому, друзья, я хочу сказать только вот эту мысль, что каждый из нас знает свое сердце, знает свою жизнь. Если вы находитесь в плену какого-то греха, друзья, вы должны освободиться. Знаете, сатана, враг душ человеческих, он всегда рядом. Он не хочет, чтобы человек вышел из этого плена. Он все время подпитывает его иллюзиями. Вот только-только человек захотел выйти из какого-то плена. Вы знаете, вот с этой сестрой, которая рассказывала, я с ней беседовал долго. Ну, вот которая считает, что брат против нее что-то имеет. Я с ней долго беседовал, и в конце концов я ее кое-как убедил, уговорил, заставил поверить, что он на нее ничего не имеет. Заставил поверить. Но она говорит, ну хорошо, если это так, то я буду только рада. Слава Богу, хорошо, если так. И вот она приходит в церковь, и идет этот брат. И он, приветствую сестра, одну сестру, приветствую брат. И мимо нее прошел. Он ее просто не заметил. Такое бывает или нет? А она как это восприняла? Она после собрания подходит и говорит, вот видишь, я что говорила? Он меня специально игнорирует. Друзья, сатана тут как тут. Он говорит, посмотри. Вот, ты видишь, он с тобой мимо тебя прошел. Это обязательно означает. Друзья, и она опять попала в плен. Друзья, есть тот, который не хочет, чтобы мы выходили из этого плена. Не хочет. Я думаю, что вы много раз замечали такую ситуацию. Сидишь на собрании, слушаешь проповедь, приходит какая-то хорошая мысль в голову. Думаешь, вот сейчас кончится собрание, я так и сделаю. Собрание кончилось, и мысль потихонечку другими мыслями запутывается, да? И потом думаешь, завтра или послезавтра, как этот фараон, да, сказал, и так далее, и так далее. И потом проходит время, и ты ничего не исправил в своей жизни. Так и осталось. Друзья, потому что есть тот, кто на страже стоит, и кто считает, что человек не должен выходить из плена. Написано, он пленил их в свою волю. Друзья, но есть и тот, который находится рядом, и который желает, чтобы мы вышли. И он делает все, чтобы мы вышли из этого плена. Друзья, вы знаете, в Японии был такой случай, одна женщина впала в кому. Тоже вот как этот юноша, про которого я рассказывал. Но ее кома была другой. Она впала в кому, она ничего не делала. В смысле, ну, врачи ничего не делали, не надо было аппарата жизнеобеспечения. Она просто лежала, и она была без сознания много-много лет. В больнице лежала. Ну, врачи за ней смотрели. И вот ее муж, он поменял работу. То есть он уволился со своей работы, устроился сторожем работать, чтобы у него была возможность много времени проводить с ней. И он проводил с ней. Но работы было мало. Ну, там иногда протереть. В общем-то, работы никакой нету. И он целый день был рядом с ней. И написано очень трогательно. Он пел ей любовные песни своей жене. Ну, а несколько лет она была в коме. Столько любовных песен нет в мире. Да? Вот. И поэтому он сочинял ей сам. И он сидел и пел ей, написано в статье, любовные песни собственного сочинения. Друзья, а потом прошло время. И она через какое-то время, через несколько лет, пришла в себя. И когда она пришла в себя, она первого, кого увидела, она увидела своего мужа. И она ему говорит, я тоже тебя очень сильно люблю. Друзья, то есть, вы знаете, как бы мы далеко не ушли, в далекий плен или в близкий, есть всегда тот, который навсегда находится с нами, рядом. Он находится вот в расстоянии вытянутой руки, в расстоянии сказанной молитвы, в расстоянии одного исповедания. Он совсем близко. И он тот, который нас очень любит. И мы, попавшие в плен, вот этот любящий Христос, Бог наш, он стоит рядом, чтобы нас вовремя остановить. Он поет нам вот эти любовные песни. Он говорит, ходи предо мною, я рядом, будь со мною, да? Скажи, что ты мой сын. Скажи, я очень хочу эти слова слышать. Будь рядом. Друзья, и он тот, кто никогда нас не оставляет. И, друзья, и здесь мы также видим, написано, и когда они придут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле, пленившей их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. Друзья, они должны сделать три вещи. Первое, они должны прийти в себя. Они должны увидеть, в каком положении они находятся. Откуда они не спали, где они были раньше, и почему они вдруг смирились со своим положением рабства, тогда, когда у них есть царство, прийти в себя. Дальше что? Помолиться Богу. Но как помолиться? Сказать, Господи, мы согрешили. Друзья, единственные слова, которые требует от нас Бог, это слова «мы согрешили», «мы виновны пред тобою», «мы недостойны называться детьми твоими», «помилуй нас». Друзья, вот эти слова. Вы знаете, ученые подсчитали, сколько слов говорит человек в своей жизни. Мужчина говорит чуть меньше, женщина чуть больше. Но это тысячи, это десятки и сотни тысяч слов за всю свою жизнь скажет человек. Кто-то пишет книги, сотни книг кто-то написал. Друзья, кто-то просто говорит. Но есть люди, которые прожили 90 лет, и ни разу через этой всей кучи огромных слов там не было произнесено всего 3 или 4 самых важных слова. «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Эти слова самые важные. Человек говорил много, говорил о многом, говорил на разные темы, говорил интересно и скучно, по-разному говорил. Но самое важное он ни разу не сказал. Друзья, а вот тут написано, когда они придут в себя, когда они помолятся Богу и скажут: «Господи, мы виноваты, ты прости нас». Тогда что произойдет? Написано: «Тогда ты выведи из плена их, тогда ты прости народу своему, тогда ты веди их обратно в землю, тогда дай им царство». Друзья, сколько случаев в жизни нашей, когда человек из серьезнейшего плена за одну секунду становился свободным. У нас в церкви произошел удивительный случай. Даже 2 случая, но я расскажу один. У нас недалеко от нашего города есть станица. И в этой станице жил один человек. Он был в плену. В плену очень серьезном. В плену далеком. Это был человек, зависим от наркотиков очень сильно. Знаете, как про него рассказывали? Ну, он сам про себя рассказывал, и про него так рассказывали. Приходили к нему продавцы наркотиков. Вот. И он подходил к своей жене, и сережки с нее срывал, вот так прям с ушей, и отдавал, и на это. У него в доме не было ничего. Было все продано. Семья, не знаю, на каком волоске семья держалась. Его сестра, родная, неверующая, она решила что-то делать. Она взяла этого человека и отправила его в больницу. Там с ним делали, что-то делали, делали. Но единственное, что сделали, что он стал у них там воровать это, что надо. Вот. Потом его отправили еще куда-то, еще. И потом она услышала, что есть дом специальный у верующих, у христиан, где могут освободить. И она привела его в наш дом, это в Курганинске. Там он побыл некоторое время, и там он покаялся. Друзья, и когда он приехал, никто сейчас не верит, что это тот человек, который был таким. Я рассказываю пример нашей жизни, нашей церкви, но я думаю, что это примеры ваших церквей, такая масса. Друзья, рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Он способен выводить из плена. И сейчас этот брат благовестник нашей церкви, но не рукоположный в смысле, а очень сильный благовестник, привел в церковь много людей. У него восстановилось, наладились отношения с семьей более-менее, хотя жена так не очень хорошо воспринимает, что он стал баптист. Вот. Он проповедует в церкви, он много трудится. Друзья, Бог освобождает от плена. И поэтому я заканчиваю свою проповедь, хочу вам, братья и сестры, сказать. Да, мы с вами христиане. Да, мы с вами не находимся в плену дальнем. Мы с вами сидим на собрании. Но, может быть, мы обманываем сами себя. В Библии несколько раз написано: не обманывайте себя, братья. Друзья, даже братья могут себя обманывать. Они могут думать о себе, что у них все хорошо, все благополучно. Ладикийская церковь сказала: у меня все хорошо, я ни в чем не имею нужды. А Бог ей говорит: приди в себя. Посмотри на себя трезвым взглядом, трезвыми очами, да? Посмотри, какой ты на самом деле. Ты нищий, ты слепой, ты ногой. Обратись ко мне, чтобы действительно у тебя все было хорошо. Братья и сестры, если в вашем сердце есть переживание о своем состоянии, если в вашем сердце какой-то проблеснул такой лучик, что что-то со мной не то, что я живу не так, как должен был жить, не откладывайте на потом свое обращение, свое исправление. Друзья, не надо продолжать жить в плену. Нужно освобождаться и жить радостно в свободе. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Озия. Бедствия, какие постигли иудейского царя Иоаса в последние годы его жизни и его смерть, произвели должное впечатление на его сына Амасию, который воцарился в 25-летнем возрасте и о котором написано, что делал он угодный в очах Господа, но не от полного сердца. 2 Паралипоменон, 25 глава, с 1 по 2 стих. Имя Амасия означает «сильный Господом». Когда он утвердился на престоле, то велел казнить убийц своего отца. Но, придерживаясь Божьего закона, Второзаконие 24:16, детей их не умертвил. Собравший большое войско и нанявший еще 100 000 воинов из царства Израильского, решил покорить взбунтовавшихся идумеев. Человек Божий предупредил Амасию, чтобы отослал назад израильских воинов, потому что с ними нет Господа. Амасия поверил человеку Божию и отослал наемников, которые на обратном пути разграбили некоторые города в Иудее. Идумеев Амасия победил в долине Соляной близ Мертвого моря и овладел их неприступным городом Селой, теперь широко известным под названием Петра, который он переименовал на Йокфеил. При этом проявил излишнюю жестокость. 10 000 пленников приказал сбросить со скалы, и они разбились. В дальнейшем эта победа превратилась в поражение. Амасия возвратился из похода с большой добычей, с огромной гордостью и с отъявленной глупостью. Принес в Иерусалим идумейских идолов, поставил их у себя богами и пред ними кланялся и им кадил. Посланный Богом пророк пытался образумить царя, говоря: «Зачем ты прибегаешь к богам, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Но гордый царь резко ответил: «Разве советникам царским поставили себя? Перестань, чтобы не убили тебя». Пророк перестал вещевать гордеца, зная, что он идет к своей погибели. Амасия посоветовался со своими начальниками и вызвал на войну Иоаса, царя Израильского, который на вызов ответил притчей о терне, который сватался к кедру, чтобы тот выдал свою дочь за его сына. Но дикие звери растоптали тот терн. Израильский царь советовал иудейскому царю сидеть дома и не гордиться своей победой над идумеями. Амасия решился воевать. Близ Фефсамиса, иудейского, войско Амасии было разбито и разбежалось, а сам он попал в руки Иоаса, который привел его в Иерусалим, разрушил часть городской стены, забрал все золото и серебро, какое нашлось в доме Божьем и в доме царском, взял заложников и возвратился в Самарию. После этого Амасия прожил в Бесславии 15 лет, но не раскаялся, а еще больше отступил от Господа. Против него составился заговор в Иерусалиме. Он убежал в Лаис, но его настигли там, убили, привели и похоронили в Иерусалиме. Кто были заговорщики и чего они добивались, в Библии не сказано. Отмечено лишь так: «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии». 2 Паралипоменон 25:1-28. Имя Озия означает «сила Господня». Но этот же царь в 4 книге царств 14:21 и 15:1-7 назван Азария, что значит «помощь Господня». Некоторые богословы думают, что имя Озия было его официальным именем как царя. Озия 1:1, Захарии 14:5. А имя Азария было его обычным именем, ибо в той же книге 4 Царств 15:30, 32 и 34 сын его Иоафам назван не сыном Азарии, а сыном Озии. В 4 Царств 14:17 сказано, что Амасия, царь иудейский, жил 15 лет по смерти Иоаса, царя израильского, которому наследовал Иероваам II. В 4 книге Царств 15 с 1 по 2 стих написано, что Азария, сын Амасии, царь иудейский, воцарился в 27 год Иероваама, царя израильского. А во второе Паралипоменон 26:1 стоит, что взял народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии. Принимая все это во внимание, заключают, ему было всего 5 или 6 лет, когда заговорщики убили отца его Амасию, и что лет 10 Иудея оставалась без царя. А потом весь народ иудейский поставил Озию царем. О нем и его царствовании более подробно говорится во 2 Паралипоменон в 26 главе с 1 по 23 стих. Оттуда и берем важнейшие факты. Мать Озии, вероятно, была благочестивой женщиной, на что имеется как бы намек в таких словах Библии. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних так, как делал Амасия отец его. Подобно своему дедушке Иоасу, Озия с юности находился под влиянием Захарии, поучавшего страху Божию. Был ли этот Захария из священников или пророков, неизвестно. Но о благотворности его поучений имеется такая заметка, что Озия прибегал к Господу, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Первым важным делом Озии было возвращение и укрепление Елафа, портового города на берегу Акабского залива Красного моря. Это дало возможность вести сухопутную и морскую торговлю с государствами Аравии и Восточной Африки, как было в дни Соломона. Затем обратил внимание на западные границы своего царства. Он сразился с филистимлянами, которых победил, разрушил городские стены Гефа и Авнеи и Азота, и в области филистимской построил города, вернее укрепленные форты, где поместил свои гарнизоны. Затем опять обратил внимание на восточные и южные границы, так что не только идумеяне, но и аммонитяне давали дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта. Озия был хорошим хозяином. Он построил башни в пустыне, иссяк много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на городах, и на кормиле, ибо он любил земледелие. Он так обеспечил страну экономически, что голода, который угрожал и угрожает малоразвитым странам, опасаться не было причины. Кроме личного войска, организованного поотрядно и находившегося под начальством одного из главных царских сановников, в распоряжении Озии было 2600 глав поколений, имевших свои отряды, в общей сложности насчитывавшихся 307500 воинов, готовых в любой момент прийти на помощь царю против неприятеля. Озия местами вновь построил, местами поправил стены Иерусалима, построил в разных местах башни и не только укрепил их, но и сделал в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. Это были своего рода катапульты или баллисты, какие только несколько сот лет после него употребляли македонцы и римляне. Поскольку изобретенные азийскими инженерами метательные машины были новинкой, то пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. При таких всесторонних успехах Озия не устоял перед наибольшим искушением гордостью. Ему показалось, что он избранник Божий и что ему все позволено. Не удовлетворяясь властью и почестями царя, вздумал присвоить себе и право священника. Он вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на жертвеннике кадильном. Первосвященник Азария и с ним 80 священников начали убеждать Осию, что не его дело совершать кождение пред Господом. Просили его выйти из святилища. Царь разгневался. У пророка Амоса 1.1 и пророка Захарии 14 глава 5 стих упоминается незаписанное в исторических книгах Библии землетрясение, бывшее в дни царя Озии. Иосиф Флавий написал, что землетрясение произошло в тот момент, когда священники уговаривали Озию выйти из храма. Древности 9.10.4. Это испугало его и смирило его гнев. К тому же у него на лбу появилась проказа. Отмеченный печатью гнева Божия, Озия прожил еще несколько лет в отдельном

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2021 год. О семье. Слово редактора. Вальдемар Цорн. «На войне, как на войне». Жизнь очень даже непростая штука. Народная мудрость гласит: «Жизнь прожить, не поле перейти». С самого детства и до глубокой старости человек сталкивается с различными вызовами. Ему постоянно приходится принимать различные решения. Они не всегда простые, не всегда вызовы безобидные. Например, самое прекрасное, важное и ценное в этом мире – семья. В семье ребенок находится под защитой, подросток учится правильным отношениям, молодые люди получают наставления для самостоятельной жизни. – Семейные отношения – самый важный фактор формирования личности. А большая семья, родственные отношения делают общество стабильным, формируют народ, его культуру и менталитет. Представьте себе общество без семьи, рассыпанные по миру одиночки, связанные временными, случайными связями, ненадежными и недолговечными. Так вот, у человечества есть враг, жестокий и коварный, вооруженный до зубов. Этим врагом движет только одна цель – убить и погубить. И бьет он по всему, что чисто, свято, что дорого и важно человеку. Он ведет войну против всего, что Бог дал человеку для осмысленной, радостной, счастливой и целеустремленной жизни. Нам только кажется, что наши проблемы в семье естественны, что нет в мире ничего совершенного. Есть. Есть то, что дал нам Бог. Мы потеряли рай. Давно. Но из рая мы вынесли самое прекрасное в этом мире – брачные отношения. Тогда почему так много проблем в этих отношениях? Почему так мало семей, в которых отношения сохраняются такими, какими задумал их Бог? Именно потому, что против семьи идет необъявленная, я бы даже сказал, многовековая гибридная война. А на войне как на войне, поэтому так много раненых и убитых. Нам это нужно понимать и мужественно, смело, будучи убежденными в правоте нашего дела, встать в проломе на защиту семьи. Этой важной теме, теме брака и семьи, мы посвятили первый номер журнала. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели!
2: Маргарита Коломийцева. Формула. Коль от страсти не хватает слов, и земля уходит под ногами, не забудь, что мы творим любовь мыслями своими и делами. Если брак давно уже не нов, и потухло роковое пламя, твердо помни, мы творим любовь мыслями своими и делами. Жаль, что нынче редко кто готов пользоваться волей и мозгами, и творить, как таинство, любовь мыслями своими и делами.
1: Проповедь. Петр Луничкин. Брак по замыслу Бога. Нехорошо, когда нехорошо. Как все началось? Читая первую главу книги «Бытие», мы замечаем, что описание каждого дня Божьего творения заканчивается словами: «И увидел Бог, что это хорошо». Однако после сотворения Адама эти слова отсутствуют. Неужели с сотворением человека что-то у Бога пошло не так? Конечно же, нет. Создатель знает, что человеку одному будет нехорошо, поэтому он решает сотворить ему вторую половину. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку. Бытие 2:21-22. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1:31. Идея создания семьи принадлежит Богу. Он задумал ее как брачный союз мужчины и женщины, основанный на любви, обеспечивающий гармонию их взаимоотношений во всех сферах жизни. После грехопадения эта модель семьи перешла к людям в первозданном виде. Смотрите Бытие 2.21.25. Брак, задуманный Богом, не просто хорошо, но хорошо весьма. Поэтому для человека семья – основа бытия. Главная цель брака – общение безраздельно преданных друг другу супругов. Для этого им необходимо стать одним целым. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Бытие 2.24. При всех созданных и установленных Богом различиях, муж и жена во взаимоотношениях должны отражать образ и подобие единого Бога. Смотрите Бытие 1.27. Но из-за грехопадения единство супругов достигается исключительно их целенаправленными усилиями и благословениями Бога. Зная об этом, христиане, вступающие в брак, придают особое значение церковному обряду венчания. Молодые пары искренне желают получить благословение того, кто брачный союз придумал. Но, к большому сожалению, не зная Писания, многие из них полагают, что этот обряд обладает некой волшебной силой. Облаченный в специальную одежду священнослужитель произнесет важные слова, новобрачные клятвенно пообещают любить и заботиться друг о друге, совершат коленопреклоненную молитву, священнослужитель объявит их мужем и женой, и все, благословение получено. Увы, это не совсем так. И об этом мы сейчас поговорим. А современные церемонии бракосочетания больше похожи на праздничное шоу, чем на искреннее прошение Божьего благословения. Брак по замыслу Бога. Муж и жена принадлежат Богу. Благословение – следствие жизни по Божьим заповедям. И если кто-то из супругов Бога не чтит и заповеди его не соблюдает, то на благословение и помощь от Господа рассчитывать не стоит. Бог говорит: «Разумная жена от Господа» – притчи 19.14. А потом у поиски своей половины необходимо начинать с вопрошения Бога. В период влюбленности молодые люди допускают ошибки при выборе спутника жизни. Думаю, библейская история о выборе невесты для Исаака может стать благословением для тех, кто прямо сейчас находится в поисках своей половины. Авраам понимает, что его сыну Исааку пришло время создавать семью. Он поручает столь ответственное дело своему слуге Елиезеру. Смотрите Бытие 24.7. Получив инструкции, тот идет к родственникам Авраама и просит Господа об особом знаке. Слуга Авраама не хочет допустить роковой ошибки в столь ответственном деле. Господи, обращается к Богу Елиезер: «Если я попрошу у девушки пить, и она скажет: „Я дам напиться тебе и верблюдам“, то это та, которую ты назначил Исааку». По Бытие 24.12.14. Бог на молитву Елиезера ответил. Девушка напоила незнакомца и его верблюдов. Смотрите Бытие 24.15.20. Слуга Авраама смотрел на Ревекку с изумлением, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его. Бытие 24.21. Все, о чем просил этот человек, исполнилось. Девушка красива, вежлива, трудолюбива. Что еще нужно для счастливой жизни? «Чья ты дочь?» — спросил девушку Елиезер. Смотрите Бытие 24.22.23. Авраам не желал, чтобы Исаак женился на девушке, не знающей Бога. Красота, услужливость, трудолюбие — все это хорошо. Но в семейных отношениях это не главное. Главное — принадлежность Богу. Это соответствует его замыслу. Союз мужа и жены свят и незыблем. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» – Матфея 19.6. Брак по замыслу Бога, муж и жена в любви повинуются друг другу. Среди персонажей Библии нет идеальных, безгрешных людей. «Согрешили все» – смотрите Римлянам 3.23. Но супружеские отношения некоторых из них вполне могут служить примером для семейных пар. В жизни Авраама и Сарры не все было идеально, но их отношения заслуживают особого внимания. Апостол Петр приводит в пример женам Сару, которая называла своего мужа господином. Смотрите 1 Петра 3.6. В 18 главе книги «Бытие» мы читаем историю о трех посланниках Божьих, которые сообщили Аврааму весть о скором рождении сына от Сары. Та, услышав эту новость, внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар» — Бытие 18:12. Сара в сердце своем называла Авраама господином. Не притворно, не пред людьми, не для видимости. Она действительно выражала своему мужу внутреннее почтение и уважение, потому что любила Авраама. А что делает любовь? Служит, смотрите Галатам 5:13. Она удовлетворяет нужды того, кого любит. Она почитает другого выше себя и делает это не на словах, не на показ, а на деле. Между прочим, Авраам относился к жене своей как к госпоже. В переводе с еврейского имя Сара означает «госпожа моя». Брак по замыслу Бога. Муж и жена верны друг другу. Брачный союз указывает на отношение Христа к церкви. Смотри Ефесянам 5:25-33. Основа брачного союза – любовь и влечение мужа к жене, а жены к мужу. Интимные отношения между мужем и женой являются благословением от Бога. Внебрачные половые отношения категорически запрещены, так как, являясь блудом, они разрушают устои семейных отношений. Смотрите Ефесянам 5:3, Евреям 13:4. Запрещена и скрытая форма прелюбодеяния, виртуальные отношения, порнография, флирт. Смотрите Матфея 5:28. Отношения не должны быть гомосексуальными или полигамными, так как это противоречит Божьему замыслу. Смотрите Римлянам 1:26-27. Брак по замыслу Бога. Благочестивое потомство. Брак задуман Богом для продолжения рода. Смотрите Бытие 1:28. Рождение детей – желанный результат любви. Смотрите Псалом 126:3. До определенного возраста родители несут ответственность за содержание и воспитание своих детей. Воспитание должно быть сосредоточено на вере в Бога. Жизнь родителей должна стать живым примером благочестивого поведения. Только благочестивые родители смогут воспитать благочестивое потомство. Брак по замыслу Бога. Муж и жена в созидании своего брака сотрудничают с Богом. Божье благословение для семьи сокрыто не только в церемонии венчания, сколько в прямом сотрудничестве человека с Богом. В книге Второзакония сказано: «И придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего». Второзаконие 28:2. Благословение распространяется только на тех, кто знает Бога и готов жить по Его заповедям. «Если будешь». Но это еще не все. Обращаясь к народу, Моисей говорит: «Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие 28:3-6-8. Из приведенного текста Писания следует, что Бог благословляет не безделье, а дело рук, то есть и над брачными отношениями нужно работать. В Библии есть много примеров тесного сотрудничества Бога с человеком. Например, в книге «Исход» 17:8-13 мы видим сражающийся Божий народ и молящегося Моисея. Зачем сражаться, если Бог с народом? Зачем подвергать себя опасности, когда можно просто положиться на силу Бога? Благословение – не сверхъестественная магия, а Божья помощь тем, кто прилагает усилия, чтобы в семейных взаимоотношениях поступать по воле Бога. Как добиться целостности двух совершенно разных людей? Ответ мы найдем в послании Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1:5.
0: Духовная статья. Вальдемар Цорн. Святость семьи и святость в семье. Недавно я прочитал, что в 2017 году
3: На аукционе была продана самая дорогая картина за всю историю – «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи. Картина была продана за 450 миллионов долларов. Однако некоторые искусствоведы сомневаются в том, что картина – оригинальная работа художника. Они считают ее копией, сделанной неизвестным художником. Если их сомнения справедливы, то реальная стоимость картины составляет не более 1400 долларов. Одна и та же картина может стоить полмиллиарда или почти ничего, в зависимости от того, кто ее написал. Но я, конечно же, не об искусстве, а о том, что говорит Бог об отношениях между людьми. Речь в этой статье пойдет о браке и семейных отношениях. Мы поговорим о святости семьи и святости в семье. Святость семьи. Во все времена у сатаны была одна цель – убить и погубить, разрушить и уничтожить. Средства для достижения этой цели у него всегда были очень изощренные. В наше время он обрушился на то, что мы, люди, вынесли как последнюю драгоценность из рая – на брак, на святые, чистые, глубокие и исключительные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Брак был учрежден Богом, когда мы еще жили в раю, вернее, когда в раю жили наши прародители. Брак – единственное, что мы оттуда вынесли. Какими только методами сатана не пользуется, как и во все времена, чтобы лишить нас этого богатства, убедить нас променять его на мелочь легкомысленных развлечений, авантюрных сексуальных приключений, эротических игр в виртуальном мире. Существуют вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключений. И это касается не только правил русского языка, но и Священного Писания. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям, на слове Бога. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы, явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Итак, святость брака определяется не тем, каков он, а тем, что он установлен самим Господом. И ценность семьи определяется не тем, какая она хорошая, как людям хорошо быть в нормальной семье, как прекрасно и радостно иметь мир, иметь очаг, где тебя принимают, понимают, любят такого, какой ты есть, а тем, что семью установил Бог. Итак, Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И далее Священное Писание говорит: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Бытие 2:18-24. Давайте посмотрим, что это значит. Первое. Бог сотворил людей, нуждающимися друг в друге. Влечение одного пола к другому, естественно, таковыми создал нас Господь. Не нужно стесняться чувств, вызываемых представителями другого пола. Эти чувства – часть нашего естества. Второе. Бог сотворил мужчину и женщину соответственными, то есть подходящими друг к другу. Как в описании самого акта творения говорится, «мужчиной и женщиной сотворил их». Еще 10 или 20 лет тому назад нам не нужно было бы на этом заострять внимание. Но сейчас этот факт уже далеко не как само собой разумеющийся. Муж – мужчина, жена – женщина, соответствующая ему. Все, что выходит за рамки этого, не соответствует творческому замыслу Бога. Третье. Вступлением в брак мужчина и женщина становятся новой семьей, потому оставит. Брак, установленный Богом, — это начало новой семьи, в которой нет места никому, даже родителям, вступивших в брак. Это установление Божье для брака, определенное еще в раю, в самом начале. Нарушение этого установления — влечет за собой очень печальные, я бы даже сказал, зачастую трагические последствия. Одна из основных причин напряженных отношений между мужем и женой – влияние со стороны родителей или других родственников. Какой бы ни была культурная среда, в которой мы живем, воля Божья в этом вопросе совершенно ясная, понятная и определенная, и она выражена в его слове «потому оставит». Но не только о родителях здесь речь идет. Это нужно понимать так. Даже родителям нельзя позволять вмешиваться в отношения между мужем и женой. В новую семью не имеет доступа никто. Никто из прошлого, никто из новых знакомых, никто в будущем. Двое, вступая в брак, прилепляются друг к другу и становятся двое одна плоть. Четвертое. Когда Иисуса Христа спросили, можно ли разводиться, что Он ответил? Просто и ясно. Нет. Почему? Потому что Бог с самого начала определил, что отношения между мужем и женой такие тесные, что их можно сравнить со сплавом, с раствором, с соединением двух сущностей. Что Бог сочетал, то есть соединил, того человек да не разлучает. Здесь нет места интересам на стороне, личным удовольствиям и развлечениям, личным амбициям и целям. Так определил Бог, и святость брака определяется тем, что его придумал, установил его формы, нормы и границы сам Господь Бог. Итак, мы видим из Писания, что брак и семья святы, так как установлены Богом. При чтении книг «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» мне особенно бросилось в глаза, как часто Господь говорил своему народу, давая ему какую-нибудь очередную заповедь, почему эта заповедь важна и свята. «Ибо я Господь Бог твой». Ему не нужно было объяснять людям, почему им нельзя делать того или другого, или почему им нужно было соблюдать различные заповеди. Бог дает ясное и четкое обоснование для святости своих повелений. «Я сказал, чтобы вы это исполняли, потому и свят брак, Бог его установил». Святость в семье. Как мне кажется, лучше всего отношения между мужем и женой определены в Новом Завете в 5 главе послания к Ефесянам. Я знаю, мало кто из читающих эту статью откроет сейчас Библию и станет смотреть, что же там написано, так как подумает, что знает этот текст наизусть. Поэтому я его приведу здесь полностью. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:1-3, 18:28, 32:33. Сделаем несколько выводов из приведенного отрывка Священного Писания. Первый. Святость отношений в семье определяется святостью наших отношений друг с другом в браке. У нас, как детей Божьих, есть пример. Как Христос возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга. Можно подумать, что это недостижимый идеал – подражать Богу в Его любви. Но Писание нас к этому призывает и тут же дает обоснование этому требованию. Мы – дети Божьи. Он родил нас Духом Своим Святым, и мы стали детьми Его. Мы призваны любить как Бог, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Второй. Если мы ощущаем недостаток этой любви, то нам нужно проверить, чем заняты наши мысли, чему мы посвящаем время. Для исполнения Духом Святым есть очень простой, выполнимый любым верующим рецепт. Петь в сердцах своих песни Богу, прославлять Его и хвалить, благодарить Его за все и повиноваться друг другу в страхе Божьем. Только представьте себе, если бы мы всегда так поступали, как изменились бы наши будни, и как изменилась бы атмосфера в семье, если бы, условно говоря, в каждой комнате стоял алтарь для поклонения Господу, где дети вместе с родителями поклоняются единому Богу. Дети видят уважение и любовь родителей друг к другу и сами учатся уважать и любить. Видя отношение к Библии родителей, сами увлекаются Священным Писанием и учатся чтить и любить Бога. Воспитание в таких семьях – дело нетрудное. Сам Бог в нем принимает прямое участие, так как в этой семье главный – Он. Третий вывод. Начинается все с выполнения каждым, мужем и женой, определенного Богом творческого замысла. Жена подчиняется мужу, а муж любит жену, как Христос любит церковь, то есть жертвенно, посвященно, всецело. Четвертый. Точно так, как Христос не противопоставляет себя церкви, а отождествляет себя с нею, так призваны муж и жена отождествлять себя друг с другом. Это и есть, и будут одна плоть. Павел говорит, что тайна эта велика, что касается Христа и церкви, то есть отношения между мужем и женой правильные, такие, какими их задумал Бог, являются примером, даже прообразом отношений между Христом и Его Церковью. Поясню это примерами. Наблюдая за отношениями между мужьями и женами, можно сделать следующие выводы. Некоторые люди, женившись, нам не понять, что ими двигало, когда они принимали это решение, начинают жить друг против друга. Они находятся в постоянном соревновании или даже борьбе друг с другом. Наблюдать за такими браками очень печально. Другие организовывают свою семейную жизнь лучше. Они живут один рядом с другим. У каждого свои интересы, свои цели, свои друзья. Общие у них только кухня, спальня, дети и, возможно, церковь. Третьи даже ставятся иногда в пример молодоженам. Они научились жить друг с другом. Они вместе занимаются домашними делами, вместе проводят свободное время, вместе занимаются служением, у них общие друзья. Для многих людей такие отношения – предел мечтаний. Однако это для людей этого мира. Но есть путь, тот, что предлагается нам, приведенным выше текстом Священного Писания, единственный, который соответствует нашему призванию как мужа и жены, как семьи. Жить друг для друга во славу Бога. Ценность этого пути определяется тем, что его автор – художник, сам Бог. Таким он его задумал, таким он его определил. Это путь святой, мирный и радостный. Идущих этим путем ожидает то богатство, которое Бог определил для семьи.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно.

Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 24. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

Евангелие от Матфея, глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Евангелие от Матфея, глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
и, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня.
«Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали. Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Наша тема – обновление нашего отношения к служению. Знаете, в нашей церкви есть разные члены церкви и разные отношения к собранию, к служению. И действительно, вот как брат сказал, Сергей, что эта тема, она очень такая глубокая, и можно с разных сторон ее рассматривать. И поскольку сегодня вот только первое такое собрание, я коснусь только одной стороны. Может быть, самой легкой, но не сказать, что не самой важной. Это вопрос о посещении собраний. Я хотел, чтобы мы порассуждали над вопросом, почему важно посещать каждое собрание. Как я сказал, что в нашей церкви есть разные члены церкви. Есть те, которые посещают каждое собрание. И, в принципе, вот мы, братья, так вот, бывая на собраниях, знаем таковых членов церкви, которые бывают на каждом собрании. Есть те члены церкви, которые бывают очень редко, когда какие-то, может быть, особые собрания. Есть те, которые бывают только в воскресенье утром. Вот они побывали в воскресенье утром на собрании, все, вечером это уже не для них, среда уже не для них. Есть те, которые бывают вечером, и вы, наверное, из тех, да, братья и сестры, те, кто бывает на утреннем собрании, на вечернем, есть те, кто ходят в среду. А есть те, кто ходят и утром, и вечером, и в среду, и в субботу. Знаете, я вот в этом слове не столько хотел проповедь сказать, сколько вот такое, ну, рассуждение больше, беседу. Чтобы мы подумали, а вообще это важно или не важно? Вообще есть ли смысл говорить об этом? Есть ли смысл нам обновлять вот в этом вопросе наши отношения, в вопросе посещения собрания? Есть ли какое-то значение или нет? Давайте прочитаем текст Писания, и потом вот мы будем рассуждать на основании этого текста. Это как бы вот основной текст для нашего месяца сегодня, послание евреям, 10 глава, 25 стих. Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Вот я сказал, что есть разные члены церкви, и, наверное, у всех у этих разных членов церкви разное, ну, так сказать, оправдание, почему они не ходят на собрание. Как вы думаете, какие в основном оправдания приводят люди, когда им задаешь вопрос, ну, почему ты не ходишь, почему ты не был на собрании? Как вы думаете, какие причины выдвигают люди? Самые разные, правда? Самые разные. Работа, устал, заболел, гости пришли, дети там, обед, еще что-то. То есть самые-самые разные причины, которые возникают, когда, ну вот, человек не пришел на собрание. И вот когда я говорю, что есть разные отношения, мы начинаем думать, почему же вот все-таки некоторые выбирают, на какие собрания ходить. А некоторые понимают, что если есть богослужение, если есть собрание, я должен быть там, я должен идти. Я должен быть на этом собрании. И я хочу, чтобы вот рассуждая об этой теме, мы увидели, что значение в этом вопросе есть. Значение есть в духовной жизни самого христианина, и значение есть в духовной жизни всей церкви, в зависимости от того, как отдельные члены посещают собрания. И вот я как раз хочу показать вот несколько причин, рассуждая, которые я увидел из этого стиха и из некоторых других стихов, почему это важно посещать каждое собрание. Вообще я понимаю, мое понимание, что если только человек не болен или какие-то уже такие обстоятельства, которые ну вообще невозможно изменить, он должен быть на собрании. Он должен посещать каждое собрание, которое проводится в церкви. Итак, несколько причин, которых мы можем увидеть. Первая причина. Христианин должен посещать каждое собрание, потому что это заповедь Божия. Посмотрите вот в этот стих, который мы прочитали. Что здесь написано? «Не будем оставлять собрание своего». Это заповедь Божья. Это Господь говорит. Если Господь оставляет заповедь, значит, мы должны ее исполнять. Конечно, мы можем сказать, что вот этот вот обычай не приходить на собрание, он не только вот наше время возник. Он был и в Первоапостольской церкви. Кого вы помните из учеников, который не ходил на собрание иногда? Фома, конечно. Фома. В первый день недели ученики были собраны вместе. Он почему-то не пришел. Библия не говорит почему, не говорит причины. Какая-то была у него причина. Он не пришел. На следующее собрание он был. Мы видим, что здесь, в этом тексте, который мы прочитали, Павел говорит, не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычай. То есть уже в то время у некоторых христиан был такой обычай не приходить на собрание, оставлять собрание. Но почему вот Павел пишет этот стих, он оставляет это слово как заповедь. И поэтому мы должны исполнять это как заповедь. Я хочу задать более прямой вопрос. Так вот, как вы думаете, не приходить на собрание без причины, это грех или это не грех? Кто-то сразу говорит грех. Это, видимо, тот, кто-то думает, да? Я бы вот так сказал. Если это заповедь Божия, которая оставлена на страницах Писания, то мы можем спросить, нарушение заповеди Божией, это грех или не грех? И нам, конечно, тут легче ответить. Я бы более, знаете, более детально назвал, что это, если человек без причины не приходит на собрание, это оскорбление Духа Святого. Вот в вопросе Духа Святого есть как бы несколько таких этапов. Когда Дух Святой побуждает нас что-то делать, а мы это не делаем, это угашение Духа Святого. Когда Дух Святой запрещает что-то делать, а мы делаем, это оскорбление Духа Святого. Вот посмотрите, в предыдущем стихе, если мы читаем 24 стих, написано «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Это заповедь. Если мы это не делаем, Дух Святой говорит «Будь внимателен, подойди, поощряйте друг друга», а мы не делаем. Это угашение Духа Святого. Он нас побуждает что-то делать, а мы не делаем. Мы угашаем его. А в этом стихе наоборот написано «Не будем оставлять собрание своего». То есть Дух Святой говорит «Не делай это». Иди на собрание, не делай. Дух Святой говорит, не делай, а я делаю. И это уже оскорбление Духа Святого. Он что-то запрещает нам. Он что-то говорит, не делайте, а я делаю. И вот в этом как раз, когда мы понимаем, что христианин отказывается, он не приходит на собрание по каким-то своим неуважительным причинам, это нарушение заповеди Господней. Если христианин начинает оставлять собрание, конечно, не сразу это, наверное, происходит. Вот представьте христианина, который всегда ходит на собрание. Воскресенье утром, воскресенье вечером, среду, субботу. Потом вдруг что-то происходит в его жизни. Он думает, ну, суббота такой день, один раз в месяц, ну, зачем это нужно? Он перестает. Потом в среду перестает. И это сразу показывает, что-то происходит в нем. И ему легче дойти до такого состояния, когда он вообще перестанет ходить на собрание. Потому что если он только начал этот процесс... Этот процесс двигается дальше. Христианин, который понимает важность исполнения заповеди Господней, и он ходит на каждое собрание, он в более правильном состоянии, в более безопасном состоянии, нежели тот, который уже начал делать. Он, скорее всего, не произойдет так, что он вдруг резко, все, у него что-то произошло, он вообще перестал на собрание ходить. Это важно. Конечно, мы сегодня уже слышали, есть те, которые приходят на собрания регулярно, но они ничего не делают. Я не говорю об этой части, это тоже неверно, это тоже неправильно, но мы касаемся только вот вопроса посещения собрания. И мы увидели, что это заповедь. Если у вас есть это понимание, если у вас есть правила, если вы воспринимаете собрание как заповедь, которая оставлена Господом, то вы будете это делать. И вы в правильном духовном состоянии. Итак, первое, мы увидели, что это заповедь, которая оставлена, которую мы должны выполнять. Вторая причина. У нас есть заповедь наставлять друг друга. Посмотрите, мы читаем послание евреям в 3 главе, 12-13 стихи. Написано, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вторая причина, у нас есть заповедь наставлять друг друга. И мы должны это делать, мы должны это выполнять. Мы видим, что, по сути, само наше присутствие, вот когда мы приходим на собрание, ну не все мы, вот из тысячи человек, не все, конечно, мы выходим за кафедру, не все мы говорим проповедь, не все мы вот так вот вслух наставляем друг друга, но уже само присутствие, когда мы приходим на собрание, это уже наставление для других. Уже то, что я пришел на собрание, я здесь, это уже о многом говорит для тех, кто в собрании тоже находится, для тех, кто пришел сюда. Когда человек остается дома, сегодня некоторые остались дома. Как вы думаете, оставшись дома, они выполняют эту заповедь, наставляйте друг друга или нет? Я хочу это сказать тем, кто дома и смотрит нас сейчас по интернету. Вы остались дома, вы наставляете друг друга или нет? В чем неправильно вот такие модные образования сегодня, как интернет-церковь? Когда люди говорят, а мне достаточно по интернету посмотреть, а я могу найти такие хорошие проповеди, я включил дома, я посмотрел, я послушал, я получил назидание. В чем проблема здесь? В чем это неправильно? Проблема в том, что это не Божье установление. Божье творение – это церковь. Церковь, которая собрана вместе, когда назидают друг друга, когда наставляют друг друга, когда я не просто получаю какую-то информацию, а когда я присутствую здесь. И когда через мое присутствие я уже оказываю влияние на всех остальных, которые здесь находятся. И поэтому вот эта заповедь, которую мы находим, наставляйте друг друга. Почему? Да коли можно говорить ныне, чтобы, посмотрите, как сказано, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Большинство причин, которые члены церкви говорят, почему они не пришли на собрание, где-то открывает сердце лукавое и неверное. Да, причины могут находиться. Может, одна, вторая причина. Библия говорит, смотрите, чтобы у вас не было сердца лукавого и неверного. Потому что если вы начинаете придумывать эти причины, серьезные причины, значимые причины, почему вы не пришли на собрание, смотрите, чтобы не было сердца лукавого или неверного, потому что вы можете отступить от Бога живого. Потому что вы перестали исполнять вот эту заповедь. И поэтому, когда мы остаемся дома, мы не наставляем друг друга. Когда мы редко приходим на собрание, один раз в воскресенье на утреннее собрание, мы не наставляем друг друга. Когда мы не видим других членов церкви, я вам другое скажу. Если вы не способны вот так вот посмотрев в собрание, заметить тех, кто редко приходит, у вас уже у самих проблема. Значит, с вами проблема, правда? Если вы не можете определить, кто редко приходит на собрание, если, посмотрев зал в среду, вы вдруг начинаете радоваться, когда увидели брата или сестру, которые никогда не приходили, ваше состояние более правильное. Это действительно радость, правда? Вот иногда посмотришь по залу, смотришь брата, который пришел в среду на собрание, и уже радость, он уже наставление дал. Он уже ничего не сделал, он просто пришел, а мы уже радуемся, потому что он пришел, он присутствует на собрании, он уже находится здесь. Итак, третья заповедь, которую мы находим в отношении собрания, мы находим это в Нагорной проповеди, Матфея 6, глава 33 стих. Господь говорит, ищите прежде Царствие Божие и силы Его. Когда мы приходим на каждое собрание, это уже говорит о том, что мы исполняем эту заповедь. Мы ищем прежде всего Царствие Божие. У всех нас есть разные приоритеты. И когда человек не приходит на собрание, это значит, что вместо собрания он выбирает себе что-то другое. Вместо того, чтобы собрание поставить как главный приоритет, он ставит что-то более важное, он ставит что-то более значимое. Есть разные причины. Есть причина работа. Иногда человек не приходит на собрание, потому что у него, он говорит, я на работе. И мы как бы, живя в Америке, мы говорим, ну это как бы вот такая весомая причина. Но я вам хочу сказать, в нашей церкви есть члены церкви, которые отказались принять приглашение на работу по той причине, что им нужно было бы быть на работе в воскресенье. И Господь о них позаботился, и Господь дал им работу. И они могут быть на собрании, и у них есть работа. Суть в приоритетах. Что для нас более важно? Что для нас более ценно? Пропускать собрания или все-таки сказать, я буду прежде всего искать Царствие Божие? Иногда люди не приходят на собрания, потому что какие-то мероприятия, спорт, какая-то игра где-то там в Сиэтле или еще где-то. И люди едут туда. Приоритеты. Это становится более важное. Гости приехали. И для нас это становится приоритетом. Рыбалка, еще что-то. Можно много найти разных причин. Почему люди не пошли на собрание в среду, в субботу, в воскресенье утром или в воскресенье вечером? Потому что они выбирают более важное что-то, более ценное. И само посещение собрания, оно смещается с главного приоритета и становится более чем-то менее значимым. Иногда причина, когда люди не приходят на собрание, они говорят, что я чувствую себя плохо. Конечно, если человек заболел, я сказал об этом с самого начала, если человек болен, и болен так, что он действительно не может подняться, это причина, и мы не можем здесь сказать, что это какая-то неуважительная причина. Но иногда человек говорит не о том, что он болен, он говорит, я плохо себя чувствую. И он не приходит на собрание. Но завтра наступает понедельник, и он при таком же самом плохом самочувствии встает в 6 утра и едет на работу. И тогда я опять сравниваю, где приоритеты. Если ты не идешь на собрание, плохо чувствуешь, а ты едешь на работу, ну это же работа. Надо встать в 6 утра, надо сесть в машину, надо ехать. И опять мы видим приоритеты. Или же этот человек вот с этим плохим самочувствием, с какими-то головными болями, он едет в магазин и проводит там не 2 часа, сидя на собрании, а 4 часа, стоя на ногах. И все в порядке. И нету никакого плохого самочувствия. Это все приоритеты. Мы выбираем, что для нас более важно, что для нас менее важно. Иногда говорят, дети приехали, вот с детьми я остался. А помните, как Писание говорит, что имел в виду Христос, когда в 10 главе Матфея, в 37 стихе он говорит, кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Что имел в виду Христос? Не любить нашу семью, не любить наших детей, не проводить с ними время вместе, обедать не вместе или что? Не это имел в виду Христос. Христос имел в виду, ищите прежде Царствие Божие. Если ты думаешь, что ты не остался, не пошел на собрание, потому что ты с семьей остался, с детьми остался, и если ты думаешь, что это для них будет лучше, то ты глубоко ошибаешься. Когда мы ищем Царствие Божие, тогда и для детей наших, и для внуков наших, это более важное, нежели то, что мы отказались от собрания, и дети видят это, и дети знают это. Почему не идут родители на собрание? Вы знаете, эта последовательность, она замечается в семьях. Если родители не ходят на собрание в среду, скорее всего, и дети не ходят. А иногда я замечаю, что дети ходят на собрание в среду, а родители не ходят. Мне всегда интересно задать, а как эти дети задают вопрос своим родителям, папа, мама, а почему вы не идете на собрание? Что отвечают им родители в этой ситуации? Какие приоритеты родители в этой ситуации объясняют? И я вам скажу, что вот среди всех этих причин, которые выдвигают люди, члены церкви, есть одна самая главная причина. Знаете, какая? Лень. Самая главная причина – это лень, это сердце наше. Это вот там вот гнездится, это самая главная причина, с которой нужно бороться, которую нужно менять, которую надо Богу открывать, чтобы Бог нас менял, и чтобы мы тогда, когда идет собрание, в среду или в собрание, или в субботу, мы в это время не на диване дома были, потому что лень держит нас. Или в воскресенье на вечернем собрании, когда идет собрание, мы не на диване смотрели на компьютер, когда проповедь звучит, а были здесь, потому что это главная причина – лень, которая заставляет нас оставаться дома. Еще одна причина, почему мы должны быть на каждом собрании, потому что посещение каждого собрания, оно влияет на наш духовный рост. Собрание проводится для того, чтобы мы росли духовно. И посмотрите, здесь в слове, вот, которое мы прочитали, здесь так и написано, вот когда мы читаем этот текст Писания, не будем оставлять собрание своего. Собрание вместе. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, если вся церковь сойдется вместе, вся церковь, не только те некоторые, которые особо духовные, особо ревнители, Павел пишет, когда вся церковь сойдется вместе, вот что такое собрание. Все должны быть вместе, потому что здесь все, что производится для духовного роста, проповедь для того, чтобы мы росли, пение, помните, как Павел пишет Колоссянам, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, песнопениями духовными, это все для нашего духовного роста, молитвы наши, которые мы вместе совершаем, я вам скажу, даже сбор, который делается, это для нашего духовного роста, мы через все это приближаемся к Богу, это все направлено на это. И поэтому наш духовный рост, он зависит от нашего питания. И когда мы не приходим сюда, человек начинает страдать. Страдать от этого ненормального состояния, от недостатка. Даже если он говорит, я на компьютере, я другую проповедь, я на диске послушал, мне этого достаточно. Мы можем об этом много говорить. Я вот такую цитату нашел. Так один проповедник сказал, я еще не встречал сильных христиан, из числа тех, которые бы решили посещать один раз в неделю, они более подобны праху, возметаемому ветром, нежели дереву, посаженному при потоках вод. Наш рост, он зависит от нашей подотчетности. Те люди, которые сидят возле компьютера и говорят, что для меня достаточно этого духовного питания, забывают одну важную вещь. Церковь – это не просто получать. Церковь – это быть вместе в общении, это быть подотчетным друг другу. А если ты не желаешь быть подотчетным, если ты не желаешь, чтобы тебя наставляли, чтобы тебя обличали, чтобы тебе говорили, тогда ты не член церкви. Еще одна причина, которую я нахожу, мы должны посещать каждое собрание, чтобы церковь правильно функционировала. Писание говорит, 12 глава 1 Коринфянам, что церковь – это тело Христово. И помните, как Павел там говорит, невозможно, чтобы глаз сказал, что ты не нужен телу, или рука, или нога. Мы все нужны друг другу. И когда вся церковь собирается вместе, вот оно тело Христово. И если кто-то не приходит на собрание, он становится виновен в том, что его нету здесь, в том, что собралась церковь как тело, а нету руки или ноги, или глаза, или еще кого-то, он становится виновным в этом, не исполняя эту заповедь Господню. И поэтому Павел пишет в 4 главе Ефесянам, что тело, оно имеет взаимоскрепляющие связи, при действии в свою меру каждого члена получает приращение. При действии в свою меру каждого члена. Поэтому церковь зависит от членов церкви. И те, кто мало посещает, они должны понимать, они влияют на это. Это как цепь. Если отсутствует одно звено, это влияние на всю цепь производит. Я хочу сказать еще одну причину, почему мы должны посещать каждое собрание. Мы должны это делать для того, чтобы давать добрый пример другим. И вот здесь вот написано, не делайте, не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычай. У некоторых в то время, я говорю сегодня, есть просто обычай, просто привычка. Они просто привыкли не приходить. И для них это даже как-то непонятно, удивительно прийти на неделю на собрание. Это просто как-то для них вот неестественно что-то. И Павел говорит, это и тогда было. Но мы должны понимать, что мы должны примером быть. Помните, Павел пишет Тимофею, будь образцом для кого? Для верных, для верующих, для членов церкви. Будь ты образцом, приходи на каждое собрание, чтобы быть этим примером. Иногда я говорю, что некоторые говорят, мне достаточно одного собрания, это вот я напитался духовно. А я тогда задаю вопрос, но в церкви есть много младенцев духовных, в церкви есть много, которые духовно слабые, им-то уж 100% недостаточно одного собрания, но если ты не приходишь на это собрание, тогда какой пример ты им даешь? Являешь ли ты им примером вот для того, чтобы быть на собрании, всегда приходить на собрание? Я уже говорил о родителях. Когда родители не приходят на собрание каждый раз, какой пример они детям своим дают? Чему они научают детей своих? Как друзья влияют на своих друзей, когда они не приходят на собрание? Мы призваны быть вот этим добрым примером, когда мы переживаем друг за друга. Есть еще одна причина, почему мы должны ходить на каждое собрание в этом стихе. Чтобы быть готовыми и бодрствовать. Посмотрите, мы прочитали, что «но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Что это за день онный? Это пришествие Господа. И Павел связывает наше посещение собрания с нашей готовностью к встрече Господа. Он говорит, чем больше вы думаете об этом, чем ближе приближается день пришествия Господня, тем больше вы должны понимать, вы не должны оставлять собрание. Вы должны приходить на собрание, вы должны быть на собрании, потому что Писание говорит, в который час вы не думаете, придет Сын Человеческий. И посещение собрания влияет на нашу готовность встречи с Господом. И тот, кто имеет обычай не посещать собрания, он не может напрямую говорить о готовности, о том, что он действительно готов или готовится к встрече с Господом. Мы не знаем, когда придет Господь. Почему-то, я думаю, он придет тогда, когда будет собрание в среду или в субботу. Что будет с теми людьми, которые без всякой причины не пришли на собрание? Писание говорит, если вы думаете об этом, готовитесь, будьте на собрании. И, наконец, последняя причина, которую я нахожу. Мы должны быть на каждом собрании, чтобы иметь добрую совесть. Те, кто не приходит на собрание, они, как я сказал, обычно находят себе извинения, они находят себе какие-то оправдания. Но каждый член церкви в свое время обещал, давал Богу обет доброй совести. И когда человек перестает ходить на собрание, совесть его начинает его в этом обвинять. Совесть начинает говорить, что это ненормально. Идет собрание, ты должен быть на собрании. Что делает человек в этой ситуации, когда совесть его начинает обличать? Он начинает ее заглушать. Он начинает не обращать внимания на то, что совесть ему говорит, что ты не пошел на собрание, ты должен быть там. Он начинает заглушать свою совесть, не воспринимая то, что говорит ему совесть. И когда он продолжает это делать регулярно, что происходит с его совестью? Он оказывается в том состоянии, о котором Писание говорит, человек сожженный в совести своей. Когда совесть обличает, она вот так вот колет, а человек заглушает. И в какой-то момент он оказывается в состоянии, что совести уже некуда воздействовать на него. Человек сожженный в совести своей в этом вопросе. И он уже успокоился, он уже не чувствует никакого угрызения совести, он спокойно воспринимает то, что он перестал ходить на собрание. Я вам скажу, что если человек в этом вопросе заглушил голос совести, скорее всего и во многих других вопросах и грехах, он будет заглушать голос совести. И поэтому те, кто перестают ходить на собрания, те, кто не ходят в воскресенье вечером, в среду, в субботу, я задаю вопрос, можете ли вы повторить вот слова, которые мы находим здесь в 13 главе послания евреям. Евреям 13:18 написано так. Павел говорит, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Может ли тот, кто перестал ходить на собрание, вот эти слова в этом вопросе вот так повторить? Что мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. У нас месяц обновления отношения к собранию. Я затрону только один момент, и у нас будет еще возможность, и будут собрания, когда мы будем другие вопросы вот этого обновления. Но я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы проверили себя. Мы проверили себя вот на основании Слова Божия, в чем должно быть мое обновление. Давайте подумаем вот сначала о нашем посещении собрания. О нашем посещении, и наше собрание будет в этот вторник, и потом в среду, а потом в воскресенье, а потом в другую среду. Давайте проверим себя, чтобы, понимая, чему побуждает нас Писание, мы могли воскликнуть вместе с Давидом. Помните 121-й Псалом? Давид говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Давайте об этом помолимся. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа «Победитель золотого царства».

0: Анна схватила мужа за рукав, когда он бросил в обступившую их темноту. «Кто ты? Выйди, не таись в тени, и дай нам увидеть тебя!» Фигура в длинной мантии ступила в пятно мерцающего света свечи и низко поклонилась. «Я Маунг Швайгонг! Я буддийский ученый!» И монотонно продолжил. «Даже я не знаю, есть ли Бог!» «Пожалуйста, входите в дом, и мы поговорим», – предложил Адонирам. Он радовался тому, что такой посетитель пришел к нему в первую же ночь после его возвращения в Рангун. Он очень хорошо знал имя Маунг Швайгонга. Очень надменный, гордый ученый и в то же время учитель. Для него действительно было большим делом признать, что он еще многого не знает, и ему нужно учиться. Для него предоставилась прекрасная возможность прийти к белому человеку и расспросить его о Боге. «Вы действительно знаете Бога?» – снова спросил буддист. Адонирам сел рядом и начал говорить с ним о Боге. Он рассказал, как Бог призвал его приехать в эту дикую и жестокую страну, покинуть дом и друзей. Буддист внимательно слушал, время от времени задавал редкие вопросы. Через 2 часа он поднялся, чтобы уйти. «Спасибо вам, мой друг!» – сказал он. «Мне бы так хотелось верить всему, что вы сказали! Кто знает, возможно, придет день, и я стану христианином!» «Приходите поговорить со мной еще!» – пригласил Джадсон. Посетитель снова поклонился. «Золотые ноги устали. Возможно, они смогут отдохнуть. Если так, то я вернусь». С этим непонятным обещанием тени сомкнулись вокруг него, и Маунг Швайгонг исчез так же тихо, как появился. «Что он имел в виду?» – спросила Анна. «Я даже не знаю, что подумать», – сказал Джадсон. «Золотые ноги – это король. Он, очевидно, болен, и Маунг Швайгонг думает, что он может умереть. Вот что он имел в виду, говоря об отдыхе золотых ног. Возможно, над Бирмой занимаются новые времена». Глава 5. Молчаливый шпион. Теперь, когда не было печатного станка, Анна и Адонирам не могли больше распространять трактаты или Евангелие. Открыто проповедовать или учить было запрещено. Значит, им нужно искать другие пути, чтобы рассказывать бирманцам об Иисусе. В каждой бирманской деревне можно найти дом, который был бы больше и лучше остальных. Это здание – что-то среднее между гостиницей и домом для гостей. На бирманском оно называлось «Заят». Здесь люди могут собираться вместе и, развалившись на циновках, обмениваться новостями и рассказывать истории. В Бирме встают рано и начинают работу с первыми лучами солнца. К полудню работа заканчивается, послеобеденное и вечернее время для отдыха и приятных бесед. Люди собираются в заятах, сидят там часами, едят орехи и разговаривают. Джадсон часто смешивался с толпой то в одном, то в другом из многочисленных заятов, которые можно найти в таком деловом городе, как Рангун. Там в беседе, когда вопрос следует за вопросом, он мог говорить об Иисусе каждому, кто интересовался. Это не считалось проповедованием, да он и не пытался привлечь внимание толпы, о чем сразу же доложили бы наместнику. К сожалению, многие люди боялись, чтобы их увидели с иностранным дьяволом, особенно теперь, когда все говорили о ссоре короля с Англией. Поэтому Джадсонов не очень-то жаловали в заятах. «Почему бы нам не открыть свой заят?» – спросила Анна. Это была прекрасная мысль. Площадка позади их маленького дома примыкала к очень оживленной дороге. Именно здесь они построят хижину под соломенной крышей и будут приглашать всех путников на отдых. Они будут рассказывать прохожим об Иисусе, но а тем, кто не захочет слушать, незачем останавливаться. Анна и Адонирам охотно приступили к работе. Крепкие бревна поставлены на место, накошена высокая трава для крыши, циновки разложены на бамбуковом полу. Наконец, все было готово для приема первых посетителей. Анна и Дон вместе с Коу Чилом и Оо Унгменом сидели на полу. Эти преданные друзья были очень заинтересованы в новом предприятии и помогли в строительстве хижины. Теперь они сидели на полу и весело окликали прохожих, приглашая их отдохнуть и поговорить. Некоторые плевались, когда видели иностранцев, и проходили мимо. Другие просто пожимали плечами, как будто они ничего не понимают. «Неужели никто так и не зайдет послушать то, что мы должны им сказать?» – недоумевала Анна. «Почему они так упрямы и жестоки?» Она была особенно огорчена, потому что утром ее служанка Ма Бэйк пригрозила, что уйдет.
1: «Я боюсь оставаться там, где не почитают Будду», – предупредила она. «Благословенного раздражает ваше пребывание на этой земле. Да и золотым ногам это тоже не нравится.
0: Мне кажется, что они хотят обвинить нас в болезни их несчастного короля», – сказал Дон. «Уж не думают ли они, что мы его заколдовали или что-то в этом роде?» Слова Ма Бэйк вернули их к мысли о тяжелой болезни короля. Дон не хотел тревожить Анну, но он действительно боялся, если король умрет, обезумевшие люди могут обвинить иностранцев в том, что они разгневали Бога, который следит за их благополучием, и превратят миссию в центр убийств, пожара и беспорядков. Вскоре после открытия заята пошли сильные муссонные дожди, и несколько посетителей зашли посидеть на полу. Многие из тех, кто заходил сюда, вели себя недостойно. Было ясно, что они пришли досадить иностранцам, вызвать их смятение. Изо дня в день приходил странный молчаливый человек. Он сидел вдали от всех остальных и, казалось, почти все время спал. Когда кто-то незнакомый поднимался по лестнице или кто-нибудь вставал и уходил, его узкие глаза чуть-чуть приоткрывались и смотрели украдкой вокруг. Было ясно, что он ничего не пропускал из того, что происходило или говорилось. «Возможно, он шпион», – предположила Анна, сама боясь этой страшной мысли. «Я думаю, он просто устал и хочет отдохнуть», – сказал Дон. Безусловно, любая попытка вовлечь странного человека в беседу всегда проваливалась. Он односложно отвечал на все вопросы, и если разговор продолжали, он вставал, поднимал подол одежды, открывал зонт и, шаркая ногами, выходил под дождь. Анна и Дон постепенно привыкли к его присутствию и не обращали внимания. Он был как бы частью мебели. Они свободно беседовали с другими посетителями и друг с другом о своей вере в Бога, о своих надеждах на миссию. Они верили, что, несмотря ни на что, Бог благословит их работу. Но пока, казалось, никто не интересуется христианским учением. «О, дорогой Господь, пожалуйста, покажи нам, дай нам знак, что наша работа нужна Тебе и достойна Тебя», — молилась Анна, но она совсем не знала, откуда должен прийти ответ. Однажды человек, который все время сидел в углу и молчал, проявил активность. Он разложил сухие пальмовые листья на полу перед собой и нацарапал на них несколько слов. Записывал ли он что-то из их бесед об Иисусе? Некоторое время краем глаза Анна наблюдала за ним, а затем пошла искать Дона. «Наш шпион пишет на нас донос», — сказала она. «Может, мне заставить его показать, что он написал?»
1: «Не могла бы ты увидеть через его плечо те слова, что он написал? А может быть, они вообще не несут никакого вреда?»
0: Я попыталась подсмотреть за ним,
1: но не смогла ничего разобрать. Он закрыл пальмовые листья своей мантией, когда я подошла близко. «О, дорогой, ты не помнишь, о чем мы говорили последнее время? Я не помню, чтобы мы сказали хоть слово, которое можно было бы принять за измену его величеству». Дон и Анна вместе вошли, когда молчун все еще сидел низко, склонившись над своим письмом. Увидев их, он поднялся с пальмовыми листьями в руках и направился к лестнице. «Мне остановить его?» – прошептала Анна. «Лучше не надо», – ответил Дон. Вдруг шарканье ног затихло. Мужчина повернулся и с внезапной решимостью подошел прямо к Джадсону. Как бы собрав все свое мужество, он всунул пальмовые листья в руки изумленного белого человека, а затем быстро сбежал по лестнице и вышел на улицу, где шел дождь. Анна подошла к мужу и через его плечо прочитала слова, которые им никогда не забыть. «Я Маункно, кланяюсь вам в ноги, подобно человеку, который согнулся под тяжестью своей ноши. Я изнемог под бременем своих грехов, но я молю моего господина назначить подходящий день, когда я смогу креститься, потому что я верю в вашего Бога и хочу получить прощение грехов». Молчун, которого они считали шпионом, оказался их первым обращенным в христианскую веру. Так Бог ответил на молитву Анны, дал им знак. Дон бросился по тропинке позвать обратно ушедшего гостя, но его и след простыл. Они ждали с нетерпением, когда Маункноу снова придет в Заят. Сделав такое признание, он, разумеется, не сможет остаться в стороне. Что же им делать, когда он придет? Конечно, он должен пройти испытание, прежде чем сможет креститься. Они должны быть уверены, что он действительно хочет жить, как и Иисус. И они решили, что он должен пройти месячное испытание. Через 2 дня Маункноу появился как обычно и страстно желал услышать, что ему предстоит сделать, чтобы доказать, что он христианин. Он объявил, что примет любое испытание и не посчитает это за труд. Однако Адонирам знал, что им необходима предосторожность. Если новость дойдет до столичного города Авы, достигнет ушей короля во дворце, бедный Маункноу будет распят. Миссионеры и первый бирманский христианин стали на колени и попросили у Бога помощи. В это время, сбежав по лестнице, вошел Маунг Тахлах, брат Ма Бейк, который часто приходил в миссию. «И я с вами!» – воскликнул он. «Я не раз хотел сказать вам, что хочу быть христианином, хочу получить прощение моих грехов, но я до сих пор не осмеливался говорить об этом». 2 первых бирманца были приведены к Богу. Ежедневно они приходили, чтобы больше узнать о новой вере, читать Евангелие, чтобы лучше познакомиться с жизнью Иисуса и его учением. Через месяц миссионеры были убеждены в их искреннем обращении. И вот настало время, когда Адонирам будет крестить своих первых обращенных. О, каким это станет волнующим событием! Но ради них пришлось все держать в секрете, иначе ужасная смерть ожидает верующих в иностранного Бога. Где же проводить крещение? Не поискать ли им заводь реки? Молчаливый, робкий Маункноу превратился в мужественного льва. «Я хочу принять христианство в храме Шведагона, в его священном пруду, где растет лотос. Я брошу вызов власти Будды». Мысль была довольно смелая, и она очень понравилась Дону. И произошло все одним ранним утром. 2 мужчин, Маункноу и Адонирам, направлялись к священному пруду. Солнце едва успело высветить золотые шпили величественного языческого храма, как первый бирманский христианин был крещен. А через несколько дней был крещен Маунг Тахлах. Сумерки опускались на землю, и зарево заходящего солнца раскрасило небо, когда Маунг Тахлах и Джадсон вошли в мутную воду реки. Так второй бирманский христианин подтвердил свою веру в Иисуса Христа. Все это требовало великого мужества, ведь они не могли быть уверены, что никто не наблюдает за ними. Возвратившись в миссию, они возблагодарили Бога за его благословение. А маленькая группа христиан молилась за вновь крещенных, чтобы они избежали всех ужасных преследований, которые, несомненно, ожидают их, если все откроется. В звездном свете было видно, как золотые лучи, которые расходились от храма Шведагона, как бы насмехались. Джадсон погрозил кулаком силуэту красиво изогнутых куполов. «Мы еще увидим, как ты будешь повержен перед крестом», — сказал он. Глава 6. Золотая нога появляется. Теперь, когда жизнь других была в опасности, Анна и Адонирам почувствовали огромную ответственность. Ведь это так ужасно, что из-за них эти два храбрых человека, Маунг Ноу и Маунг Тахлах, могут быть схвачены, подвергнуты пыткам и уничтожены за христианскую веру. С каждым днем миссионеров все больше подавлял страх, что двух новых христиан могут разоблачить и мучить. Старый король лежал на смертном одре. Жители Рангуна находились в тревоге, потому что никто не знал, что будет делать новый король, и даже кто из нескольких соперников захватит трон и станет господином жизни и смерти всех своих подданных. «Почему бы тебе не поехать в Аву и представиться новому королю? Возможно, тебе удастся убедить его в нашем дружеском расположении к его людям и получить разрешение проповедовать», — предложила Анна. «Я поеду», — сразу же согласился Дон. «В любом случае это лучше, чем неопределенность». В течение нескольких недель их заят почти никто не посещал. Люди боялись сделать что-нибудь, в чем бы их могли заподозрить. Миссионеры остались одни. Когда они выходили на базар, им приходилось слышать оскорбительные выкрики. Вослед им неслись грубые насмешки. Они казались беспомощными. Однако надо было что-то делать, и началась подготовка к поездке в столицу. Два первых бирманских христианина вызвались сопровождать Дона. Их знание страны будет полезно в этом трудном путешествии, а их советы о правилах поведения могут быть жизненно необходимы при дворе. Одна маленькая ошибка в этикете может стоить человеку головы при таком деспотическом правлении. Маунг Ноу и Маунг Тахлах ознакомились с планом. Необходимо было построить крепкую лодку из тикового дерева и заготовить продукты на первую часть пути вверх по реке Иравади. Должны быть приготовлены подарки, достойные высочайшего. Что бы могли они предложить золотому присутствию? У них не было драгоценностей, которые могли бы искусить его жадный взор. «Мы подарим ему Библию. Тогда он поймет, почему мы собираемся учить его людей и что это хорошо», – предложил Дон. «Книга должна быть в богатом переплете, иначе он с презрением к этому отнесется». «Ее можно покрыть золотом. У меня есть навык в этом деле», – предложил Маунг Тахлах. «Но у нас нет еще бирманской Библии. А какая ему польза от английской Библии?» — спросила Анна, поскольку Дон успел перевести только одно Евангелие на язык пали. Дон рассмеялся. «Король не поймет английских слов и еще более будет убежден, что книга безвредна». Так они спорили, пока занимались подготовкой к поездке. «Я буду молиться за вас постоянно, днем и ночью», — пообещала верная Анна, прощаясь с отъезжающими. «Пусть Бог вернет вас живыми и невредимыми». 40-футовая лодка отчалила от берега, где она была пришвартована. Анна стояла на берегу и смотрела, как широкие борта подчинились веслам, и те понесли ее быстро за изгиб реки, и она скрылась из вида. День за днем они гребли, сменяя друг друга на веслах с рассвета до сумерек, а на ночь закрепляли лодку и спали в чаще джунглей или на широкой равнине. 35 дней поднимались они вверх по течению. Иногда приходилось перетаскивать лодку через речные пороги. Миновали маленькие убогие деревушки, иногда подходили к прекрасным мраморным пагодам, сияющим, как сказочные дворцы, в лунном свете. Они прошли густые джунгли тамариндов, где тяжелые ветви склонялись до воды, и гребцам приходилось все ниже наклоняться над веслами. Наконец поток стал так узок, что лодка не проходила, и ее вынуждены были оставить, а остальной путь проделать пешком. Они тщательно спрятали лодку в кустах у реки, ведь она еще понадобится на обратном пути. В конце концов, изможденные, со сбитыми ногами путешественники прибыли в Аву, столицу Бирмы. Это был 1822 год. Здесь они узнали, что старый король умер, а Баги Доу стал новым правителем, господином жизни и смерти, принцем белых слонов и еще массой других льстивых титулов. Добиться аудиенции у нового короля было совсем нелегко. Тысячи подданных искали встречи с ним, чтобы завоевать его расположение. Надо было обязательно найти способ быть званым ко дворцу и как можно скорее. Адонирам узнал, что старый наместник, которого когда-то посетила Анна в Рангуне, был в Аве. Он, конечно, помнит их и пожелает помочь. Тогда они отыскали его и поведали о своем деле. «Мы добиваемся, чтобы король разрешил нам учить людей. Могли бы вы помочь нам хотя бы представить нашу петицию Его Величеству?» Наместник хмуро смотрел на них. Ему не очень хотелось помогать им. «Это иностранное учение», — сказал он. «А связь с вами может лишить меня милости». Наконец, когда ему дали несколько дорогих подарков, наместник согласился провести их мимо стражи во дворец. «Потом вы сами должны использовать этот шанс», – объявил он и замахал руками, показывая, что он не несет ответственности за все, что случится с ними. «Меня не должны видеть с вами в тронном зале». В назначенный день он провел их через ворота дворца. Маунг-Ноу нес красивую Библию в золоченом переплете, предназначенную в подарок королю Баги Доу. Когда пришли во дворец, наместник передал троих христиан старцу, все лицо которого было в морщинах, и казалось, что он прожил несколько сотен лет. Его волосы были уложены в причудливый узел на затылке, а с плеча свисал красный шелковый шнурок. «Этот шнурок означает, что он занимает очень высокий пост», – прошептал Маунг-Ноу. «Обратите внимание на его татуировку». Действительно, непокрытые грудь и руки старца были так обильно татуированы, что казалось, он был одет в плотно прилегающую рубашку сложного орнамента. Старец поманил их за собой. При виде этого жеста наместник не мог скрыть своей радости, что наконец-то он избавится от своих опасных спутников. Миссионер и сопровождающие его лица прошли вперед через прекрасные резные золотые двери. Слуги, распахнувшие их, склонились до земли перед великодушным провожатым. Они поднялись по массивной мраморной лестнице с тонкими решетчатыми поручнями. Золотые статуи, инкрустированные драгоценными камнями, часто довольно уродливые, заполняли по возможности каждый угол. В зеркальных дворцовых прудах отражались витражи террас и балконов. Наконец-то их провели в тронный зал. Джадсон в изумлении смотрел на роскошь комнаты. Стены, пол, потолок казалось, все сделано из золота. Массивные столбы, усыпанные изумрудами, рубинами и алмазами, поддерживали крышу и были ослепительны в своем великолепии. В зале почти не было мебели. Исключение составлял дальний угол, где на помосте под балдахином, украшенным серебром и золотом, стоял трон короля Бирмы, вырезанный из слоновой кости. Напротив пустого трона в конце комнаты стояло много людей. Без сомнения, все они, поклонники короля, надеялись произнести свои льстивые речи и попросить о милости высочайшего. Проводник указал Дону и его двум друзьям занять места вдоль стены, что они и сделали. Маунг-Ноу продолжал держать драгоценную золотую Библию. Едва они успели осмотреться в необычной обстановке, как в дальнем конце зала раздвинулся занавес. Наступила глубокая тишина, и чей-то голос медленно, но громко объявил: «Золотая нога приближается!» При этих словах все в комнате пали ниц. Джадсон тоже склонился. Король Багидоу вошел и занял свое место на троне. Это был некрасивый маленький человечек, одетый в тяжелые шелка. Вокруг него толпилась группа фаворитов. По сигналу одного из них коленопреклоненные люди поднялись, один за другим приближались к трону, преподносили подарки и, пятясь, удалялись, довольные уже тем, что удостоились взгляда господина жизни и смерти. Дон наблюдал за этой странной сценой, как вдруг осознал, что их пожилой проводник делает ему знаки. Подошла его очередь. Он медленно стал идти, чувствуя, что его сердце бьется, как у пойманного воробья. Каждый шаг ему давался с большим трудом. Он понимал, что от этого разговора, который сейчас произойдет, зависит многое. «Господи, подскажи мне, что я должен сказать», — молился он, — «и смягчи сердце этого человека». Багидоу не выказал удивления, увидев белого человека, склонившегося перед ним. По знаку Дона Ноу и Тахлах приблизились и положили Библию на руки короля. «Что это за книга?» — спросил он нетерпеливо. «Это, о мой господин, книга веры. Она содержит секреты жизни, которым ваши смиренные слуги желают учить ваших людей». Король удивился, что его бледнолицый поклонник так бегло говорит на пали, и нехотя открыл книгу. Увидев незнакомые английские буквы, он нахмурился. «Кто этот иностранный дьявол?» – спросил он резко. Старик, который привел их к королю, объяснил цели миссии Джадсона в Бирме. «Если он знает секреты жизни, может ли он отвратить смерть?» Короля не интересовала религия иностранца. Но если этот человек может лечить болезни, тогда от него будет польза, ведь даже король, несмотря на величие, может заболеть. «Жизнь и смерть в руках Бога», – храбро ответил Джадсон. «Тогда в этой книге нет никакой магии». Багидоу, порочное существо с ужасным характером, схватил золотую Библию и швырнул ее в ярости. Она упала на пол с грохотом, который эхом пробежал по пустой комнате, усиленный стонами сторонников, пытающихся выразить свое сожаление, что короля разгневали. Старик потянул Дона за рукав. Больше нечего было говорить. Еще раз низко поклонившись, он отступил назад, сопровождаемый Маунг-Ноу и Маунг-Тахлахом. Король Багидоу уже искал, чем бы отвлечься от неприятного посещения его тронного зала этим иностранным дьяволом. Труппа танцующих девушек извивалась и пела под окнами, и господин белых слонов заинтересовался ими. Если бы не удалось переключить внимание своенравного деспота, все могло бы плохо кончиться для Джадсона. Очень опасно раздражать короля. «Ваше счастье, что остались живы!» – — сказал проводник. «Вас вполне могли бросить на растерзание королевским слонам. Я видел, как люди страдали и за меньшие проступки».
0: «Что еще можно сделать?» — спросил Джадсон.
1: «Вам лучше уехать туда, откуда приехали», — по-доброму сказал старик. «Король закрыл перед вами двери. Он никогда не позволит вам жить в Бирме. Уезжайте, пока он не вспомнил и не приказал убить вас».
0: Это был страшный удар. Три друга печально вышли из дворца и покинули город. Они направились к тому месту, где спрятали лодку. Она была там, где ее оставили. Едва перекинувшись парой слов, они спустили лодку на воду и отправились в долгий путь на юг, в Рангун. С какими большими надеждами ехали они сюда? И, увы, какое мрачное возвращение! Джадсон нарушил молчание. «Возможно, старик прав», — сказал он. «В этой стране нет надежды, чтобы проповедовать Евангелие. Я лучше покину ее и открою миссию в другом месте». «О нет, господин учитель, пожалуйста, не делайте этого!» В один голос проговорили Ноу и Тахлах. Неподдельное отчаяние звучало в их голосах. «Мы так мало знаем о пути Иисуса! Не покидайте нас, пока мы не укрепимся в вере и сможем сами постоять за нее! Нас так мало, но будет больше! Останьтесь, по крайней мере, до тех пор, пока нас не станет с десяток!» Глаза Джадсона наполнились слезами. Он не мог устоять перед такой просьбой. Он любил своих первых христиан, которые разделили с ним опасности путешествия в Аву и гнев короля. Что станется с ними, если он покинет их? Нет, даже мысль об этом невозможна. Он решился. Он останется в Бирме, рискуя попасть под гнев Баги Доу. Глава 7. Король Баги Доу. Анна была рада возвращению мужа в Рангун и желала разделить с ним риск остаться в Бирме, несмотря на гнев короля. Они мало что могли сделать. Никто не осмеливался заходить в Заят, за исключением двух христиан, которые приходили тайно. Анна и Дон сознавали, что за ними постоянно следят, и о каждом их шаге докладывают городским властям. Они не осмеливались распространять листовки, да и нечего было распространять с тех пор, как хоксы увезли печатный станок. «Вот и прекрасная возможность. Теперь я могу спокойно продолжить перевод Писания», — сказал Джадсон, как всегда весело. «Когда-нибудь у нас снова появится печатный станок, и нужно подготовить материал для издания, когда наступят такие времена». Велико же было их удивление, когда однажды утром к дверям подошел незнакомец в восточном платье, но это был белый человек. Как только он заговорил, акцент выдал в нем американца. «Я пришел помочь вам», — сказал он просто. «Думаю, у вас найдется полезное дело для меня». Дон и Анна очень обрадовались такому посетителю. Узнали, что он врач и приехал навсегда. Доктор Прайс был прекрасным хирургом. Он оставил практику в Соединенных Штатах и приехал работать рядом с Джадсонами. Ему не пришлось долго ждать. Как только прошел слух, что вновь прибывший очень хороший врач, многие больные пришли к нему лечиться. Пустовавший Заят превратился в переполненную поликлинику, где Анна работала медсестрой и переводчиком. Мужчины и женщины страдали от различных недугов. У одних были переломы костей, у других – гноящиеся раны. А некоторые не могли видеть, и все они приходили к белому доктору, чтобы он вылечил их. Его слава разнеслась повсюду. Теперь основное время миссионеры занимались тем, что снабжали доктора необходимыми медикаментами. Тем временем Дон продолжал работать над переводом. В этом ему помогал О.О. Унгмен. Евангелие от Иоанна, послание Ефесянам,
1: Часть книги «Деяний» были тщательно выписаны трудными письменами Пали. И в это время, кто бы вы думали, приехал? Хоксе. Чувствуя угрызение совести из-за своего панического бегства, они вернулись и, конечно, привезли с собой драгоценный печатный станок. «Теперь мы действительно будем заняты», — сказал Дон. В следующие дни, полные лихорадочной деятельности, о гневе короля совершенно забыли. Действительно, он, казалось, не замечал, что Джадсоны все еще пребывали на его земле. Тем не менее, однажды в миссию прибыл богато одетый чиновник, сопровождаемый несколькими помощниками. Это мог быть только королевский посланник. Поднявшись по ступенькам веранды, он передал Дону свиток, перевязанный алой лентой, тяжелой от массивных королевских печатей. Августейший посетитель был приглашен в скромный дом, а Дон с щемящим сердцем пошел искать Анну. «Боюсь, случилось наихудшее», — сказал он. «Принесли королевский указ. Это означает либо ссылку, либо смерть. Будь мужественной. Если меня заберут, позаботься о рукописях и о том, чтобы они были напечатаны». Его дрожащие пальцы неуклюже теребили ленты, связывающие свиток, который был теперь в его руках. Как ужасно, если придется прекратить работу именно сейчас, когда они стали такими близкими к бирманцам, доказывая им свою любовь и расположение. Наконец пергамент раскрутили. Глаза Дона едва успели пробежать написанное, как он издал крик радости. Он стал размахивать документом и танцевать от счастья. «Немилость не коснулась нас, любовь моя! И все это благодаря Прайсу?» В самом деле, это было приглашение для доктора Прайса. Его просили прибыть в королевский двор, чтобы показать свое мастерство. Новость о его силе исцеления достигла короля. Джадсоны вообще не упоминались. Прайс сам очень удивился этой новости. «Мне придется ехать с вами как к переводчику», — сказала Анна. «Вы же знаете, что не можете понять простейших жалоб без моей помощи».
2: «Дама при дворе – это немыслимо», – сказал Дон. «Ну, а если нужен переводчик, то поеду я».
1: «Разве это не опасно? Ведь король узнает себя и вспомнит свой гнев». Дон был неудержим.
2: «Это может быть единственная возможность также учить людей, как и лечить, под покровительством короля».
1: Снова загрузили лодку и отправились в долгое путешествие на север. На этот раз компания состояла из Джадсонов и доктора Прайса, а Хоксы остались в Рангуне. И опять добивались аудиенции в золотом тронном зале. На этот раз без трудностей, ведь доктор был приглашен к королю. Его королевское величество был серьезно заинтересован в докторе Прайсе. Дон переводил множество вопросов и ответов, но король будто не замечал его. Он ничем не показывал, что видел его раньше.
2: «Вы умный белый человек. Вы должны остаться в Аве и почаще навещать меня», — повелел Багидо. «Я предоставлю ваше распоряжение дом».
1: Приказания были отданы, и миссионерам приготовили удобное здание у ворот дворца. Они постоянно ждали королевского расположения, и редки были дни, когда бы доктор не был приглашен на аудиенцию. Многие из дворцовых чиновников стремились завести дружбу с людьми, которые были в такой великой милости у короля. От посетителей не было отбоя. У Прайса не было недостатка в пациентах. С раннего утра и до позднего вечера он работал, чтобы облегчить страдания больных людей. Его считали волшебником, потому что он делал операции глаз и восстанавливал зрение слепым. Каждый день толпы собирались у маленького дома белого доктора. Анна и Дон разговаривали с ожидающими, и среди них было много желающих узнать об истинном пути. Однажды утром король принимал доктора
2: их беседа подходила к концу. Как обычно, Его Величество не обращал внимания на Дона, который выступал как переводчик. Багги Доу поднял руку, что служило сигналом окончания аудиенции. Затем, когда двое мужчин, кланяясь, выходили из тронного зала, король остановил взгляд на Доне, как бы увидев его в первый раз, и спросил: «А что вы, человек в черном, вы тоже можете лечить?»
3: «Я учитель, Ваше Величество».
2: «Чему же вы учите?»
3: «Я учу вере, о господин белых слонов».
2: Дон боялся, что это заявление навлечет на него гнев короля, но знал, что защитой ему служит доктор Прайс. Король был заинтересован в нем и его лечении. Высочайший ухмыльнулся. Ситуация была не из приятных. Его голос звучал насмешливо, когда он задал следующий вопрос.
4: «И кто-нибудь следует вашему учению, о бледнолицый иностранец?»
2: Что же ему сказать? Признать, что он обратил в христианство нескольких бирманцев и тем самым навлечь неприятности на своих невинных учеников? К тому же Дон был уверен, что король знал ответ на вопрос, когда задавал его. У него повсюду были шпионы, которые доносили ему все. Было бесполезно лгать.
4: «Здесь нет», – начал Адонирам. «А в Рангуне кое-кто слушал то, что я говорил. Вы читаете по звездам?»
2: Король так неожиданно поменял тему, что было видно, ему безразлично, следовало ли кто из его подданных учению белого учителя. Дон так удивился вопросу, что ему трудно было собраться с мыслями. Он поспешил описать ночное небо, но королевская рука снова поднялась, и на этот раз мужчинам разрешили удалиться.
4: «Мы понемногу приближаемся к своей цели», — сказал Дон. «Мы почти получили разрешение проповедовать, о котором столько мечтали раньше».
2: Анна, услышав о такой милости короля, открыла школу для женщин и девочек. Все дамы двора искали теперь ее общество, и жаль было не воспользоваться их интересом. Они наперебой старались научиться вязать, шить и даже читать. Анна и Дон были очень заняты и часто уставали, но, несмотря на это, счастливы. Их особенно радовало то, что они могут помочь бирманцам, и те начали доверять своим иностранным друзьям. Единственной неприятностью в эти счастливые, наполненные трудом дни были разговоры о войне. Было это и раньше на устах всех, но ничего не произошло. Правда, бирманская армия постоянно маршировала и угрожала англичанам, что немало огорчало белых. Что ждет их, если война действительно начнется? Однако они были слишком заняты, чтобы раздумывать над этими проблемами, и просто выбросили их из головы. В воскресенье утром, когда Дон, как всегда, проводил службу в доме доктора Прайса, вбежал Маунг Ноу. Он едва мог дождаться конца службы и объявил ужасную новость. 2 марта 1824 года английская армия высадилась в Рангуне, и началась война. Положение было серьезным. Расположение короля больше не распространяется на союзников врага в его собственной столице. Было бы лучше тотчас же уехать, но как они могут уехать? Да и времени на обсуждение ситуации у них не оставалось. Послышался стук в дверь.
4: «Откройте именем короля!» –

0: Солдат грубо оттолкнул ее и сплюнул.
1: «Я и тебя заберу, грязная шпионка!» – прорычал он.
0: «Нет!» – закричал Адонирам. «Моя жена не может причинить вам никакого вреда. Она всего лишь слабая женщина. Я дам вам много серебра, если вы оставите ее в покое».
1: «Пошел ты!» – щелкнул чиновник. «В тюрьму пыток его!»
0: Анна громко закричала, услышав название тюрьмы. Лет Майюнтанг. Это было место жестоких пыток, и мало кто выходил оттуда живым. Солдаты смеялись над ее отчаянием.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославлено.